дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: В эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Писать картины можно не только красками. Это доказал художник из Нью-Йорка Джеймс Хаггард. Он создал яркий и красочный портрет своей собаки из скобок. Обычных канцелярских скобок. На полотно у него ушло почти 75 тысяч разноцветных скоб. Сначала обработал снимок в фотошопе, специальной такой программе, где можно фотографии улучшать и исправлять. Потом перенес на доску для рисования. И далее обычным степлером нарисовал, так сказать, портрет. Выглядит необычно и красиво. Попробуйте на уроках ИЗО или дома новую технику.
2: А знаете ли вы, что...
0: Кошки любят наряжаться. У японского художника Яджу Неко есть одно необычное увлечение. Он превращает своих кошек в персонажей аниме, японских мультфильмов. Они одеты в милые забавные костюмчики. В основном это кимоно. Так называется традиционная одежда в Японии. Это такой длинный халат с поясом. Кошки одеты в нарядное кимоно, да еще и с бусами или в масках. Художник делает сам всю одежду и аксессуары. Потом фотографирует в ней своих питомцев и выкладывает в соцсетях.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.

0: Знаете ли вы, что...
1: Древние люди тоже выкладывали котиков на всеобщее обозрение. В Перу археологи обнаружили огромного кота. Нет, не живого и не каменного, нарисованного. Это геоглиф, то есть рисунок на земле. Его длина почти 40 метров. Изображение находится на небольшом холме. И похоже, если честно, на детский рисунок. Ученые считают, что гигантского котика нарисовали в 5 веке до нашей эры, то есть очень и очень давно. Для чего люди делали подобные рисунки, ученые пока не знают. Ясно только одно – котики были популярны и у древних людей. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
0: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: Много песен на детском радио.

0: будет петь.
1: Дочь короля. Хозяйственная, добрая и очень доверчивая. Из-за чего неоднократно попадала в неприятные ситуации, а однажды даже испортила себе здоровье. Пострадала из-за внешности. Страшную и добрую роль в ее жизни сыграла цифра. У нее нет подруг, зато немало верных друзей, которые приходятся друг другу родственниками.
0: Кто будет петь?
2: Поет Белоснежка.

0: Лайки за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».

0: понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
2: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
3: а также добавить свой плейлист.
4: Или просто сказать умной колонке:
5: включи песни группы «Пуговки» рукам!

0: носит с собой подарки. Там, парара, куклы, шарики и марки.
1: Или кисточки и краски.
2: И песенки, и сказки. А когда подарка нет?
0: Просто пламенный привет.

0: упадет.
1: Снова встанет и пойдет.
2: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
3: «Хрум. Школа юного детектива».
4: Увидев нас, гном растерялся.
5: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
2: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
6: Как устроено детское радио?
7: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
6: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
8: А мегафон сам крутится!
6: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
9: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио, ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
10: Детское радио.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 смешных и удивительных невыдуманных историй. И первую расскажу вам я.
0: История первая.
1: Недавно мне рассказал ее один хороший приятель. У них в семье стали пропадать сладости. Причем это всегда были такие конфеты или печенья, внутри которых был миндаль. Первыми заподозрили, конечно, детей. Ну, двух мальчишек, близнецов. Те отнекивались. Нет, это не мы. Мы вообще такие конфеты не любим. И вот как-то ночью услышал папа, мой приятель, на кухне подозрительный шорох. Входит на кухню и видит. Любимец всей семьи, пушистый красавец кот Матвей, сидит на холодильнике.
2: «Матвей, а что ты там делаешь?» – спрашивает папа.
1: «А ну-ка, брысь!»
2: Увидев хозяина, Матвей, не моргнув глазом, спокойно открывает лапой шкаф, где как раз лежит миндальное печенье, берет печенюшечку в зубы, без суеты спрыгивает с холодильника и гордо удаляется из кухни.
1: Я напоминаю, вы слушаете программу

0: Вот ведь удивили!
1: Друзья, спасибо вам за то, что присылаете мне так много историй, которые произошли с вами, вашими родными и друзьями, с домашними питомцами или животными, которых вы случайно встретили на прогулке. Начнем с рассказа, который прислали Никита Скворцов и его папа Денис из Санкт-Петербурга. Я назвал эту историю «А Дед Мороз-то ничего и не знает».
2: История вторая.
1: После встречи Нового года вся наша семья распаковывает подарки. Сын Никита разглядывает свой и спрашивает у папы.
3: «Пап, а почему Дед Мороз всегда приносит не то, что я у него прошу?»
4: «Как это так? Не может такого быть, удивляется папа. Ты разве не это в письме просил?» «Нет», отвечает Никита. «Я у него один телефон просил, а он мне другой принес, не такой крутой. В прошлом году я у него последнюю модель игровой приставки просил, а он мне какую-то древнюю принес. Все в нее уже год играют».
5: Папа подумал-подумал и говорит. «Это, наверное, потому, сынок, что Дедушка Мороз видит, как ты себя ведешь весь год и приносит тебе подарки в зависимости от твоего поведения».
4: Никита опустил голову и тихо пробурчал себе под нос. «Если бы Дед Мороз видел мое поведение, он бы мне вообще подарки не принес».
1: Следующая история называется

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Мне вообще подарки не принес.
3: Следующая история называется «Были да растаяли».
4: История третья.
3: Дочка Арина ходит в подготовительную группу детского сада. Перед самым Новым годом объявили традиционный конкурс новогодних поделок. Все дети приносили свои работы и ставили на шкафчики в раздевалке. Мальчик Вася принес чудную поделку – сани с Дедом Морозом. Полозья у этих саней были сделаны из красно-белых полосатых леденцов с загнутыми кончиками. Все ребята были в восторге от этой поделки. Сделать полозья из леденцов! Перед утренней прогулкой только об этом все и говорили. А когда группа вернулась после прогулки, кто-то из ребят заметил, что полозьев у саней больше нет. Воспитательница стала строго спрашивать: «Куда делись полозья? Кто трогал? Кто видел?» Но ребята только растерянно смотрели друг на друга и пожимали плечами. Но тут все заметили, что в группе не хватает одной девочки – Лизы. Она была самая непоседливая и вечно что-то такое придумывала. Все кинулись ее искать и нашли в спальне под кроватью. Стали спрашивать: «Лиза, Лиза, ты не знаешь, куда делись полозья от саней Деда Мороза?» Лиза причмокнула языком и, облизав пальцы, сказала:
5: «Не знаю, наверное, растаяли».
3: За эту историю я говорю спасибо Арине и ее маме Наташе, тоже из Санкт-Петербурга.
4: История четвертая.
3: Под названием «Надежно спрятал». Обычное утро. Мама и двое сыновей, Саша и Вова, завтракают. Старший Саша спокойно жует, а младший Вова сидит и размышляет.
6: Что ж такое еще съесть-то, а?
3: О, придумал! «Мам, я хочу творожок!» «Да, пожалуйста», — отвечает мама. Открывает холодильник, а творожка-то и нет.
7: Странно, удивляется мама. Еще вчера он был здесь. Поворачивается к старшему сыну и спрашивает:
3: «Сань, а ты Вовкин творожок никуда не перекладывал?»
7: «Перекладывал. А куда?»
8: Саша, довольно поглаживая живот, отвечает: «В себя, мамуль».
3: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе.
9: Вот ведь удивили!
3: Ну а теперь пришло время нашей традиционной рубрики.
4: История пятая. Звезды удивляют.
3: Да. Да, забавные и удивительные истории в жизни звезд тоже случаются. И они охотно этими историями с нами делятся. Сегодня мы позвоним Алексею Ягудину, знаменитому фигуристу, олимпийскому чемпиону, а в настоящее время телеведущему. Звоню. Лёш, привет.
10: Всем привет. В первую очередь, привет тебе. Спасибо огромное за эту возможность быть на вашей волне, можно сказать.
3: Скажи, с тобой приключались в детстве какие-то забавные истории? Или кроме школы и тренировок времени больше ни на что не хватало?
10: Ну как же, а домашнее задание? А час счастья даже не час, а 50 минут Санты-Барбары. Вот это действительно самое яркое.
3: Тебе разрешали смотреть «Санта-Барбару»?
10: Да, 90% серии я посмотрел. Ну, я к тому, что 10% порой забирали провод от телевизора, когда совсем был завал с уроками, и не подпускали. Я помню, я сижу, эту лапшу куриную ем, «Санта-Барба-па-па-па-пам», пошли вот эти арки многочисленные, Келли, Мейсон, господи, какое счастье, очередная серия «Санта-Барбара». Мама сидит напротив, спиной к телевизору, на меня смотрит, говорит: «Давай быстрее ешь». То есть, ну, быстрее надо идти уроки делать. А я еле-еле. А бабушка моя говорит: «Зоя, моей маме, ну не торопись».

0: и его. Ну, парень устал, тренировки. Ну, бабушка, понятно, защищает всегда. Дай ему спокойно покушать. Я говорю, да, так проголодался. Я говорю, бабуля, а можно еще добавки? А еще супа? А сам-то понимаешь, что у меня-то, собственно, акцент идет на Санту-Барбару.
1: То есть вот. Есть надо 50 минут.
0: Да.
1: Приходится просить добавку, все что угодно.
0: Главное, есть надо медленно и просить добавку, чтобы растянуть это удовольствие как гастрономию, так и телевизионное удовольствие.
2: Это был Алексей Ягудин и его история «Куриная лапша и Санта-Барбара» или «Как перехитрить бабушку».
3: Вот ведь удивили!
2: Следующую историю, которую прислали мама Наташа, сын Андрюша и дочка Анечка из Москвы, я назвал «Атомные водоросли».
3: История шестая.
2: Как-то раз мама везла 5-летнего Андрея утром в садик. И по дороге в машине они, как всегда, слушали детское радио. В эфире говорили о праздновании 75-летия атомной отрасли. Андрюша резко повернулся к маме и говорит: «Мама, я хочу туда!» Мама удивилась: «Куда, сынок? Куда ты хочешь? В атомную отрасль?» Андрюша откинулся на сиденье, мечтательно закрыл глаза и говорит: «Да, туда, в атомные водоросли!»
3: История седьмая.
2: Человек... Это звучит гордо. Наш 5-летний сын Даня очень интересуется темой «Строение человека». Часами может слушать мамины рассказы и читать книжки, рассматривать картинки и смотреть мультфильмы. Главное, чтобы там рассказывалось, как устроен человек. И вот как-то собирает мама Даню в детский сад и ласково говорит: «Котик мой, веди себя в садике хорошо». Даня очень серьезно отвечает: «Я не котик». «Ну тогда рыбка ты моя», — говорит мама. Даня еще серьезней: «Я не рыбка». «Ну солнышко ты мое», — продолжает мама. Даня не выдержал и говорит: «Я не солнышко, я, мама, человек». За эту историю мы говорим спасибо папе Дмитрию из Новосибирска.
3: История восьмая.
2: Я назвал ее «Загадочный голос». Погожим летним днем мы всей семьей собрались ехать в деревню на машине. Папа сел первым на водительское сиденье и стал прогревать мотор. Мама в это время укладывала вещи в багажник. Потом села рядом с папой и говорит: «Эх, смотри, какая погода сегодня замечательная. Может, в лес за грибами сходим?»
4: «А волков не боишься?» — говорит папа.
2: И вдруг... Откуда-то из мамы раздается тонюсенький детский голосочек:
5: «А волков не боишься?»
2: Оказалось, что эта дочка забыла свой игрушечный говорящий телефон на сиденье, на которое села мама. Эту историю нам прислали мама Соня и дочка Лиза из Рязани. Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе.
3: Вот ведь удивили!
2: Я уже говорил, что люблю читать книги о великих людях. Такие книги очень поучительны. А еще в них всегда есть смешные истории. Ведь исторические личности – такие же люди, и ничто человеческое им не чуждо. Сегодня я расскажу вам историю, которая произошла с великим философом Сократом. Это был величайший мыслитель. Он жил в Древней Греции. Его считают основателем науки, которая называется философия. Это такая наука о размышлениях обо всем. Как мир устроен, зачем живет человек, ну и так далее и тому подобное. Причем сам Сократ не написал ни одной работы. Все его творчество было устным, и мы знаем о нем только из работ его учеников. Круглый год Сократ бродил в старой одежде, босиком, и приставал ко всем прохожим с философскими вопросами. При этом он участвовал во многих войнах и считался настоящим героем. Именно Сократ первым сказал: «Все тайное рано или поздно становится явным.
4: а позже изрек:

0: я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого».
1: Вот вы что-нибудь поняли?
0: Я нет.
1: Ну а теперь я расскажу, какая история приключилась с этим великим человеком.
2: История девятая. История из истории.
1: Однажды Сократ возвращался домой после беседы с учениками. Его жена Ксантиппа была сердита на мужа. Он порог не успел переступить, как она стала ругаться на него. А потом взяла, да и окатила его водой. «Так и должно быть», — невозмутимо и даже весело произнес великий философ. «Вначале гром, а потом дождь».
3: Вот ведь удивили!
1: Впереди вас ждут еще три истории. Мы назвали их «Мокрая каша», «Чтобы глазки не болели» и «Музыкальная еда». Эту историю прислал Егор и его мама Арина из Тулы.
2: История десятая.
1: «Мокрая каша». Однажды утром мама решила приготовить на завтрак любимую кашу сына Егорки – рисовую. Когда Егор сел за стол и начал есть, мама пододвинула к нему чашку с молоком и сказала: «На, Егорушка, тебе еще и молочка».
4: Егор удивленно посмотрел на маму и говорит: «Мам, ну зачем же кашу запивать? Она уже и так мокрая».
2: История 11.
1: «Чтобы глазки не болели». Эту историю нам прислал Филипп, папа мальчика Лёши из Калининграда. Субботний вечер. Вся семья смотрит интересную программу по телевизору. К маме подбегает 4-летний сын Лёша и крепко-крепко её обнимает. А потом поднимает голову и долго смотрит маме в глаза. Мама спрашивает: «Лёшенька, сынок, а что случилось?» «Мама, не смотри телевизор», — отвечает Лёша. «Смотри лучше на меня».
4: «Почему?» — удивляется мама.
1: «Если долго смотреть телевизор, глазки заболят. А если на меня, то нет».
5: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из города Люберцы. Это Степа и его мама Оксана.
2: История 12.
5: Музыкальный плов.
1: Воскресным вечером мама решила порадовать семью и приготовила плов по собственному рецепту с ароматными абхазскими пряностями. Пока плов готовился, по дому распространялись такие вкусные запахи, что все по очереди забегали в кухню и спрашивали у мамы: «Ну что ж такое она готовит?» Когда плов был готов, мама позвала всех ужинать. Поставив тарелку с ароматным, дымящимся пловом перед 5-летним Степой, мама спрашивает: «Сынок, ты чувствуешь, какие тут нотки?»
4: Сын удивленно посмотрел сначала на маму, потом на плов и говорит: «Нотки? Где, мама? В плове?»
1: «Да, я добавила туда южные пряности. Попробуй».
4: Сын зачерпнул полную ложку плова и отправил ее в рот. Прожевал, проглотил и говорит:
1: «Мама, я чувствую».
4: «Что, Степа?»
3: «Нотки. У меня во рту целое пианино».
1: Вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе...
3: Вот ведь удивили!
1: Встретимся с вами на Детском радио. Пока!
6: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
7: Детское радио.
8: Детское радио.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Он чуть что, закипает и
3: во-во-во-во-во-во! Она ему си-си-сю, си-си-сю! Он ей, а я думаю так. Она ему,
2: а я другого мнения. И сразу потом спросим ребят.
4: Я их обожаю, особенно Веснушку.
2: Кипятошу тоже люблю.
0: Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей».
5: Слушайте на детском радио 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипятоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипятоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
6: 3-10-7-46-79-24-55. Город Москва. А знаете ли вы, что...
7: Все ленивцы – левши.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
8: Я то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Светофоры нужны не только людям. В Китае появился первый в мире светофор для верблюдов. Его установили в пустыне около песчаной дюны Мингша, рядом с городом Дуньхуань. Здесь находятся так называемые поющие пески, издающие необычные звуки. Это место привлекает много туристов, которых катают верблюды. Сотни животных, людей и машин порой не могли поделить дорогу. Возникали пробки. Местные власти решили положить дорожным спорам конец и поставили здесь необычный светофор. С одной стороны его табло – фигурки людей, а с другой стороны – верблюдов. Если горит красный верблюд, то люди могут переходить дорогу. Если зеленый, то должны стоять на месте, чтобы пропустить корабли пустыни. Это нововведение понравилось всем, особенно туристам. Они не только удивляются необычному устройству, но и с удовольствием наблюдают за верблюдами, которые по правилам послушно пересекают дорогу.
3: А знаете ли вы, что...
1: Вместо домашнего питомца можно завести камень. В городе Лабури открыли специальный отдел по борьбе с обезьянами-хулиганами. Последние несколько лет животные стали плохо себя вести. Пугают и обижают людей, отбирают еду и телефоны. Могут без спроса забраться в дом и устроить погром. Полицию вооружили рогатками и сетями, чтобы отлавливать обезьян. За несколько дней сотрудники спецподразделения поймали около 20 животных, в том числе главаря стаи по прозвищу Борода. Его напарник скрылся под крышей здания. Пойманных обезьян увезут в питомники, а затем биологи решат, куда их расселить. Возможно, в городе откроют специальный зоопарк для макак. Для него потребуется очень много места, ведь в городе обитает 5000 обезьян.
3: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Северные олени умеют менять цвет глаз. Ученые поделились ценным наблюдением. У оленей меняется цвет не радужки, а специальной светоотражающей поверхности, которая находится внутри глаза. Зимой он становится голубым, а летом – золотистым. Это природа так задумала, чтобы олени хорошо видели как зимой, во время долгой полярной ночи, так и летом, когда неустанно светит солнце полярного дня. Такой уникальной особенности больше нет ни у каких животных. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: из школьных сочинений.
1: Валя до того устала играть на пианино, что пальцы рук уже не держали смычка.
2: Кусты с головы до ног были покрыты ягодами.
3: Мальчик плавал на берегу, потому что боялся глубины.

0: голубой.
1: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
1: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: Дороги,
0: как добрые руки,
1: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
1: С друзьями намного шагать веселей.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
1: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: дорога. Дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда, всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лапки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио.
1: 104, 2, 3, 15, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 12. Так здорово! Мне все так нравится. А можно я попробую?
2: Подожди, лисичка. Вот так.
3: Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
6: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, лопух, спички, антрасюр.
7: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
8: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
9: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
10: Мам, только не выключай!
9: Детское радио живет.
11: Детское радио любит вся семья.

0: Здравствуйте, юные детективы! Сегодня мы продолжим делиться с вами тайнами и секретами мастерства сыщика. Мы – это детективное агентство «Хрум».
1: Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Глава агентства Мария Петровна.
0: Мой помощник Максим.
1: И начальник сказочной полиции Добрыня. Только он, кажется, задерживается.
2: Я уж тут, Максимка. Здравствуйте, юные детективы.
1: А помогать нам будут настоящие волшебные часики.
3: Так, слова и приметы. Так, вопросы, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас мы научить.
0: Часики подскажут вам, на что обратить особое внимание в показаниях подозреваемых.
3: Слушай, слушай.
1: В конце расследования мы обязательно расскажем, как мы распознали обман.
3: Тик-так, развеем сомнения! Тик-так, дадим объяснения!
4: Хрум. Школа юного детектива.
3: Занятие третье. Было да сплыло.
0: В тот день мы с Максимом украшали кабинет математики к Новому году.
1: Да, прямо на стене специальными красками нарисовали Деда Мороза, Снегурочку и Снеговика. Идут они по снежным сугробам и хохочут. Снежные сугробы мы украшали.

0: Или крошечными блестками. Получилось здорово, как в сказке.
1: Мы уже заканчивали, когда раздался телефонный звонок.
2: Это я звонил детективам.
3: Марья Петровна, Макс, хорошо, что я вас застал. Срочно нужна ваша помощь. Сено пропало.
1: На этот раз сказочное происшествие было необычным. Из сказки «Конек-горбунок» Петра Павловича Ершова пропало сено.
0: Случается, пропадают сказочные герои, волшебные предметы, сокровища. А тут сено.
2: Да, только сено непростое. Сено с сеновала. А на том сеновале спит конек-горбунок.
0: Ну да, в сказке Иван получает от царя разные хитроумные задания и приходит к коньку-горбунку. А конек Ивану всегда помогает. Вон холоп! Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал.
2: Да, в сказке мелочей не бывает, как и в работе сыщика. Иван с коньком-горбунком добыли жар-птицу. Вратились домой, а сена на сеновале нет. Не переселяться же Ивану с коньком в другое место.
1: Мы с Максимом переместились в сказку «Конек-горбунок».
2: На царском дворе при конюшне сеновал. На сеновале, на мягком душистом сене, отдыхает обычно конек-горбунок.
0: Только на этот раз сена на сеновале не оказалось. На земле мы обнаружили несколько соломинок. В стене я заметил небольшое отверстие. Может, мыши поработали. Сначала не придал этому значения. Мы ходили по пустому сеновалу
2: и думали. Кто же мог сено стащить?
1: В это время в небольшое окошко проникли лучи предзакатного солнца и осветили место, где мы стояли. Я заметила, что соломинки ярко блеснули.
0: Я тоже это заметил и подумал, может, мы блестки случайно на себе принесли.
2: Но я сразу сказал, никакие это не блестки. Это самое настоящее золото.
0: Соломинки были золотые.
1: Дверь конюшни была заперта на замок.
2: Замок новый. Следов повреждения не было.
1: Если замок не тронут, самый простой способ похитить сено – через мышиную норку.
0: Тем более, что это не норка, а скорее лаз для кого-то очень маленького.
2: А я подумал, может, Алиса из сказки Льюиса Кэрролла его проделала? А что? Выпила из пузырька с надписью «Выпей меня». Я попробовал однажды. Вишневый вкус. Потом, правда, пришлось пирожком закусывать, чтобы вернуть прежний рост.
1: Лаз был очень маленьким. Мы решили, что тут не обошлось без колдовства.
0: Только все-таки кому могло понадобиться сено конька-горбунка?
2: Версия с Кощеем Бессмертным отпала. Он в сказке о Марье Моревне в подвале сидел.
1: В этой же сказке Баба-Яга пасла на заповедных полях своих кобылиц. Сено могла взять и Яга.
2: Иван из русской народной сказки «Волшебный конь» мог для своего коня сено взять.
0: Только я предложил другую версию происшествия. Недавно я перечитывал сказки братьев Гримм. У них есть такая «Гром, тихо, гром» или «Румпельштильцхен». В этой сказке мельник хвастается перед королем своей дочкой. «Дочка моей красавица и мастерица, да такая, что из соломы золотую пряжу придет!»
2: Король приказал привести девушку во дворец и посадил в комнату, полную соломы. Приказал плести из соломы золотую пряжу. Потом запер дверь и ушел.
1: Дочка мельника горько заплакала. На помощь девушке пришел гном. Он обещал помочь ей выполнить приказ короля, но потребовал вознаграждения.
0: «Сначала ожерелье, потом колечко». А после сказал: «Король возьмет тебя замуж, у тебя родится малыш, и ты отдашь его мне».
1: Дочь мельника пообещала выполнить желание гнома. Она и подумать не могла о том, что станет королевой. Но в сказках случаются чудеса. И дочь мельника вышла замуж за короля. У них родился мальчик.
2: И однажды вечером, когда юная королева баюкала малыша, явился тот самый гном и потребовал, чтобы королева выполнила свое обещание.
0: Королева умоляла его, чтобы он не забирал мальчика. А гном сказал, что малыш останется с ней только в том случае, если она с трех раз угадает его имя.
2: В общем, этот неприятный тип, Румпельштильцхен, оказался главным подозреваемым.
0: А Мария Петровна сказала: «Возможно, но злоумышленников может быть больше».
1: Чтобы все выяснить, мы переместились в сказку братьев Гримм «Гном Тихогром».
4: Хрум. Школа юного детектива.

0: сигнал. Тик-так, тик-так. Будьте внимательны, ждите сигнал.
1: Добраться до хижины Румпельштильцхена было непросто, ведь она находится в густой чаще волшебного леса.
2: Наконец мы увидели мерцающий огонек костра.
3: Румпельштильцхен плясал в языках пламени и напевал свою песню.
4: Ах, хорошо, что никто не знает, что Румпельштильцхен меня называют.
1: Увидев нас, гном растерялся.
5: Вот уж не думал, что детективы заявятся.
4: Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
2: Глаза Румпельштильцхена бегали, и еще он хлопал ресницами часто-часто.
4: Что такое? Дым от костра. Глаза разъедает.
2: Сказал гном, заметив, что мы внимательно на него смотрим. Но мы стояли рядом с ним, и дым от костра нас ничуть не беспокоил.
1: Я спросила гнома, чем он был занят утром.
4: В какой день? Вчера, позавчера, может, завтра или...
1: Сегодня. Именно сегодня.
4: А, сегодня. Спал на перине из сухих листьев. Проснулся, умылся росой лесных цветов и позавтракал сушеными ягодами. Ежевикой, малиной, А почему вы, собственно, спрашиваете?
2: Говорят, вы покидали волшебный лес.
4: Волшебный лес. Волшебный лес. Волшебный лес – понятие неоднозначное. Вы имеете в виду волшебный лес из моей сказки или из другой?
3: Послушайте, Румпельштильцхен, давайте на чистоту. Вы перемещались из вашей сказки в сказку «Конек-горбунок». Были на сеновале? Да или нет?
4: А Иван разбогател, видно? У него теперь собственная деревня, в ней землянка, изба или терем, а может, палаты царские? Но в них бывать нельзя. А что, по-вашему, такое сеновал? Это место, где сено есть или где сено было?
1: Что-то знакомое послышалось мне в словах гнома.
3: Но ведь кто-то же похитил сено конька-горбунка? Спросил я Румпельштильцхена.
4: И вы обвиняете меня? Да вы что? Белины объелись!
2: Возвысил голос Румпельштильцхен.
1: Слова Румпельштильцхена вызвали у меня удивление, но еще больше удивило и заставило задуматься то, что сказал гном дальше.
4: Я владыкой морским становиться не собираюсь. Для чего мне столько золота?
3: Но ведь сено — это золото, а золото и сено — это Румпельштильцхен. Так?
2: Тут гном сорвался с места и пустился в пляс.
4: Тра-та-та-та-та-та-та-та! Больше золота, господа! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Румпельштильцхен неплох!
3: Он танцевал и кружился вокруг костра. Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
1: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
2: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
4: Ой, что такое? Нитка за сук зацепилась? Крошки или грязь какая-то? Не пойму. Стирать придется.
1: Наверное, у вас есть специальная корыта.
4: Корыта? Корыта? Нет, нет, я стираю в реке. Вы о чем-то еще хотите спросить?
1: Я сказала, что вопросов у нас больше нет.
0: Обещание свое мы выполняем. Так, что было не так, вам объясняем. Так, первое.
1: Мы заметили кое-что необычное в поведении Румпельштильцхена и решили, что гном мог похитить сено конька-горбунка.
0: Так, обучаем! Так, повторяем!
1: Частое моргание глазами – один из признаков того, что ваш собеседник может находиться в сильном смятении или что-то скрывает.
2: Глаза Румпельштильцхена бегали, и еще он хлопал ресницами часто-часто.
4: Что такое? Дым от костра. Глаза разъедает.
2: Сказал гном, заметив, что мы внимательно на него смотрим. Но мы стояли рядом с ним, и дым от костра нас ничуть не беспокоил.

0: Если вместо однозначного ответа «да» или «нет» ваш собеседник неоднократно пытается что-то уточнить или отвечает на ваш вопрос вопросом, возможно, он старается что-то скрыть.
1: Говорят, вы покидали волшебный лес.
2: Волшебный лес – понятие неоднозначное. Вы имеете в виду волшебный лес из моей сказки или из другой?
3: Послушайте, Румпельштильцхен, давайте на чистоту. Вы перемещались из вашей сказки в сказку «Конек-горбунок». Были на сеновале? Да или нет?
2: А Иван разбогател, видно. У него теперь собственная деревня, в ней землянка, изба или терем, а может, палаты царские? Но в них бывать нельзя. А что, по-вашему, такое сеновал? Это место, где сено есть или где сено было?
4: Третье!
0: Ваш собеседник постоянно одергивает одежду. Возможно, он сильно волнуется. Не исключено, что он пытается вас обмануть.
2: Тра-та-та-та-та-та-та-та! Больше золота, господа! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Румпельштильцхен неплох!
3: Он танцевал и кружился вокруг костра. Я попросил его не отвлекаться и продолжить разговор.
0: Гном сделал еще несколько кругов, уже спокойнее, и подошел к нам.
1: Он то и дело суетливо одергивал зеленый бархатный кафтанчик.
2: Ой, что такое? Нитка за сук зацепилась? Крошки или грязь какая-то? Не пойму. Стирать придется.
4: Обман тупик не ведет никуда. Так, от обмана выходит одна ерунда.
1: Сено действительно похитил Румпельштильцхен.
3: Только не для себя. И был он не один.
1: Как мы догадались,
0: Румпельштильцхен сам себя выдал. Вот этими словами.
2: Да вы что, белины объелись? Я владыкой морским становиться не собираюсь. Для чего мне столько золота?
0: Вот этими.
2: А Иван разбогател, видно. У него теперь собственная деревня, в ней землянка, изба или терем, а может, палаты царские.
0: И вот этими. Наверное, у вас есть специальная корыта.
2: Корыта? Корыта? Нет, нет, я стираю в реке. Вы о чем-то еще хотите спросить?
1: Землянка, изба, высокий терем, царские палаты, корыта.
0: Вы что, белины объелись? Эти слова особенно меня озадачили. Так гномы не говорят. Так говорит другой персонаж из другой известной сказки.
3: О рыбаке и рыбке.
1: Александра Сергеевича Пушкина. Там старуха заявляет: «Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольной царицей». А старик ей отвечает: «Что ты, баба, белины объелась? Не ступить, не молвить не умеешь. Насмешишь ты целое царство».
0: После истории с рыбкой старуха не оставила надежды стать царицей. Она решила, что злой гном будет выполнять все ее желания.
1: Но гном умеет только одно – превращать сено в золото. Старуха послала гнома на сеновал, где конек-горбунок отдыхал. Ну а дальше все понятно. Так что виноваты и гном Румпельштильцхен, и старуха.
3: Сено коньку мы вернули, а старуха по-прежнему в своей сказке.
5: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие третье. Было, да сплыло.
0: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
1: С вами были сыщики агентства Хрум. Мария Петровна,
3: Макс
0: и начальник сказочной полиции Добрыня.
4: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи.
6: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.
7: Другие выпуски этой программы слушай на сайте dtfm.ru, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: Детское радио.

0: в некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+.
2: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
3: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
2: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: новой шкире. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: У больших котов когтеточки размером с дерево. В Америке живет кот-великан по кличке Фенрир. Он самый высокий кот на планете. Его рост почти 50 сантиметров. Недавно хозяин подарил любимому питомцу необычный подарок. Это уникальная когтеточка. Ее высота почти 5 метров. Когтеточка похожа на волшебное дерево. И у этого дерева изогнутые ветви, огромное дупло, большое птичье гнездо на вершине и забавные лесенки в виде древесных грибов. Это чудо-дерево находится в доме, возле стены, и выглядит как настоящее. Подарок Фенриру очень понравился. Теперь кот-великан целыми днями гуляет по ветвям, точит коготки и с высоты наблюдает за всем происходящим.
2: А знаете ли вы, что...
0: Кузнечики бывают розовыми! В далекой Австралии ученые нашли розового кузнечика. Обычно кузнечики зеленые или серые, но этому малышу повезло родиться розовым. Такой цвет у кузнечиков появляется редко, ведь яркая краска мешает прятаться от хищников. Так что насекомому в необычном наряде приходится не сладко, но все же у него есть шанс выжить и передать уникальный цвет потомкам. Так что розовых кузнечиков может стать на планете больше.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: В России стало на одну лягушку больше. В Приморском крае ученые обнаружили редчайшую бугорчатую лягушку с красивым названием Гландирана. Ее сородичи обитают только в Китае и Корее. В наших краях их никогда не встречали. Но вот недавно Гландирану заметили всего в нескольких километрах от границы с Китаем, на притоке реки Тесная. 20 небольших квакушек размером с печеньку, с крупными глазами и бугристой кожей, сидели себе с довольным видом. Потирали крохотные лапки с темными полосками. Видимо, прискакали к нам в гости из самого Китая и решили остаться. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: без віці.
1: Хіт-парад. Хіт-парад. Детского радио.
2: Неделя позади, а это значит, что настало время хит-парада детского радио. Меня зовут диджей Микро.

0: Фоша и друзья, приготовьтесь. Много изменений произошло за минувшие 7 дней. А все благодаря вам, вашей активности на сайте детифм.ру, вашим лайкам за любимые треки. Ну что, готовы? Погнали!
1: Кто? Кто на новенького?
0: Среди новичков хит-парада детского радио Варя Васильева, которая предлагает нам съесть по мороженому.

0: Хит-парад детского радио.
1: Ребята, чтобы увеличить шансы на победу ваших любимых артистов, нужно не только голосовать за них на сайте детифм.ру, но еще и слушать их на цифровых площадках. Это здорово поможет нашим претендентам на первое место подняться вверх по турнирной таблице. Настало время посмотреть, как же распределилась тройка сильнейших треков этой недели.
0: Третье место.
1: На третье место взбирается Елизавета Кузнецова «На вечеринку».

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: А вот кто же на первой ступени? Барабанная дробь? Группа «Классные». Кач-кач.
3: Первое место.
2: Ребята, между прочим, уже становились победителями хит-парада детского радио. Только вот это было достаточно давно. Ну что же, поздравляем с возвращением.

0: Это было незабываемо! Настоящий переполох произошел в хит-параде детского радио. Уверен, вам такая активность по душе. А мне нравится, когда вы проявляете активность на сайте детифм.ру, голосуя за любимые песни. И слушать их на цифровых площадках тоже не забывайте. Меня зовут диджей Микрофоша. До встречи через неделю. Пока!
1: Хит-парад! Хит-парад! Детского радио!

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Кто ты?
2: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
3: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
0: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
0: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.bfistv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
4: Категория 6+.
3: Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: В гостях у сказки.
1: Белый мышонок. Венгерская народная сказка. Было это там, где и не было. За 70 странами государствами. Жил в тех краях бедный человек. Жена попалась ему раскрасавица. А вот детишек не было у них, ни единого. Уж как они молили, к Богу вызывали. С тем и спать ложились, с тем и вставали. Господи, Господи, благослови ты нас дитятком, пусть хоть малюсеньким, пусть хоть с горошинку. Но не доходили, видать, до Бога их молитвы. Но время идет, у бедняка на сердце кошки скребут, а жена его и вовсе горюет. Но вдруг как-то утром она говорит: «Послушайте, муженек, какой странный сон мне нынче приснился». «Ну, расскажи, расскажи, я послушаю». «Будто приходит к нам в дом седой старец и говорит: „Знаю, о чем ты да муж твой печалитесь.

0: Так вот, коли вправду хотите вы какого-никакого детенка иметь, нынче же утром выйдите оба за ворота и стойте там, ждите. Кого б не увидели первым, будь то человек или любая другая живая тварь, ловите его и в дом несите. Это и будет вам сын.
1: Ну и ну, жена, странный сон, право. А все ж попытка не пытка. Пойдем-ка.
0: Оделись они поскорей, за ворота вышли. Стоят. Вдруг, откуда ни возьмись, бежит по дороге белый мышонок. Муж и жена ему наперерез бросились, поймали. Жена за пазуху мышонка спрятала, в дом понесла. Стал мышонок у них жить за сына. А кормили его хлебом в молоке смоченном. Прошло сколько-то времени. Мышонок говорит бедняку: «Ступайте, дорогой отец, к королю и скажите ему, что просите для сына своего руки его дочери».
1: «Ой, опомнись, несчастный, что ты плетешь?» Осерчает король, велит голову мне отрубить.
2: «Ничего не бойтесь, дорогой отец, ступайте к королю и сделайте, как я сказал. Остальное дело мое».
0: Не отступался белый мышонок, день и ночь отца уговаривал. Наконец бедняк махнул рукой, да и пошел к королю. А дворец от дома их был, ну, не так, чтоб и далеко, но ружейный выстрел не дали. Заглянул бедняк в ворота королевские, а король как раз по двору прохаживается, солдатам смотр делает. Бедняк подошел поближе, поклонился, поздоровался, честь по чести, и говорит: «Жизнь и смерть моя в ваших руках. А явился я к вам по той причине, что единственный мой сын, белый мышонок, велел мне просить для него руки вашей дочери».
1: Ох, и смеялся ж король, даже слезы на глазах выступили. «Ой, ну-ну, бедный человек, ну, будь по-твоему. Только должен сперва твой сын три дела исполнить. А не сумеет, велю отрубить ему голову, да на кол насадить для страстки. Но первое задание будет такое. Пусть проберется в сад феи Илоны и принесет оттуда три золотых яблока».
0: Поплелся бедняк домой. Идет, клянет себя, и как же он глупый затеи белого мышонка поддался. Теперь вот приходится единственного сына лишаться. Чуть не помер с горя бедняга, пока до родного порога дошел. Рассказал сыну, чего король от него требует. А белый мышонок ему говорит: «Подумаешь, дело великое. Не терзайтесь, не мучайте себя, дорогой отец. Я их нынче же принесу». Юркнул мышонок за дверь, да и был таков. Только у сада феи Илоны дух перевел. Нашел дырку в заборе, прошмыгнул в сад, на первое же дерево влез, сорвал золотое яблоко. Но такой трезвон поднялся тут в саду. Ой, если бы вы знали. Да что там в саду, на весь свет тот трезвон слышно было. Мышонок моргнуть не успел, как с шумом, с громом примчался семиглавый дракон. Ну, чтобы вы знали, фея Илона ему приказала свой сад охранять. Огонь из семи драконьих пастей так и пышет, все вокруг опаляет. Подлетел дракон к яблони, головами своими вертит, во все глаза глядит, что случилось, нет ли гостя незваного. Но белый мышонок в дупле затаился, так и просидел там, не шевелясь, пока дракон прочь не умчался. Тут он из дупла выскочил, сорвал еще два яблока и в один миг по ту сторону забора оказался. Тот-то удивился бедняк, когда мышонок три золотых яблока принес. Чуть не в пляс пустился на радостях. Тотчас яблоки в котомку сунул и чуть не бегом к королю. «Извольте принять, ваше величество, вот они, три золотых яблока». Король и так, и этак яблоки вертел, со всех сторон разглядывал, но не нашел никакого изъяна. Яблоки точно те самые, из чистого золота, из сада волшебного. Какие он требовал? «Ну ладно, бедняк, яблоки сын твой добыл. Да только ведь еще два дела».

0: исполнить надобно. Ты ему вот что скажи. Ежели к утру не построит он на месте твоего дома дворец золотой, точь-в-точь такой же, как мой, и чтоб так же на петушиной ноге вокруг себя поворачивался, утром казню я его, страшной смерти предам». Вот когда несчастный бедняк испугался, разве ж под силу малюсенькому мышонку этакий дворец выстроить, когда он и с игрушечным домиком ни по чем бы не справился. Одно дело яблоки выкрасть, а уж это... Даже заплакал бедняк, в дом войдя и сына увидев. «Ах, сыночек любимый мой, навлек ты на меня и на себя беду неминучую. Ежели к утру на месте нашей лачуги не встанет дворец точь-в-точь, как у самого короля, страшной смертью казнят тебя». А сын мышонок ему отвечает: «И вы из-за такого пустяка убиваетесь, батюшка? Ложитесь-ка, да спите спокойно. И вы, и добрая матушка. А как проснетесь, чудо увидите». Когда совсем уже стемнело, выскочил белый мышонок во двор, вынул свисток. Да как засвистит! В тот же миг со всех сторон черти слетелись, и набралось их столько, что небо почернело, ни звезд, ни луны не видать. А старый хромой черт к белому мышонку подскочил и говорит: «Приказывай, мой повелитель!
1: Прежде всего, этот дом разберите, да так, чтобы родители мои не проснулись, а на его месте золотой дворец поставьте, в точности такой, как у короля».
0: Эх, началась тут у чертей свистопляска. Забегали они, завертели, засуетились. Однако к рассвету все было исполнено. Вырос на месте бедняцкой лачуги дворец, словно век там стоял. Утром проснулись бедняк и жена его, глаза протирают, ничего понять не могут. Друг дружку локтями подталкивают, друг у друга спрашивают: «Может, сон это? Мы это? Или не мы?»
1: А белый мышонок к ним подбежал, смеется: «Вы — это вы. А кто же еще?»
0: Соскочил тот бедняк с золоченого ложа, парчевую одежду на себя натянул и побежал к королю. А тот уж давно у окошка стоит, на точный слепок своего же дворца смотрит. Бедняка он увидел издали, закричал: «Ах ты, колдун и отец колдуна, не входи ко мне! Стой, где стоишь, и слушай, чтоб к утру поставил твой сын мост золотой между нашими дворцами, и чтоб по обеим сторонам того моста золотые деревья росли, а на них золотые птицы пели, иначе весь ваш род изведу». Пошел бедняк домой, но только на этот раз он не слишком-то опечалился. Если те два задания сынок выполнил, так уж верно и с этим справится, думал бедняк про себя. И не ошибся. Утром он уже по золотому мосту шагал к королю и белого мышонка с собой взял. Вступили они в покои королевские. Поздоровались, как положено. Бедняк и говорит: «Ваше Величество, господин король, жизнь моя и смерть моя в ваших руках. Только я на этот раз и сына с собой привел, чтобы и свадьбу сыграть». Король был на попятную, отговариваться стал по-всякому. Да только что ж делать-то? Слово дано, обратно не возьмешь. Призвали королевну. Ой, что ж с ней было, с бедняжкой, когда она своего суженого-то увидела. Уж она и плакала, и рыдала, и на земь 7-7 раз бросалась, а все без толку. Созвали народ, свадьбу сыграли. Тут и вечер настал. Молодые в спальню свою пошли. Плачет королевна, клянется, что ни почем не будет мышонку женою, чтоб не смел до нее коснуться. Тут же голову ему свернет, не задумается. А мышонок подпрыгнул вдруг, через голову перевернулся и... Вот чудо так чудо! Обернулся красивым и статным юношей. «Не бойся меня, прекрасная королевна», — сказал он. «Я никакой не мышонок, а самый настоящий королевич. Только лежит на мне страшное отцово заклятие. 7 лет, 7 недель и 7 дней должен я белым мышонком прожить. Время заклятий еще не кончилось, так что гляди, никому на свете об этом не молви. Не то нам обоим худо придется».
1: Королева обрадовалась, обещала, что никому ни словечко не скажет. Да только утром король-отец стал у нее допытываться, кто же на самом-то деле муж ее, и до тех пор не отпускал, пока она не проговорилась.
0: «Так нет же», — сказал себе король, — «не будет мой зять в мышиной шкуре ходить». Позвал он к себе старуху одну, ведунью, приказал ей в спальне молодых спрятаться, а когда белый мышонок свою шкурку сбросит, незаметно ее утащить, да тут же и сжечь. Старая ведунья так и сделала. В спальне молодых загдя под кроватью спряталась, а когда они спать легли, потихоньку вылезла, шкурку мышонка нашла и в огонь бросила. И сгорела шкурка. Утром белый мышонок просыпается, хочет шкурку надеть, а нет ее. Опечалился он, говорит жене: «Не сдержала ты слова, жена. Кто-то украл мою шкурку. Теперь я должен поскорее бежать отсюда, домой к отцу-королю воротиться, в его черную крепость. А ведь мне всего-навсего 6 дней оставалось до срока». Молодая жена плачет, слезами обливается. «Что ж, — говорит ей мышонок, — если хочешь ты моей женою остаться, надо и тебе за мною идти». Вынул он тут золотой обруч и надел его жене на руки. «Носи этот обруч, пока в разлуке мы, и я буду знать, что ты моя, никого другого обнять не хочешь. Сейчас я отправлюсь в черную крепость, ступай же и ты туда. В одной сорочке иди, босиком, с обручем на руках. Придешь к крепостным воротам, стань там и кричи громко: «Выйдь ко мне, королевич, отцом заклятый, я жена твоя, сними с моих рук золотой обруч. Коли желаешь меня вызволить, 7 дней, 7 ночей там простоишь, будешь звать меня, пока заклятие не снимется». Зарыдали они оба горько, попрощались, и белый мышонок теперь уже в человечьем обличии ушел в дальнюю сторону. Под вечер и его молодая жена пошла за ним следом, нигде не останавливалась ни на минутку, пока не увидела черную крепость. Стала она у крепостных ворот и закричала громко: «Выйди, королевич, отцом заклятый, я жена твоя, сними с моих рук золотой обруч». 7 дней, 7 ночей звала она своего мужа. Наконец ворота крепости отворились. Выбежал красавец-королевич к жене, обнял ее, поцеловал. А золотой обруч сам собою раскрылся, к их ногам упал. Собрались они в путь. Первым делом белый мышонок своих названных родителей пожелал навестить. Сели в скорлупу ореховую, по речке Кюкюлё вниз поплыть поехали. Так и плывут, завтра к вам в гости нагрянут.
2: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: думали и думали, думали и думали.
1: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
0: И что, больше подарков не будет?
1: Будут, призы новые, новые загадки.
0: Правда, что ли?
1: Да, ведь это говорю вам я, сундучок с секретом.
0: Понял, класс, игра. Сундучок с секретом.
1: Новые призы и новые загадки.
0: Каждый день
1: на детском радио. Сыграй со мной.
2: Ноль плюс. Реклама.
3: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
4: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
5: И Мора? Он про нас знает?
4: Анимационное приключение «Край чудес» уже в кино. Категория 6+.
2: Реклама.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Собака может рисовать не хуже человека.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Передвижная столовая для пауков существует. В Африке туристы заметили антилопу со странными рогами. Сначала испугались и подумали, что у нее на голове пакет. Но когда антилопа подошла ближе, разглядели, что это была паутина. По ней между рогами даже бегали несколько пауков. Удачно они устроились. Антилопа все время двигается, и на паутину налипает много насекомых. Так что у паучков всегда вдоволь еды.
3: А знаете ли вы, что...
1: Покорять высокие горы могут не только люди, но и животные. Покорительницей, забравшейся на вершину горы Бристен, что в Швейцарии, стала кошка. Правда, сделала она это случайно. Кисуля потерялась и увязалась за туристами, думая, что вместе с ними доберется до дома. Но добралась она до вершины. Потом вместе с туристами спустилась вниз и так несколько раз. К счастью, путешественницу заметили люди. Она выглядела испуганной и растерянной, и у нее сильно замерзли лапки. Туристы посадили ее в рюкзак и понесли с собой вниз с горы. А позже узнали, что кошка из городка, который находится рядом с горой, и пропала 4 дня назад. К счастью, хозяева быстро нашлись, так что уставшая спортсменка попала наконец домой.
3: Ужасно интересно.
0: Я то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Не только кошки, оказывается, могут залезть в любую коробочку. Овчарка из американского города Нэшвилла по имени Денвер прославился своей кошачьей гибкостью. Денвер без проблем забирается в переноску для щенков, чтобы отправиться с хозяйкой на прогулку. Самое забавное, что пес не только залезает в клетку вдвое меньше него по размеру, но еще и разворачивается в ней в обратную сторону, чтобы лежать головой к дверцам. Наверное, думает, что все еще маленький, хотя весит этот малыш уже больше 30 килограммов, как 2 5-летних ребенка. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я. Я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Минская ратуша. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
2: Лягушка, чем это ты занимаешься?
1: Да вот глобус фотографий разглядываю и на карту флажки ставлю в те места, где мы уже были.
2: Судя по фоткам и карте, тебе явно хочется вновь отправиться в Беларусь.
1: Да, глобус, там столько еще не увиденного, не узнанного и не сфотканного.
2: Ну-ка ли так, отправимся мы с тобой в один красивый город, и найти нам надо

0: будет одну вещь, в которой 200 граммов золота, и которую раньше создавали только мужчины.
1: Ой, так сложно. А мы найдем?
0: Должны. А иначе...
1: Знаю, знаю. Не найдем, кончится твоя магия. Значит, точно найдем.
0: Кручу, верчу.
1: На каникулы с глобусом лечу.
2: Сердечно запрошаем, дорогие лягушка и глобус.
1: Ой, а я уже знаю. Сердечно запрошаем по-белорусски. Значит, добро пожаловать.
2: Точно, лягушка. А еще помнишь какие-нибудь слова?
1: Конечно, помню. Драники, драники со сметаной. В этом городе, в котором мы оказались, они же тоже есть, да?
2: Ну, конечно, лягушка. Это Слуцк. Один из древнейших белорусских городов. Ему более 900 лет. И драники здесь готовят отличные.
1: Ой, как вкусно!
2: Слуцк находится недалеко от Минска. Город это небольшой, но очень уютный и весьма современный.
1: А чем знаменит Слуцк?
2: Крепостью древней, храмами, музеями, парк есть замечательный, а еще река Случ
0: красивая, берега живописные. Хочешь рыбу лови, хочешь пикник организуй.
1: Где же мы будем вещь, что делали только мужчины, искать? Да еще и в которой золото есть. Рыбу ловят, конечно, в основном мужчины. Но золото... А может, надо выловить золотую рыбку?
2: Нет, лягушка, не рыбалка и не рыбка.
1: Значит, будем по музеям ходить. Может, что и найдем. Зря Слуцк называется небольшим городом. Не такой уж он и маленький. Ой, музей соловья.
2: Да, лягушка, говорят, в окрестностях Слуцка обитают самые голосистые соловьи.
1: А это что за музей? Слуцкие паясы. Что за паясы такие? И что это за каменный дяденька перед входом стоит и что-то такое длинное-предлинное в руках держит?
0: Можем заглянуть, лягушка. Узнаем.
1: Ткани разноцветные, орнаменты какие красивые, но просто как сказочные. Раз, два, три, целых 4 метра длина этого пояса.
2: Да, лягушка, только это не поясы, а пояса. По-белорусски слуцкие поясы. Это музей той вещи, которой славен город Слуцк. У слуцкого пояса нет изнанки. Его длина составляет до 4 метров.
1: И когда же они появились? Кажется, что они очень древние.
0: Не древние, но старинные, лягушка.
2: Более 300 лет назад приехал в Слуцк золотошвейный мастер Ян Маджарский. Он-то и открыл в городе фабрику. Шелковые пояса расшивали золотыми нитями. Изображали на них тонкие узоры, деревья, листья. Пояса были очень дорогими. Позволить себе их могли только настоящие богачи. Да, кстати, делали эти пояса только мужчины.
1: Золотая нить? Мужчины? Пояс? О, нашла, нашла!
0: Ну вот, лягушка, можешь флажок поставить на карте в очередном месте, которое мы с тобой посетили. Белорусский город Слуцк.
1: Магнитик на холодильник. А пояс? Ой, глобус, такую красоту в шкаф не повешу. Слуцкий пояс я буду носить. Конечно, мой пояс не из музея, но такого точно ни у кого из моих подружек нет. Ах, сейчас чайку выпьем и будем фотографии смотреть, а потом готовиться к новым ква-ква-кваникулам.
0: Обязательно!

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: и таким противным-противным голосом. Это я придумала.
1: Лишь бы похвастаться.
0: В общем, утки – это не круто. Болото ей надоело.
1: Любит путешествовать
0: и обо всем, что видела, всем рассказывает. «Каникулы лягушки-путешественницы». Так называется этот сериал.
2: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
3: Привет, вы кто?
4: Мы мини-лента.
3: О, вы что, вернулись?

0: 78-32-04-86-05.
1: От насморка – коризалия.
2: От соплей – коризалия.
3: От соберег – коризалия.
4: От всех видов насморка – коризалия.
1: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
2: Для взрослых
3: и детей с полутора лет.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио, ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
9: Детское радио.

0: спортивная программа.
1: В небе молнии сверкают, быстро линии мелькают, и ругается гроза. Молния! Ох, ягоза! Молнию по радио, конечно, не видно. Но вы же знаете, как в одно мгновение на небе возникает причудливая световая картинка. Скорость молнии просто невероятная. Даже самая медленная за секунду преодолевает расстояние в 200 километров. Такой путь машина проезжает за целых 2 часа. Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Спортивная программа.
1: Уральская молния – это стремительная, непобедимая конькобежка Лидия Скобликова. Легенда, герой спорта. Свое спортивное прозвище она получила за легкость отточенных движений и удивительную скорость на льду. Бывало, на соревнованиях только старт дают, а она уже на финише. Ну, настоящая молния. За свою спортивную карьеру Лидия Скобликова завоевала 6 золотых олимпийских медалей. Почти 60 лет никто в мире не мог повторить ее медальный рекорд на ледовых дорожках. Слышу, Настя спрашивает, а как это Лидия Скобликова из обычной девочки превратилась в молнию? Ну, вопрос хороший. Знатоки говорят, что у Скобликовой необыкновенный природный дар и трудолюбие. Будущая великая спортсменка родилась в уральском городке со сказочным названием Златоуст. Это в Челябинской области. С самого детства обожала она физкультуру. Волейбол, бег, спортивная гимнастика, лыжи. Чем только она не занималась. Эта неутомимая девочка не могла плестись в конце. Ей обязательно надо было выигрывать. Лида побеждала и на соревнованиях по легкой атлетике, и в лыжных гонках. В конькобежный спорт Скобликова, по ее словам, попала случайно. В 15 лет пришла она с подружкой в секцию. Своих коньков не было, занималась сначала в чужих. Но на первом же турнире заняла первое место и понеслась дальше, к ошеломительным победам. Когда у очаровательной девушки спрашивали, откуда у нее столько силы и выносливости, Лидия отвечала: «Все родной Урал». Дом Скобликовых стоял у подножия горы. Школа находилась за горой. Удобнее было ездить вокруг, на трамвае. Но Лида ежедневно поднималась на вершину. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вот тебе и тренировка. Всего через 6 лет после прихода в конькобежный спорт Лидия Скобликова поехала на свою первую Олимпиаду и завоевала там 2 золота. А в 64-м году, на следующих Олимпийских играх, которые проходили в Австрии, уральская молния устроила настоящий переполох. Лидия победила на всех стартах среди конькобежек. Завоевала она 4 золотые медали на 4 дистанциях. Такого не делал никто ни до Скобликовой, ни после. Уральская молния на коньках оказалась самой быстрой на планете. Тут кто-то, может быть, подумал, что выиграть было просто. А нет! Было и такое. Выходит Лида на дистанцию 3000 метров, и тут подул южный ветер. Потеплело. Лед на катке стал таять и превратился в сахарную крошку. Лида не скользила, а бежала на лезвиях, раскинув руки в стороны, чтобы не упасть. Но все равно стала первой. Да, это был триумф. В первый день соревнований золотую медаль вручили Скобликовой. Во второй – Скобликовой. В третий – Скобликовой. Когда на Лиду надевали 4-ю золотую медаль, зрители на стадионе встали и стали скандировать «Фиир! Фиир!» Это по-немецки 4. Люди радовались и обнимались, ведь они увидели настоящее спортивное чудо. ледовая королева, царица медалей. Как только не называли шестикратную олимпийскую чемпионку и многократную чемпионку мира. Девушку, которая установила 18 рекордов, среди которых 8 мировых. Лидия Павловна уверяла, большие победы начинаются в детстве, когда ты хорошо занимаешься на уроках физкультуры, когда ходишь на тренировки. Молниями не рождаются, молниями становятся. А значит, пора в спортзал. Ух, молния сверкнула! Это хороший знак. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле!
0: Спортивная программа.

сегодня весело с самого утра. Напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасны, и все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос.

никогда не теряй. Не теряй своей мечты, твердо верь, твердо знай. Все на свете можешь ты. Да чего же радостно делать чудеса, строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные, земли открывать, для людей хорошие песни напевать. Никогда не теряй, не теряй своей мечты, твердо верь, твердо знай.

0: чудеса творить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты.
1: Далее в нашей программе.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Увидев нас, гном растерялся.
3: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио! Я смотрю во все глаза! И что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят! И на меня глядят! Я их не только слышу, я их еще и вижу!
4: Да-да-да!
5: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
4: Теперь нас не только слышно, но и видно!
1: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
5: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
4: А как я правым глазом подмигиваю?
1: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Конечно, можем.
7: Подключить бесплатно дебетовый карт.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: www.lentetechnocom.
1: Реклама. Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Все ленивцы – левши.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно»
5: за то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: Дочка его.
1: В Москве 10 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
4: Нет!
3: Уроки любопытства? Уроки любопытства.
5: Уроки любопытства.
3: С почтальоном дядей Сашей.
1: Здравствуйте, ребятки, дорогие мальчишки, девчонки. Привет-привет, с вами я, дядь Саша. Начинаем субботние уроки любопытства. Сегодня, друзья, нам с вами предстоит непростое, но очень увлекательное путешествие. Путешествие, к которому требуется кое-какая подготовка. Чтобы вы знали, мы именно в этот день отмечаем Всероссийский день дельфинов. Ну и, разумеется, как в любой праздничный день у старшего почтальона детского радио, работы не в проворот. Надо и поздравления передать, и подарки, вручить все это виновникам сегодняшнего торжества. Ох, как непросто. Для этого мне потребуется гидрокостюм, ласты и... Так, надо проверить мой акваланг. Так. Оп, порядок, баллон полный. Эх, вот раньше, как утверждают исследователи, таких приготовлений мне не потребовалось бы. Ученые считают, что давным-давно в незапамятные года дельфины, ну, то есть их предки, обитали на суше. Об этом говорят некоторые факты. В плавниках дельфинов сохранились такие маленькие косточки. Это бывшие пальцы. И в теле тоже есть косточки, которые сейчас дельфину не нужны. А раньше они были задними конечностями. Ну, вот. Но это, правда, очень давно, как говорится, было. В доисторические времена. Так что сегодня мне без акваланга не обойтись.
6: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И, признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый бег кончает. Самим не верится, друзья.

Так, ну вот, еще немножко, я почти готов отправляться к дельфинам, ребятки. Их же нужно поздравить, а? Ну, на всякий случай, прихвачу с собой вот этот небольшой волшебный прибор, похожий на карманный фонарик, который поможет понимать язык животных и разговаривать с ними. Ребятки, замечательное устройство. Его мне подарили сотрудники Института волшебных наук. С помощью этого прибора можно с любым зверем договориться. И с любой птичкой, и с любым насекомым. Даже вот даже с рыбками, помнится, я как-то нашел общий язык и узнал много интересного. Но дельфин-то у нас не рыба. Вы это знаете, наверное, ребятки. Дельфин – млекопитающее. Потому что детишек своих кормит молоком. Наверное, дельфины именно так привыкли, когда еще по суше ходили в доисторические времена. А потом, как переселились в моря, привычки свои менять не стали. Но знаете, что дельфины не единственные млекопитающие среди подводных жителей. Еще детишек своих под водой молоком выкармливают ламантины, касатки, нарвалы, киты. Так, минутку. Надо бы мой волшебный говорящий приборчик положить в водонепроницаемый чехол. Вот так. Ученые утверждают, что дельфины общаются между собой, используя какой-то особый и очень сложный язык. Надеюсь, приборчик наш не подведет. Так, ребятки, а сейчас скажите, кому из вас посчастливилось близко видеть или слышать дельфинов? А кто-то, может быть, их даже гладил, а? Что вам запомнилось и какие звуки они издают, как разговаривают? 8495-134-5664, вот по этому номеру и звоните.

0: Ну, ребятки, друзья мои, встречаем Валю из Балашихи. Валюшенька, привет!
1: Привет!
0: Здравствуй. Вот вопрос я задал такой.

0: видели ли вы когда-нибудь дельфинов не на картинке и не на видео, а вживую?
1: Да, я несколько раз видела дельфинов, и в море я их видела, прям рядом со мной проплывали. И даже плавала с ними один
0: в раз. В море? Рядом проплывали?
1: Да.
0: Да как же так? Как это было?
1: Я плавала в море, а тут вижу рядом перед собой плески какие-то в воде. А это дельфин.
0: Так. И как он себя вел?
1: Сначала просто проплыл, а потом я решила пойти в океанариум, ой, тоже дельфинарий, и там были дельфины, я даже с ними поплавала.
0: Ну, и погладила их?
1: Да.
0: И как они вот на ощупь? Кожа какая у них? Ну, такая, просто мокрая кожа или чешуйки?
1: Ну, да. Нет, чешуек у них нет.
0: Вот, чешуек нет. Это ты увидела сама, убедилась. А вот в море-то, в каком дельфина ты повстречала?
1: В Черном море.
0: В Черном море, да, водятся дельфины, кстати. Там они такие, ну и людей не боятся, и радостные, да? Но все равно нужно с ними осторожными быть. Вот, если ты пока еще не познакомился с этим животным. Ну что ж, Воленька, интересную ты нам информацию рассказала. Оставайся с нами. Я думаю, что ты еще нам поможешь передать поздравления дельфинам, ребятки. Вперед!

Ну что ж, ребятки, подводный почтальон дядь Саша готов к погружению. Правда, дельфины ведь не все время в морских глубинах прячутся. Их можно увидеть, и как они из воды выпрыгивают. И прыгают, надо сказать, довольно высоко. Вот бы сейчас какой-нибудь дельфин показался. Я бы ему поздравления для друзей передал. Слушайте, а может подождать? Вот вдруг сейчас они отдыхают, спят. А резвиться начнут уже чуточку позже. Хотя нет. Дельфины ведь они никогда не засыпают так, как мы с вами, чтобы полностью отключиться. У них одна половина мозга спит, а другая бодрствует и следит за окружающей обстановкой. Так что лучше, знаете, я прямо сейчас спущусь под воду, и мы поближе с этими морскими обитателями познакомимся. Хочется побольше о них узнать. Хорошо, что дельфины не одиночки, а живут стаями. Ну а то, пока бы я все поздравления вручил, пришлось бы переплыть все моря, океаны. Ой, так, ладно. Очень мне повезло, что эти морские обитатели такие дружелюбные и общительные. Если встречу одного, значит, и товарищи его где-то неподалеку. Вот, он их сразу позовет. А причем ученые утверждают, что у дельфинов есть имена, ребятки. Да, каждого из них как-то зовут. И они, общаясь друг с другом, эти имена используют. Ну ладно, погружаюсь. Будем с ними знакомиться.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: ребятки, я еще не очень глубоко погрузился, но до чего ж тут красиво, а? Правда, дельфины мне пока еще не попадались. Сейчас я немножко под водой освоюсь, а то все-таки непривычно как-то. Воздух булькает, и к тому же сквозь толщу воды я не особенно хорошо вижу. Но зато у дельфинов замечательное зрение, доложу я вам. Ну, не я их, так они меня заметят, а? А когда заметят, немедленно подплывут, потому что дельфины – существа чрезвычайно любопытные, а еще у них отличный слух. Кстати, надо этим воспользоваться. Так я включу приборчик-переводчик и прокричу.
1: «Привет, дельфины! Это я, почтальон дядь Саша, принес вам поздравления и привет от ребят!»
0: Отлично, а? Приборчик-то этот даже под водой работает. Слышали, как мои слова на дельфиньем языке прозвучали? Ну, теперь немножко надо подождать. Кто-нибудь из них меня наверняка издалека услышал и уже сюда направился. Думаю, ждать недолго. Дельфины-то они умеют перемещаться очень быстро. А вы пока, ребятки, подумайте и скажите, вот умеете ли вы плавать? Ну, это каждый знает, умеет он или не умеет, да? Трудно было научиться. Ну, человек ведь он все-таки не подводный житель. Так, телефон мой здесь встроен. В наушниках громкоговоритель, микрофон, все здесь маски. 8495-134-5664. Звоните.

0: Мальчик Саша, мой тезка здесь. Саша из Москвы. Здравствуй. Привет.
1: Привет.
0: Умеешь ли ты плавать?
1: Умею.
0: Умеешь. А сейчас тебе сколько лет?
1: 8.
0: Уже 8. Уже 8 лет. А научился во сколько?
1: Что?
0: Научился давно плавать?
1: Ну, давно. Я уже давно
0: хожу
1: в бассейн.
0: А, так ты ходишь в бассейн. Ну, рассказывай, вот когда первый раз-то пришел, не испугался?
1: Нет, но сначала трудно было, конечно, плавать. Я даже однажды чуть не потонул.
0: Да ты что?
1: Но выдержал и...
0: Угу. То есть как-то разволновался, захлебываться стал? Или как? А вот как сделать так, если вдруг в воде начинаешь волноваться?
1: Ну, я делаю так. Ну, просто, типа, застываю. Угу. И потом, ну, делаю, типа, поплавка. И мне это помогает.
0: То есть, давай-ка совет дадим ребяткам, всем, кто у нас только учится плавать, что если вдруг вы разволновались, почувствовали, что сил у вас не хватает, вы погружаетесь под воду, начинаете, не дай бог, тонуть даже. Надо что первым делом?
1: Надо успокоиться и просто сделать так, чтобы ты не тонул.
0: Да, может быть, просто лечь на воду и даже, может быть, не грести, а вдохнуть воздух, да?
1: Ну да, просто как, вдохнуть воздух.
0: Будьте как поплавок. Немножко полежите на воде, а потом выдохните и... разберетесь, что делать дальше.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
4: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
3: Оле-оле-оле! Каждую неделю –

0: Как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Привет, вы кто?
2: Мы мини-люди.

0: 8-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115 77 46 79 24 55. Город Москва.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
4: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Уроки любопытства с почтальоном дядей Сашей.
1: Вот они. Во, плывут. Здравствуйте, здравствуйте, дельфины. Как же я рад этой встрече, а? Мы с ребятами поздравляем вас с вашим праздником. Слышите, друзья, дельфины сообщают, что тоже рады встрече. Надо же, и правда у них у каждого свой особенный свист, свой уникальный голос. Если внимательно присмотреться, они все разные. У каждого свой характер, как у нас с вами. Ну, настроение у них сейчас у всей стаи отличное. И животные от радости разыгрались. И плавают кругами, выпрыгивают из воды, аж море вокруг забурлило. А знаете, мы с ребятами, кстати, дорогие дельфины, тоже умеем играть. Дельфины, между прочим, обладают очень развитым мозгом и любят чему-то учиться. Давайте, ребятки, их нашей игре научим, а? Раз словечко, два словечко. А сыграем с тем, кто первым дозвонится по номеру 8495-134-5664.

0: Ну что, друзья, начинается игра.
1: Раз словечко, два словечко.
0: Играть мы будем с Катей из Твери. Катюшенька, привет.
2: Привет.
0: Здравствуй, здравствуй. Вот сейчас я нахожусь рядом с дельфинами. Думаю, что им будет очень приятно послушать песню про себя. А ты, Кать, посчитаешь, сколько раз в ней повторяется слово «дельфины».
2: Хорошо.
0: Запомнила, да? Когда песня закончится, я приму твой ответ. Ну, а сейчас слушаем и считаем.

0: Катенька.
1: Сейчас. 8 раз.
0: Ну, 8, да? Чуть-чуть, да. Чуть, ну, вот немножко больше.
1: 9, да?
0: 9, да. А ты...
1: Вот, я...
0: Да, да, да.
1: Ты... Я просто эту песенку слышала, я думаю, вот... Думаю, ну. Там дельфины провожали корабли, и думаю, или нет. Но все-таки оказалось, что дельфины.
0: Дельфины, дельфины. Ты даже записывал, наверное, да?
1: Да.
0: Ручку взяла.
1: Чтобы не запутаться.
0: Листочек. Ну что ж, ну вот можно сказать, что все хорошо получилось. Сыграли замечательно. Действительно, песню послушали, посчитали, размялись. Ты, Кать, получаешь... 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно! Чудо-юдо, который пройдет на театральной сцене в Москве и Петербурге. Подробная информация на сайте детского радио detifm.ru, категория 6+. На этом наша игра завершена.
1: Спасибо вам огромное.
0: И тебе спасибо за игру. Кать, на этом игра завершена. И возвращаемся к нашим дельфинам.
2: Раз словечко, два словечко.

всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей.

Дорогие дельфины, нам с ребятами очень хотелось бы побольше узнать о вашей жизни. О том, чем вы тут на глубине морской обычно занимаетесь. Охотитесь до рыбешек? О, ну, рыбалку мы с ребятами тоже любим. Только вот нам-то, людям, на берегу удочка нужна. А вы как справляетесь? Друзья, дельфины сейчас нам покажут, как они охотятся. Ну, на своем дельфинем языке мои новые подводные друзья сказали, что сейчас наловят рыбы и устроят пир в честь праздника. Плывем, погружаемся глубже. О, глубоко. Я уже вижу песчаное морское дно. А рыбы что-то не замечаю. А, вот оно что. Дельфины говорят, их добыча в песке прячется. Иногда стая охотников делится пополам. Одни песок на дне баламутят. Рыба пугается, торопится из мутной воды выбраться. А там остальные охотники поджидают. Их хватит. Но сейчас наши новые

Знакомцы хотят мне какой-то интересный способ охоты показать. Что-то они придумали такое особенное. Какое-то рыболовное приспособление. Ну-ка посмотрим.

вот, значит, наши новые знакомцы хотят мне какой-то интересный способ охоты показать. Что-то они там придумали такое интересное. А, тут, понимаете ли, в этом заливе водятся морские губки. Так вот, представьте, придумали дельфины эти губки на нос себе натягивать. Получается такая защитная маска. Она помогает им носом копать песок в поисках рыбы и не пораниться о камни. Вот же выдумщики, а? Ну, просто удивительно. Немногие животные нашей планеты умеют пользоваться инструментами. Только самые умные и находчивые. Обезьяны, например, вороны. Но я же говорил, мозг дельфина тоже очень сложно устроен, как и наш человеческий, и даже еще сложнее. Поздравляю, дорогие дельфины, с удачной охотой! Надо же, а, подумать только, все как у людей. Тут целая компания дельфинов. Все они охотятся таким способом, используя морские губки. Дельфины эти неразлучные друзья. Они много времени проводят вместе, поэтому у них... Потому что у них общие интересы. Но все как у нас, у людей, а? Ребятки, мы ведь тоже обычно дружим с теми, с кем находятся общие интересы. Игры какие-нибудь, дела одни и те же нравятся, фильмы, мультики, да? Да, да сколько у нас с дельфинами общего. Ребятки, а у вас с друзьями какие интересы? Вот что вас объединяет, что вам нравится, чем вам нравится вместе заниматься, что обсуждаете, рассказывайте, ежели не секрет. 8495-134-5664, можете сейчас позвонить.

0: Майя из Москвы с нами. Маенька, здравствуй, Маечка.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй. У тебя много друзей?
1: Очень.
0: А это
1: я очень люблю знакомиться.
0: Хорошо. Это качество неплохое. А друзья-то, они у тебя по интересам или просто разные?
1: Просто разные бывают. Просто беру на площадке, да и познакомилась с кем-то. Да. Кто захочет со мной играть, пожалуйста, пусть играют. Кто не захочет, ладно.
0: Но есть какие-то вот самые-самые друзья любимые, с которыми тебе интересно очень?
1: Да, у меня есть подруга Соня, и тоже из Москвы. Мы с ней дружим уже как 3 года. А еще у меня была подруга Лиза. Мы с ней дружим с колясок. И у нас браты дружат.
0: И братья дружат.
1: С раннего детства. Но, к сожалению, Лиза уехала, и мы с ней до сих пор не виделись уже как год. Так что, если Лиза меня слышит, то огромный ей привет.
0: Вот это обидно, конечно. Но, с другой стороны, у тебя так много друзей. Скучно тебе, Майя, никогда не бывает, наверное.
1: Конечно. Бывает, я раз и позвонила. Да. Вот недавно я как раз с Соней разговаривала. Ей тоже огромный привет, если она меня слышит.
0: А смогли бы вы вместе с Соней отправиться в морское путешествие? Ты на нее положилась, вот как на надежного товарища?
1: Да, положилась. Вот это... Я уже как... Второй раз дозваниваюсь, вот вчера дозванивалась до вас первый раз. Причем первый день я до вас дозвонилась, и вот у меня так получилось, а мы ехали на эту дачу, вот как раз на шоу «Развивайка» мы.
0: Ну и прекрасно, видишь, ты все время с детским радио.

0: и в пути, в дороге, и дома. Это замечательно. Значит, ты тоже наш друг.
1: Да, я ваш друг. Я очень люблю ваши выпуски все.
0: Ну что, я тогда предлагаю тебе опуститься на глубину.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
0: Hello, bonjour,
2: konnichiwa,
0: салам,
2: hola,
0: guten tag,
4: шалом, привет!
1: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше ее не сможет никто.
0: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
2: Днем по будням на детском радио.
3: 0+. Реклама.
5: Нужна помощь?
6: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
7: Мы отличная команда.
6: Прилетят навстречу к тем.
7: Мои крылья в полной готовности.
6: Кому стало грустно.
7: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
6: Чтобы помочь услышать.
7: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
6: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре. Новая премьера. На телеканале Карусель.
8: Шутишь? Твоя карусель невероятна.
6: Категория 0+.
3: Реклама.
9: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
10: А я рыба, ля рыба. Всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Карибия.
0: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
11: Карибия.рф.
12: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро «Анина», городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
13: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
0: Мама! Папа!
2: Бабушка!
0: Дедушка!
14: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
13: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
0: Детское радио.
15: Детское радио.
16: Детское радио.

0: Москве 11 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
3: Нет!
2: Уроки любопытства?

0: Уроки любопытства.
1: Уроки любопытства.
0: С почтальоном дядей Сашей.
2: Друзья, мы продолжаем наше путешествие в океане. Сегодня я, почтальон дядь Саша, спустился с аквалангом под воду, чтобы поздравить дельфинов с их праздником. И вот еще одно открытие об этих морских жителях мне удалось сделать. Вот сейчас расскажу. Это не совсем для меня новость, ведь я бывал в дельфинарии, видел, как тренер дельфину бросает рыбешку после удачного трюка, а тот ее на лету ам и проглатывает, значит. Ну, я все-таки думал, что в обычной жизни дельфины пищу жуют. Вон у них зубы какие. Наверняка вы видели в дельфинарии или на картинках. А оказалось, что зубы эти дельфин использует только для захвата добычи. Смотрю сейчас, как наши новые знакомцы питаются. Иногда рыбку хватают и немножко ее так трясут. Но потом все равно сразу глотают. Эй, дельфины, а? А почему вы так делаете? Вот жевать же сначала надо. Или нет? Слышите? Говорят, чем быстрее проглотишь, тем меньше шансов потерять свой обед. Это тоже верно. Раз обед у них такой шустрый и скользкий. Этим дельфины от нас, друзья, сильно отличаются. Правда, ну, знаете, нам же с вами еду-то надо тщательно пережевывать. Это же для здоровья нашего просто необходимо. Так что, ребятки, не забывайте об этом. Жуйте!

Для чего нам зубы даны, а? Для того, чтобы жевать. Правильно, а вот у дельфинов все не так. Что? Что вы говорите, а? Надо же, а? Вот, значит, как. Мы тут, ребятки, с дельфинами обсуждаем одну важную проблему. Как живется их сородичам в дельфинариях? Я спросил, трудно ли дельфину участвовать в шоу, осваивать все эти сложные

0: трюки, там, прыжки в кольцо, скажем, или какие-то синхронные действия, когда несколько дельфинов должны одновременно движение выполнять. И наши друзья наперебой заговорили, закричали, засвистели. Трюки вообще-то им нравятся. Они и в природе то же самое проделывают. Иногда даже просто для своего удовольствия. И зрителей порадовать в целом они не против. Но вот в неволе жить, ребятки, им, конечно, тяжело. Нужен дельфину морской простор. Просто необходим. Настолько необходим, что в природе дельфин может прожить и 50 лет, а в неволе продолжительность жизни у него сокращается. Поэтому и количество дельфинариев у нас тоже сокращается. Ведь нелегко создать этим морским обитателям подходящие условия и сделать так, чтобы им не хуже, чем на воле жилось. Так, понятно, понятно. Трюки, значит, вам нравятся. Что? Слушайте, Так, подождите, а может вы меня покатаете, а? Два дельфина подплыли по бокам, и я ухватился за плавники. Покатай меня, большая черепаха, то есть дельфинчики. Ой, как быстро, а? И какие лихие виражи, вот это да! Оба дельфина действуют так слаженно, так синхронно выполняют повороты, что мне за них держаться очень даже удобно. Я-то боялся, они меня по пути потеряют. Фух, спасибо. Здорово, вы меня покатали. Ребятки, а сейчас вам дельфины хотят задать вопрос. Кто знает, зачем они нет-нет, да и всплывают на поверхность из-под воды? Почему не могут постоянно на глубине находиться? Звоните. Кто готов дать правильный ответ? 8495-134-5664. Номер телефона для связи.
1: Ариэль, послушай меня. Мир среди людей скучный. Жить под водой гораздо лучше и интересней. Цвет моря почти зеленый, чуть синий, чуть голубой.

0: также морской конек. А кто там с восьмеркой ножек? Так это же осьминог. Свет рыба горит повсюду, мерцает, как город снов. И петь, и плясать я буду.
1: И грустный.

0: мир лучше, это не лужа. Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой.
1: Мир под водой очень красивый. Друзья, нам позвонил Дима из Краснодара. Привет, Дима.
2: Здравствуйте.
1: Вот как ты думаешь, почему дельфины всплывают на поверхность? Мы часто видим, что они прыгают, резвятся у нас на поверхности. Для чего им это надо?
2: Ну, я думаю, что надо, чтобы воздух набирать. Это тоже не под водой, так долго не могут дышать.
1: Вот, вот, верно, верно. У дельфина же нет жабр, как у рыбы. Он млекопитающее животное. Вот. Дельфин дышит воздухом. А рыба как дышит?
2: Жабрами.
1: Жабрами, растворенным в воде кислороде, да? Она может этими жабрами отфильтровывать, получать свой кислород, и ей вообще не нужно всплывать. А вот дельфин должен выныривать каждые 5-15 минут. Представляешь? Некоторые виды могут задерживать дыхание до 80 минут, а некоторые до 15. Вот. И погружаются на глубину. Ну вот могут погрузиться на 1000 метров. Это очень глубоко. Вот. Тогда они могут и подольше там посидеть. Но все равно дельфинам нужно дышать. О, как нас не проведешь, ребятки. Мы кое-что знаем о вас, дорогие дельфинчики. Вот. А ты видел когда-нибудь дельфинов?
2: Ну, дельфинов вообще, в принципе, нет, там, на картинках, рекламах видео, да, так, если в море там далеко приглядеть, то можно было видеть дельфинов.
1: Да, да, вот видишь, видел все-таки, видел, видел. А говорят, что дельфины очень дружелюбные. И легенд много сохранилось, где дельфин помогает человеку. Я вот сейчас пообщался, прекрасные животные, просто такие замечательные. Ты плавать умеешь, Дим?
2: Да, умею.
1: А под воду можешь нырять?
2: Могу.
1: Ты когда-нибудь в море купался?
2: Да, купался.
1: Что видел под водой?
2: Красивые камни, ракушки.
1: Вот, и, значит, лучше, конечно, в маске нырять или в специальных очках. Но если если речка чистая, можно и так научиться смотреть под водой. Ну, лето у нас закончилось, друзья мои, хотя у вас в Краснодаре еще довольно тепло, Дим. Я благодарю тебя за правильный ответ, ребятки. А сейчас хочу проверить свой акваланг, потому что у меня, кажется, запас воздуха подходит к концу.

Марианская впадина. Нет, конечно. Конечно, ребятки, ну, 100-150 метров, 200 метров – это максимум. Так, проверяю акваланг, ребятки, и понимаю, что еще запас воздуха есть. А если так, то мы можем еще немножко с дельфинами пообщаться. Вот, мы с вами выяснили, что мои новые знакомые дышат воздухом и поэтому вынуждены постоянно подниматься на поверхность. Но при этом они умеют вот так вот задерживать дыхание и прекрасно себя чувствуют на глубине. Ловкие, выносливые, очень сообразительные. И, кстати, скорость в воде развивают, будь здоров. В этом им, кстати, не только помогают.

0: Итак, друзья, стартует игра.
1: Так, тик, так, тик.
2: Сможет ответить на эти вопросы
3: и взрослый, и даже малютка.
2: Чем больше ответов, тем круче приз. В эфире игра. Минутка.
1: Так.
2: Минутка.
3: Минутка.
0: С нами Лев из Африки. А, шучу, из Москвы. Привет, Лев.
4: Привет.
0: Мы с тобой сейчас поиграем. Игра наша строится так. Я задаю вопросы, ты быстро на них отвечаешь. А потом по результатам посмотрим, кто победил. Идет?
4: Хорошо.
0: Идет. Да, идет. Если идет, надо уложиться в минуту, отвечай быстро. Поехали. Дельфин – рыба или млекопитающее?
4: Млекопитающее.
0: Верно. Окунь – рыба или млекопитающее?
4: Рыба.
0: Точно. Дельфин живет в воде или на суше?
4: В воде.
0: Простой вопрос, да? Дельфин общается звуками или всегда молчит?
4: Звуками.
0: Верно. Дельфин питается рыбой или водорослями?
4: Рыбой.
0: Да. У дельфина рождается дельфиненок или дельфин мечет икру?
4: Дельфиненок.
0: Верно. Дельфин всегда находится под водой или может выпрыгивать?
4: Может выпрыгивать.
0: Верно. Дельфин живет один или в стае?
4: Стаями.
0: Так. Дельфин легко осваивает новые навыки или не может ничему научиться?
4: Осваивает легко.
0: Верно. Дельфин единственное водное млекопитающее или есть и другие?
4: Есть и другие. Например, кит-косатка.
0: Кит-косатка. Вот, молодец, Лев. Это
2: минутка.
0: Прекрасный, минутка. Прекрасный результат. Ну что ж, я хочу вручить тебе игру Дженга. Вот такой у нас будет приз.
4: Спасибо.

0: Пожалуйста. Спасибо. Ты, наверное, внимательно слушал уроки любопытства сегодня. Все да. знаешь о подводных млекопитающих. Это приятно, честное слово. Ну что ж, спасибо, Лев, ребятки. Возвращаемся к нашим дельфинам через пару минут.
1: Минутка.
2: Минутка.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
2: Детское радио представляет
3: развлекательно-мечтательный,
6: рисовательно-сочинятельный
3: и подарковручательный
7: час без правил на детском радио.
5: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
3: Спеть,
8: мяукну, сыграть в игру.
5: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
8: Изобразить слона?
5: Может и так. Ведь это
9: «Час без правил»
5: на детском радио.
10: С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты

0: Знаешь своих главных героев? Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
2: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
3: Реклама.
4: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
6: А это слон. Самое большое животное на Земле.
7: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
8: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
9: Детское радио. Слушаю каждый день.
10: Разошлись пути дорожки, может встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.
11: Уроки любопытства с почтальоном дядей Сашей.
12: Да что вы говорите-то, а? Да? Понятно, понятно. Ребятки, дельфины тут о своих сородичах рассказывают, которые, оказывается, где только не обитают. Существует огромное множество разных дельфинов. Ученые 42 вида насчитали. Но список этот все время пополняется, ведь исследования-то не окончены. По всему миру часто встречается обыкновенный бутылконосый дельфин. Селится он в теплых тропических водах. Я видел такого по телевизору, и мне он показался не очень большим. Но дельфины говорят, что это только на экране он так выглядит. А на самом-то деле он большущий. До 4 метров вырастает. Во как! Питается хорошо. Около Багамских островов атлантический пятнистый дельфин обитает. У берегов Индонезии еще кое-где можно встретить самого ловкого акробата среди дельфинов, длиннорылого или вертящегося дельфина. Наши знакомцы уверяют, что он способен на 3 метра в воздух подпрыгнуть и перекувыркнуться. Вот этот дельфин, повторю, не особенно велик, иначе ему бы ни за что такие трюки не удались. Он снискал себе славу отменного прыгуна. Пока летит, успевает 2-3 раза перевернуться вокруг своей оси, за что и получил свое название. В море этот продельфин часто плавает в компании крупных рыб тунцов. А почему продельфин? Ну, потому что дельфины и продельфины отличаются, они так-то похожи все. Ну, расцветкой какой-то и небом своим отличается, строением неба. Вот, но это тоже все родственники, ребятки. В Средиземном море полосатый дельфин водится. Он, конечно, в полосатости сильно уступает зебре. Но зато среди дельфинов является чемпионом по скоростному плаванию.

Ну, ребятки, родственники дельфинов – касатки. Вы, конечно, о них слышали. Хищные, умные, опасные родственники. Из-за внешнего вида их часто китами называют. Но ученые утверждают, а дельфины подтверждают, что касатки не киты. Да, они огромные, могут до 6-8 метров вырастать, и вес имеют солидный, до 3 тонн, прям как автобус. Действительно, такими нам и представляются киты. Огромными, массивными. Мы привыкли, что дельфины ловкие, можно сказать, стройные. Оттого способны выполнять сложные трюки. Выпрыгивать из воды. Но вот, тем не менее, касатки им родня. Именно дельфинам, а не китам. Вот. Некоторые касатки, кстати, питаются дельфинами. Но это зависит от вида последних. А бывает, что дельфины и касатки на рыбу охотятся вместе, бок о бок, загоняют добычу. Представляете, как в природе все устроено необычно. Вот какая она, огромная дельфинья семья. И всех-всех членов этой подводной семьи мы сегодня поздравляем и желаем, чтобы они не ссорились. Ну а вы, друзья дельфинчики, вы знаете, к какому виду относитесь, а? Ну, конечно, конечно, афалины, самые крупные черноморские дельфины. Ох, а я ведь читал, что вы занесены в Красную книгу. Тогда у нас с вами, дорогие мои, еще одно важное дело, очень важное. Надобно нам выяснить, как же так получилось, что вы оказались в опасности, и наметить план, что же людям теперь следует сделать, чтобы опасность эту ликвидировать, чтобы вы жили в море долго и счастливо. Дорогие наши радиослушатели, что такое Красная книга, почему животные туда попадают? Кто знает, рассказывайте. 8-495-134-5-664, звоните.

0: Так, друзья, кто сейчас с нами? Даня из Курска, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Привет, Даня. Ну, знаешь ли ты, что такое Красная книга и кто туда попадает?
1: Красная книга – это книга, в которую занесены исчезающие виды животных.
0: Да, редкие виды исчезающие. А что случается? Почему они в эту книгу попадают?
1: Потому что люди плохо к ним относятся.
0: Да, человек, прежде всего, загрязняет их среду обитания, охотится на них. Может, например, вырубить лес, где живут те или иные звери. И тогда зверушки уходят, исчезают. Может истребить их пищу, мелких животных или растительности. Тоже зверям нечего будет есть. Вот, ну, разумеется, да, вот. Вот это все очень плохо. Согласен, Дань?
1: Да.
0: Хотя иногда климат влияет на уменьшение какого-то вида животных. Так, например, мы динозавров не смогли сберечь. Вот. А родственники динозавров – это кто? Ты догадываешься?
1: Ящерицы.
0: Да, ящерицы, крокодилы, черепахи и, конечно, птицы. Вот посмотри на ворону. Ну, чем тебе не тираннозавр, только в уменьшенном виде, какой-нибудь велоцираптор, да? Только вместо зубов у нее клюв у вороны, а так-то, ну, перья, вот она очень похожа. Ну и что мы будем с этим делать? Как же мы будем животных-то сохранять?
1: Надо, чтобы люди не загрязняли их место обитания.
0: Вот точно, Данечка. Абсолютно верно все говоришь. Об этом, ребята, продолжим наш разговор совсем скоро.

Так, ну у нас прямо сегодня настоящая конференция получилась по правам дельфинов. Ребятки, мои морские друзья подтверждают, моря нынче очень загрязнены. Конечно, люди в кои-то веки об экологии задумались. Отходы стараются просто в реки и моря не сливать, но все равно загрязнение пока сохраняется. И жить такой в воде трудновато и дельфинам, и рыбам, и китам, в общем, всем. Так, одну секундочку, записал. Хорошо, что я догадался с собой несмываемый подводный карандаш захватить. И мы пишу. Дальше что? Это дельфины мне, значит, подсказывают. Что еще вам мешает? Мусор? А, тоже загрязнение, но уже другое. Не вредные вещества, которые в воду попадают, а всякий пластик и тому подобное, да? Очень от него страдают морские обитатели. Так, и это пометил. Что еще? А, промышленное рыболовство. Вот. Мало того, что люди сетями вылавливают огромное количество рыбы, которая служит пищей дельфинам. Дельфины сами иногда попадают в сети, запутываются, могут сильно пострадать и даже погибнуть. В общем, человеку надо быть аккуратным и не стараться выловить всю рыбу, которая водится в океане. Ловить, но не больше, чем требуется, чтобы прокормиться. И только в тех местах, где это не вредит морским обитателям. А еще корабли. Ну вот, например, круизные лайнеры, что бороздят просторы морей и океанов. Они ведь, они тоже, получается, разрушают коралловые рифы. А эти рифы служат приютом для морских обитателей. И дельфины, и другие подводные жители очень страдают от разрушения кораллов. И это тоже надо передать тем, кто занимается вопросами туризма, ведь можно, разрабатывая маршруты путешествий, стараться обходить такие места обитания океанической живности, правда? И плохо, что некоторые туристические маршруты, как бы наоборот, как раз продуманы так, чтобы повстречать дельфинов. Понятно, что людям хочется любоваться этими веселыми животными, но если мы будем к ним внимательны и бережны, дельфины сами к нам приплывут, покажутся из воды и покрасуются перед нами. Вот, и последний пункт, очень важный. Ни для кого не секрет, что деятельность человека приводит к изменению экологии у нас на Земле. Но если температура воды в морях и океанах повысится, ну, даже совсем немножко, это может повлиять на жизнь дельфинов и разных морских существ. Надеюсь, все-таки человечество когда-нибудь решит этот вопрос. Ну, а теперь, дорогие дельфины, запас кислорода в моем баллоне подходит к концу. Уроки любопытства наши требуют завершения. Напоследок позвольте нам с ребятками еще раз вас поздравить с вашим праздником, с Российским днем дельфинов и до свидания! А теперь обращусь к нашим юным радиослушателям. Ребятки, чему бы вы хотели научиться у дельфинов? 8495-134-5664. Звоните!

0: Ребят сумели дозвониться. Это Анечка из Москвы и Кахриман из города Волжского. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. С Анечки давайте мы начнем. Анечка, чему бы ты хотела научиться у дельфинов? Как ты думаешь?
1: Высоко выпрыгивать из воды.
0: Выпрыгивать из воды. Для этого нужно отрастить себе хвост, да? Хвост и плавники. Кахриман, а ты что скажешь?
2: Хочу научиться такой же дружбе и хочу с ними, чтобы я мог понимать их язык и тоже плавать.
0: Ой, какие слова хорошие. Научиться у дельфинов дружбе. Это очень ведь важно для нас. Правильно, ребята? Анечка, у тебя есть друзья? Подружки?
1: Да.
0: Хорошие они? Добрые?
1: Угу.
0: Очень хорошо. Кахриман, а у тебя сколько друзей? Есть хороший?
2: У меня...
0: Один хороший.
2: Да, у меня есть. Но самые лучшие это родные. Брат, сестра.
0: Конечно, конечно. Самые близкие люди. Вот они нам и родня, и друзья очень хорошие. И о них никогда не нужно забывать. Анечка и Кахриман, спасибо, ребятки. Вот чему мы еще должны научиться у дельфинов. Так это дружбе. И вот на этом я хочу наши уроки любопытства субботние завершить. До встречи через час на детском радио. Будем передавать приветы. А впереди вас ждут сказки народов мира и Хрум «Сказочный детектив».

0: В этом царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения VBJob 18+.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Фарингосепт!
1: Реклама.
5: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
6: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
7: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Собачий паспорт существует. В Китае владельцы собак заводят им паспорта, но не привычные бумажные, а цифровые. Кроме фотографии питомца, в паспорте будет еще оцифрованный отпечаток носа. У каждой собаки его рисунок оказывается уникальный, то есть неповторимый, как у людей отпечатки пальцев. Чтобы получить цифровой паспорт, надо установить на смартфон специальное приложение и сфотографировать нос своего песика. Все, цифровой паспорт готов. Его данные попадают в базу полиции. И если стражи порядка встретят на улице одинокую собаку, сразу смогут выяснить, где ее хозяин, и вернуть домой. Очень удобно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Теперь можно услышать, как звучит Вселенная. Американские ученые создали программу, которая превращает в музыку разные явления и объекты Вселенной. Так что теперь можно послушать.

0: послушать, как звучат галактики, туманности и какие звуки возникают при взрыве звезд. Они, кстати, очень мелодичные.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Сделать марсианское фото на память теперь может каждый. Попасть на Марс и сделать незабываемые фото могут теперь все желающие. И причем очень-очень быстро. С помощью сайта американского аэрокосмического агентства. Посетителям предлагают загрузить любые свои фото. И с помощью фоторедактора снимки обрабатывают, меняя фон. И человек оказывается возле ракеты, марсохода, в командном центре или на фоне марсианских пейзажей. Пару секунд и все готово. Ты был на Марсе. Пользователям сервис нравится. Они с удовольствием делают фотографии не только самих себя на далекой планете, но и своих домашних животных. Котики, естественно, на снимках встречаются чаще всего. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.

0: Сказки народов мира. Истории древней Оливы. Итальянские сказки.
1: На обочине большой дороги, что идет вдоль берега реки Тибр, растет старое оливковое дерево. Никто уже и не помнит, когда оно тут появилось. Птицы лакомятся его спелыми плодами, ветер играет листвой, путники, что идут по пыльной дороге, останавливаются передохнуть в его тени и, наслаждаясь прохладой, рассказывают свои истории. А старая олива слушает и запоминает. Одну из этих историй про умного короля Франческо я вам сейчас и поведаю. На юге Италии, где растут особо красные апельсины, жил король по имени Франческо. Отец его умер, как только юноше минуло 18, и Франческо остался один с тремя сестрами. И вот однажды пришло время выдать старшую замуж.
2: Сестра по-итальянски – Сорелла. В итальянских семьях, как правило, много детей, и все растут в окружении братьев и сестер. Сестра – Сорелла.
1: Сестра Франческо влюбилась в простого свинопаса. И как ни предлагали Франческо выдать свою сестру замуж за королевичей да принцев, он все-таки благословил брак сестры с ее избранником. «За то, что ты принял меня, — сказал свинопас королю, — дарю тебе этот колокольчик. Позвони в него, и я всегда тебе помогу». Минули годы, и пришло время средней сестре выходить замуж. «Выдайте сестру за восточного эмира, — шептали советники Франческо. — Вот это ж будет какая партия!» Но средняя сестра полюбила совсем незнатного птицелова, и король Франческо не стал чинить препятствия истинной любви. В благодарность зять птицелов дал королю три птичьих перышка. Вскоре пришло время выдать замуж и самую младшую сестру. Для нее и жених нашелся, принц из богатых западных земель. Но принцесса объявила, что влюблена в могильщика и пойдет за него замуж. «Ладно, свинопас и птицелов, но могильщик?» Огорчился король Франческо так, что даже стал седым. А злые вельможи стали шептать по углам, мол, раз король не может выбрать мужей своим сестрам, как же ему управлять королевством? Но, познакомившись с могильщиком, король Франческо понял, что у того доброе сердце, и, несмотря на уговоры придворных, благословил свадьбу. «За доброту твою, — сказал жених младшей сестры, — я отдам самое дорогое, что у меня есть — волшебную косточку. Ты для меня теперь как брат».
2: Брат по-итальянски — фрателло. Итальянцы ценят семейные узы, но не меньше они берегут дружбу. Так что близкого друга тоже можно назвать братом. Брат — фрателло.
1: Уехали три сестры из королевского замка. И король Франческо остался один. И все чаще он грустил в одиночестве, ведь детей-то у него не было.
2: Дети по-итальянски «бамбини». В Италии детей балуют, иногда даже слишком, и позволяют им шалить и проказничать. Дети «бамбини».
1: Однажды отправился Франческо по делам в соседнее королевство и увидел в башне прекрасную принцессу по имени Грация. Дрогнуло сердце короля, и решил он посвататься к красавице. Только оказалось, это не так-то просто. Отец Грации подготовил для женихов три опасных испытания. Не выдержишь их – казнят в тот же день. Согласился король Франческо на испытание. И тут же его схватили и заперли в подвале битком, набитым яблоками. «Не съешь яблоки до утра – голову с плеч!» «Так у меня есть подарок свинопаса!» Позвонил он в волшебный колокольчик, и тотчас в подвал прибежало стадо свиней. Съели они все яблоки, даже зернышко не оставили. «Усыпи все мое королевство пением птиц, и чтобы ни один человек не проснулся, вот второе испытание», — сказал отец принцессы, посмеиваясь. Достал Франческо подарок птицелова — три птичьих перышка. Обратились они в прекрасных птиц, которые пели так сладко, что все королевство заснуло. «Ладно», — сказал отец принцессы, — «вот тебе третье задание. Пусть под моими окнами за ночь вырастет дуб, да такой могучий, чтобы листвой задевал облака». Вспомнил Франческо про подарок могильщика — косточку, и бросил ее озим. Тут же она превратилась в тоненькое деревце, которое становилось все больше и больше, пока не выросло в огромный дуб. Делать нечего. Стала принцесса Грация женой короля Франческо.
0: Повторяем, запоминаем.
2: Сегодня мы узнали, как сказать по-итальянски «сестра», «сорелла», «брат», «фрателло». И еще одно новое слово «бамбини». Дети.
0: Сказки народов мира. Истории древней Оливы. Итальянские сказки.
3: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Невезучий. Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
4: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
3: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
4: Что за странные дела? Послушал я в чате одно сообщение, а там про невезение какое-то. Плохие приметы, заколдованные места. Да вот, сами послушайте.
5: Уважаемый инспектор Светофоров, меня зовут Степа. У меня большая проблема. Я ужасно невезучий. Вот как выйду на улицу, вечно со мной случаются всякие неприятности. Пешком иду. Велосипедист из-за угла неожиданно выезжает. Еле успеваю отскочить. Перехожу дорогу, по сторонам посмотрел, а все равно вечно какая-нибудь машина сигналит. И откуда только взялась. Когда на велике катаюсь, тоже всегда с приключениями. Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь волшебный амулет, который мне поможет.
4: Степа, ну какой еще амулет? Интересно, что ребята в чате по этому поводу думают? Марина сообщение набирает. Ну-ка. У нас в классе многие тоже правил не знают, как Степа. Все прослушали. В крестики-нолики играли на занятиях по безопасности дорожного движения. Иногда учительница рассказывает о правилах движения. Иногда инспектор госавтоинспекции на урок приходит, занятия в классе проводит. А они не слушают, а потом удивляются. Ох, ну это зря, конечно, ребята так поступают. Ну-ка, что нам Тихон наговорил?
6: У нас в классе тоже такие. Привыкли, что их родители всюду за ручку водят. И сами ни на дорогу, ни по сторонам не смотрят. Правилами не интересуются. А во дворе окажутся одни, теряются. Наверное, тоже думают, что невезучие. Но когда им все объяснишь, они правила запоминают. И волшебным образом все невезение проходит.
4: Точно. И дело-то несложное. Всего несколько правил запомнить. Пешеходу нужно двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Если проезжую часть перейти надо, то, конечно, слушайся сигнала пешеходного светофора или регулировщика. Но самое главное – самому пешеходу убедиться в безопасности своего перехода. А вот если переход нерегулируемый, то есть такой, где только знаки дорожные и разметка зебра, что делать? Мила?
7: Тогда пешеход должен оценить ситуацию, иметь хороший обзор, встать у края тротуара, чтобы водители видели, что он идти собрался.
8: Дождаться полной остановки транспорта, посмотреть налево-направо и опять налево, убедиться в безопасности и тогда уже идти.
4: Молодец! Пешеход должен точно знать, что водитель его видит и пропускает. Несложно и поблагодарить его жестом за то, что он внимателен за рулем. А вот как быть велосипедисту? Или тому, кто едет на СИМ? Ну вы знаете, средства индивидуальной мобильности. Электросамокат, например. Тихон первым ответил.
6: Во-первых, на электросамокате можно передвигаться только по пешеходным, велопешеходным и велосипедным дорожкам. Во-вторых, надо скорость соблюдать, не гонять. А если не видно, что за поворотом, то притормозить.
4: Правильно. Вася пишет, он у нас опытный велосипедист. Ну-ка. Если велодорожка двухполосная, по своей полосе надо ехать. Да, Вася, в твоих познаниях мы не сомневались, но не

0: Везде же велодорожки есть. Иногда приходится велосипедисту и по тротуару проехать. Что тогда делать? Мила и Тихон сообщение прислали.
1: Аккуратным надо быть. Двигаться по правой стороне, не пытаться проехать в толпе и лавировать между людьми. И если мешаешь пешеходам, нужно просто спокойно спешиться. Ну, слезть с велика. И ненадолго пешеходом стать, ножками идти, а велосипед за руль катить.
2: И проезжую часть тоже переходить пешочком, а велосипед рядышком вести. Главное правило – не создавать помеху пешеходам. Ну и пешеходы не должны просто так ходить по велодорожкам. Они точно так же мешают велосипедистам. А вот если каждый участник дорожного движения будет думать не только о себе, но и о другом, и будет вежливым, то никакого невезения не будет. Проверено.
0: Совершенно верно. Отлично вы все правила Стёпе объяснили. Правила безопасности дорожного движения – вот самый действенный волшебный амулет против невезения на дороге. И отлично, что этот волшебный амулет всегда с вами, и никакая злая колдунья у вас его не похитит. Потому что правила безопасности, они у вас в голове, в памяти хранятся, и никуда оттуда не денутся.
1: Ну да, главное, чтобы они там действительно хранились. А для этого не надо пропускать школьные занятия по безопасности.
2: Ага, а то у меня одноклассник сказал, я чего, просто ходить по улице не умею? Чему меня учить? А потом я ему объяснил, что он не просто ходит, а является участником дорожного движения.
0: Вы молодцы, что своим товарищам помогаете, объясняете все. Настоящие юные инспекторы движения. Но даже если кому-то не повезло дружить с тем, кто в отряде ЮИД состоит, выход есть. Если вы с родителями куда-то идете, то используйте эту возможность. Внимательно за взрослыми наблюдайте, расспрашивайте их, почему тут остановились, почему перешли здесь, как понять, кто кого пропустить должен. Родители вам с радостью правила безопасности дорожного движения объяснят, если только вы станете внимательно их слушать. Ну и я надеюсь, что нам удалось снять со Стёпы ужасное заклятие, и теперь его невезение закончится. А если не закончится, Стёпа, вступай в отряд ЮИД. Тогда уж точно все в порядке будет. Ну что ж, друзья, до связи.
3: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
4: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
5: Детское радио.

0: тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
1: А мне Веснушка.
0: А мне Кипитоша.
1: Нет, Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка.
0: Кипитоша.
1: Веснушка, Веснушка, Веснушка, Веснушка.
0: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
1: А может и Кипитоша.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ, ОГРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+. Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
5: Застройщик ОСД. Восточная проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Тем.
1: Хрум или сказочный детектив.
2: Мария Петровна!
3: Максим, что за манера? Врываешься без стука, шумишь.
2: Простите, Мария Петровна, я не хотел. Просто смотрите, что я нашел в почтовом ящике. Это же неспроста, да? Это ведь...
3: Дай-ка взглянуть. Да, и мне пришло похожее послание.
2: Оба сделаны на кусках березовой коры, будто вырезаны чем-то.
3: Надпись сделана острым предметом. Возможно, камнем или клыком животного.
2: Это первобытные рисунки?
3: Напоминает наскальную живопись древних людей.
2: Здесь какие-то человечки с копьями и перья. Может, индейцы?
3: У индейцев фигуры обычно более четкие. Тут другое. Сфотографирую оба рисунка, а я позвоню Добрыне. Начальнику сказочной полиции должно быть известно, почему к нам приходят послания из сказочного мира.
2: Они точно из сказок, да?
3: Несомненно.
4: Начальник управления сказочной полиции Добрыня слушает.
3: Доброе утро, Добрыня.
4: О, Марья Петровна, здравствуйте. 100 лет жить будете. Не поверите, только сейчас о вас вспоминал.
3: Неужели?
4: Так это, я тут послание получил. Странное.
3: Послание? На бересте? Вырезаны изображения людей с копьями и перьями?
4: А как вы узнали? У вас новое изобретение. Скрытое видеонаблюдение при звонке. Вот бы и нам такую технологию, а?
3: Никаких технических чудес, Добрыня. Дело в том, что мы с Максом получили такие же послания.
2: Вообще-то, Мария Петровна, они не такие же. Я нашел уже 5 отличий.
4: Это Макс? А что он говорит? Я не расслышал.
3: Что послания похожи, но не одинаковы. Мы сейчас же отправляемся к тебе. Нужно взглянуть на твое.
4: Хорошо, жду вас.
5: Здорово, Макс. Мое почтение, Мария Петровна. Вот картинка, смотрите.
2: Привет, Добрыня. Давай я ее тоже сфотографирую. У меня есть приложение для сравнения фотографий.

0: показатель. Сейчас определим отличие.
1: Пока Макс будет сравнивать, мы с тобой, Добрыня, внимательно посмотрим на эти три отдельных картинки. Тот, кто их рисовал, конечно, пытался сделать их одинаковыми, но ему это не удалось.
2: Судя по всему, здесь изображена семья из трех человек. Мужчина, женщина и ребенок.
1: Возможно, девочка, изображенная здесь, сама их рисовала.
0: А я думала, это древние люди.
2: Ну да, перья, копья, да и вид у них диковатый.
1: Одно не исключает другого. Это может быть, ну конечно, первобытная девочка.
0: А что, есть сказка про первобытную девочку?
1: И не одна, Макс. Но у меня появилась гипотеза. Нужно ее проверить. В сказке Киплинга, как было написано первое письмо, очень похожую картинку рисовала девочка Таффи. И тоже на березовой коре.
2: А я знаю эту сказку. Надо туда наведаться. Помчали. Ой, в речку угодил. Но хоть не в болото. И на том спасибо.
0: А тут и болото есть.
1: Да, и там живут бобры.
0: Я бы посмотрел на них.
2: А я на людей. Куда все подевались, интересно?
1: Наверное, все в поселении, рядом с пещерой. Нужно пройти через лес. А это река, где Тигумай, отец Таффи, ловил рыбу.
0: Я читал сказки Киплинга, но такой не знаю.
2: Давай расскажу тебе, пока идем. В общем, здесь про древних людей, которые еще до появления письменности жили. Ни читать, ни писать не умели. Не надо было им учить всякие жиши. Тигумай ловил рыбу с помощью багра.
0: Багор — это палка такая, да?
2: Ну да, с наконечником, крюком.
1: Их и сейчас иногда рыбаки используют.
2: А бывают еще и пожарные багры. Тоже хорошая вещь.
1: У Тигумая был багор из палки и зубов акулы. Однажды он сломался.
2: Ага, дома был другой багор. И Таффи, его дочь, захотела послать домой письмо, чтобы его принесли. Только писать она не умела, поэтому нарисовала картинку и передала ее с человеком из другого племени, который не понимал их языка. Он смотрел на ее рисунок и думал, что там изображены враги. Ну, он понес письмо в деревню, отдал его маме Таффи, Тишумай. Она посмотрела на рисунок и решила, что какой-то человек напал на ее мужа и дочь. А потом...
1: А потом Макс сам прочитает сказку после расследования.
0: Конечно, но основное я понял. Отсутствие письма привело к непониманию. И в результате... А вот и поселение, да?
2: Ага. Вон в той пещере живет семейство. О нем сказка.
0: Похоже, нас ждут. Смотрите, все выходят из пещер, из-за деревьев.
1: Здравствуйте. Я глава детективного агентства «Хрум», а это начальник сказочной полиции Добрыня и мой помощник Макс. Можем ли мы поговорить с Таффи и ее родителями?
2: Чего это они? Пальцами грозят.
0: Может, что-то объяснить хотят?
1: Один палец вверх. Это значит, что в пещеру может войти кто-то один.
0: Можно я? Мария Петровна, ну пожалуйста.
1: Хорошо, Макс. Мы с Добрыней подождем тебя снаружи. Будь осторожен.
2: Зови меня, если что.
0: Хорошо, Добрыня. Спасибо.
2: Мария Петровна, я тут подумал. А вдруг это ловушка?
1: Почему ты так решил?
2: Ну, обычно, если в сказках какая-то беда случается, все прямиком в полицию идут или звонят, кому как сподручнее. Они рисунки зашифрованные шлют. И вам зачем-то прислали.
1: Это сказка про первое письмо. В то время другие способы связи были недоступны. Позвонить или дойти до отделения полиции они не могут. Вероятно, они что-то услышали о нашем агентстве «Хрум» и устроили массовую рассылку своей корреспонденции. Вопрос в том, что их побудило это сделать. У нас пока мало фактов. Разве что...
2: Что такое, Марья Петровна? Что вы там в пыли ищете?
1: Улику. Вот, посмотри. Что это, по-твоему?
2: Змея. Вернее, змеиная кожа. Местные жители, конечно, живут в лесу, у реки. Но вот чтобы в сказке появилась змея, такого не припомню. Это кожа кобры. Вон, и остаток капюшона с огромными пятнами глазами виден. Может, это не здешняя змея? Но я точно знаю, что они есть в других сказках Киплинга, в книге «Джунгли», например.
1: Да, есть. Нака Нагайна в реке Тикитави и белая кобра в сказке Маугли.
2: Надо ими заняться, как считаете?
1: Согласна с тобой. А вот и Макс. Какие новости?
0: Я поговорил с Таффи и ее родителями. Они попросили пойти только одного из нас, потому что у них в пещере очень тесно.
1: Понятно. А что у них случилось?
0: Исчез багор.
2: Тот самый, который нужно было принести, или тот, что сломался?
0: Тот, что сломался. Так что Тигумаю пришлось взять второй. Он тоже сломался. И рыбу ловить они не могут.
1: Интересно. А змею они видели?
0: Какую змею?
2: Кобру.
0: Нет, ничего об этом не говорили. Я спросил их, заметили ли они что-то необычное, подозрительное в последнее время.

0: Они сказали, что погода немного изменилась. Только вряд ли это имеет отношение к делу.
1: Погода? Да она всегда меняется. Сегодня дождь, завтра солнце, сегодня тепло, завтра холодно.
2: А что изменилось? Что они сказали?
0: В том-то и дело, что она, как сказал Добрыня, все время меняется. Еще и Багор этот.
1: А когда он исчез?
0: Вчера. Таффи нарисовала картинки. Их знакомая, тоже первобытная женщина из сказки, о кошке, которая гуляла сама по себе, посоветовала им написать в Хрум. Мы ведь когда-то проводили расследование в той сказке.
2: Нам нужно разобраться с коброй. Видишь, Макс, эту кожу? Змея была здесь.
1: Так, кто-то проверит белую кобру, а кто-то Нагай Нагайну.
0: Нагайну? Из Гарри Поттера?
2: Нет, из сказки Рикки-Тикки-Тави. Ты прав, Макс. И там змеи с одним именем. Ведь змею Волан-де-Морта...
3: Не произносите это имя вслух.
2: Зовут так же, как змею в сказке Киплинга. Не исключено, что это одна змея в разных историях. Значит, у второй Нагайны мог быть мотив, чтобы оказаться здесь.
0: Можно мне проверить вторую Нагайну?
2: Нет, Макс, отправляйся лучше в сказку про мангуста Рикки-Тикки-Тави.
0: Но Мария Петровна...
1: Слушай, что Мария Петровна говорит. Сам знаешь кто. Не лучшая компания для ребенка, Макс.
0: Но...
2: Макс... Поверь, в сказке Киплинга будет непросто.
0: Как скажете. Отправляюсь в сказку Рикки-Тикки-Тави.
1: А я в сказку Маугли.
2: Отлично. А мне предстоит встреча с Нагайной в мире Гарри Поттера.
4: Хрум. Или сказочный детектив. Расследование продолжается.
0: Ух, как жарко! Понятно. Действие сказки Рикки-Тикки-Тави происходит в Индии. В какой же момент я попал? Где кобра Нагайна?
5: В чем дело? Ты кто такой?
0: Я Макс из детективного агентства Хрум. А ты?
5: Меня зовут Рикки-Тикки-Тави.
0: Ты мангуст.
5: Так и есть. Тебе что здесь надо, Макс из Хрума?
0: Я бы хотел поговорить с Нагайной.
5: Это кобра, а не птичка Дарзи. Твой разговор будет недолгим и последним в жизни.
0: Пойми, мне необходимо с ней поговорить. У нас...
5: Что у вас?
0: Погоди, может, ты мне поможешь?
5: Могу выследить Нагайну. Это запросто. С ее муженьком я уже расправился.
0: Выслеживать не надо. Надо узнать, покидала она твою сказку или нет. Дело в том, что... Ой, Рикки, что с тобой, Рикки? Ну и ну, говорил, и вдруг упал. Очнись же, Рикки, очнись.
5: Ой, что случилось?
0: Не знаю, ты вдруг упал. Я слышал, некоторые животные так делают в случае опасности. Разве тебе что-то угрожало?
5: А ты кто такой?
0: Не понял, я Макс. Помнишь? Макс из агентства Хрум.
5: Ты Макс из Орехового Хрум-Хрума. А я кто?
0: Хорошо же ты упал, если ничего не помнишь. Ты мангуст Рикки-Тикки-Тави. Охотишься на кобру Нагайну.
5: Охочусь? А, ну тогда я побежал охотиться.
0: Подожди.
5: Что такое?
0: Я тебя спрашивал перед тем, как ты упал.
5: О чем?
0: О Нагайне. Покидала она сказку или нет?
5: Сказку? О чем ты? Я не знаю никаких сказок. Да и Нагайну эту никогда не видел. Ну, пока я побежал охотиться.
0: Что-то странное происходит. Рикки-Тикки-Тави все забыл. Придется искать змею самому. Алло, Мария Петровна.
6: Макс, какие новости?
0: Кобру пока не видел, а Рикки-Тикки все забыл.
6: Что? И он тоже? Интересно.
0: А кто еще?
6: Все персонажи. Я нашла Нагайну, она ничего не помнит.
0: А может, это темный лорд наколдовал?
6: Он сам ничего не помнит.
0: Притворяется?
6: Нет, Макс, все волшебники забыли заклинания, включая самых сильных. Магии больше нет.
0: Ой, а ведь было же заклинание, которое лишает памяти.
6: Да, я помню. Но если его кто-то применил, то я по отношению к себе тоже.
0: Что же делать?
6: Поищи других персонажей Киплинга. Возможно, у них с памятью получше. А я позвоню Добрыне.
0: Хорошо.
1: Алло?
2: Добрыня, скажи, ты меня помнишь?
1: Что? Ну, конечно, Марь.

0: Петровна, почему вы спрашиваете?
1: У некоторых сказочных персонажей возникли проблемы с памятью. Я подумала, вдруг и ты?
0: Нет, нет. Вас не так легко забыть.
1: Хорошо. Как твои успехи?
0: А я как раз подхожу к жилищу белой кобры. Идти по джунглям, скажу я вам, совсем нелегко.
1: Отлично.
0: О, а вот и она. Здравствуйте, кобра.
1: Тогда не буду тебя отвлекать.
0: Я начальник сказочной полиции и хотел бы задать вам пару вопросов.
1: Добрыня, перезвони, когда закончишь беседу, хорошо?
0: А? Ай, змея!
1: Что случилось?
0: Что это? Говорящий камень?
1: Какой камень?
0: А почему ты говоришь со мной, маленький говорящий камень? Ой, змея! Змея, как страшно-то!
1: Добрыня, ты толком можешь сказать, что случилось?
0: Тут еще и Добрыня? А кто он? И где прячется? Что все это значит?
1: Все ясно. Скоро буду.
2: О, женщина из воздуха.
1: Добрыня, очнись. Я Мария Петровна.
2: У женщины из воздуха голос, как из этого маленького камня.
1: Это не камень, это твой телефон.
2: Какой плафон?
1: Ты Добрыня, это твое имя. А где же змея?
2: Не знаю. Уползла вроде. Я Добрыня?
1: Начальник сказочной полиции.
2: Ну дела. Я начальник?
1: Посиди пока тут, постарайся хоть что-нибудь вспомнить. А я поищу улики.
2: Улиток? Такая это, не улитка?
1: Улика. Где?
2: Вот.
1: А это действительно интересно.
2: Что, я угадал? Это оно?
1: Три листочка перевязаны травинкой. Да непростые. Дуб, терновник и ясень.
2: Кому ясен?
1: Это деревья, которые воспел Пак. Но что этот дух лесов Англии делал здесь, в индийских джунглях?
2: Ой, смотрите, а это кто такой? Зеленый мальчишка.
1: Это Пак.
3: К вашим услугам. Хотят играть. Взгляну, а там, быть может, с болванами сыграю шутку сам. Маленькое колдовство. Забывай, забывай, забывай.
2: А что это он такое сказал?
1: Кто?
2: А и правда, нет ведь никого.
1: А ты кто?
2: Ой, не помню. А ты?
1: И я не помню.
4: Добрыня, Марья Петровна, я всю сказку обошел, там никто ничего не помнит.
2: А ты кто такой?
4: В смысле?
1: Тоже не знаешь?
4: Я? Это же я! Ну же, Добрыня, ты не узнаешь меня? Мария Петровна, и вы не узнаете?
2: Это он про нас говорит?
1: Наверное, больше никого нет. А кто из нас Добрыня, а кто это? Как ее? Мария...
4: Что же делать? От вас, Мария Петровна, я такого не ожидал.
2: О, выходит, что Добрыня — это я.
4: Может, здесь кто-то был? Вы видели кого-нибудь?
1: Не помню.
4: Может, что-то странное происходило?
2: Не помню.
1: Было странно, когда ты, мальчик, появился из воздуха.
4: Да, сильно вас это. Ну ладно, погодите, Мария Петровна. Что у вас в руке?
2: А что у нее в руке?
4: Листья какие-то.
1: Неужели?
2: Откуда они взялись?
4: Если вы не помните, значит, взяли их до того, как потеряли память. Возможно, они как-то связаны с расследованием. Так, это точно дубовый листок. Это ясень. А это... Что же это? Эх, где мой учебник по биологии, когда он так нужен? Что это за растение?
1: Учебник. Как прекрасна тяга ребенка к знаниям, к звездам.
4: Да уж, через тернии к звездам. О, вспомнил, это же терновник.
2: И что с того?
4: А ты ничего не знаешь об этих растениях?
2: Впервые слышу.
1: Может, продолжим эти рассуждения в другом месте? Здесь слишком жарко.
4: Да уж, жарковато. Вот бы сейчас оказаться в прохладном каком-нибудь местечке. Куда же нам отправиться? Эх, знать бы, что означают эти листья. Терновник, дуб и ясень.
2: Ох! Вот не сойти мне с этого места. Только что в джунглях были. Моргнул, мы в поле. Что такое?
4: Мы переместились. Ну как?
1: Какие прекрасные цветы. Соберу букет.
3: Явились? Прекрасно.
2: Ты кто такой? Зеленый мальчик.
3: Прошу прощения, забыл представиться. Я Пак с волшебных холмов. Что же касается вас, мне все известно. Ну что ж, располагай.

0: впрочем, поступим иначе. Забывай. Забывай. Забывай.
1: Что такое? Вы кто?
2: Не знаю. А ты кто?
3: Кто ты?
0: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
3: Как мило. Я очень люблю сказки.
0: Я не ждал другого ответа. Слушайте. Давным-давно, так давно, что человеку трудно представить, поселился в здешних местах сказочный дух. Многое он повидал за свою жизнь. Видел он, как древние существа явились в старую Англию. Видел также, как они ушли. В течение многих столетий уходили они мало-помалу. Исполины, кобальды, маленькие домовые, водяные, эльфы, духи лесов, деревьев, пригорков и вод, духи зарослей, хранители гор, стражи сокровищ, добрые карлики, ночные духи, нимфы, русалки, гномы и остальные ушли, а дух пожелал остаться. Жители этих мест знали его и любили, да и он относился ко всем снисходительно. Чашка с похлебкой, глубокая тарелка молока, спокойные шутки с поселянами — вот все, что ему было нужно. И всегда этого было у него вдоволь.
1: Хорошо ему жилось.
0: Да, неплохо. Только однажды пришли в эти леса чужаки. Они сочинили новые сказки и придумали новых героев. И все забыли сказочного духа. И тогда он подумал. Надо вам сказать, он любил подумать и мог думать без перерыва сотню лет. Подумал и понял, кто во всем виноват.
3: И кто же?
0: Вы.
1: Что?
0: Да, вы. Вы всем мешали жить. Вы не давали менять волшебные истории, путешествовать по сказкам, играть и веселиться. Ваша сказочная полиция и агентство Хрум. Ах, Мария Петровна, такой светлый ум, как ваш, не просто усыпить. Но мне это удалось. Клянусь дубом, терновником и ясенем. Я перехитрил детективов Хрума. Сказочной полиции больше не существует.
1: Ну хорошо, это вся сказка. Тогда мы пойдем.
2: А как мне попасть домой?
3: Одну минуту. Возьмите эти листья, и все вернется на свои места.
0: Что? Что такое?
1: О, это же клевер! Четырехлистный! Какая удача! Спасибо, Марья Петровна!
2: И у меня! Я взял его, и в голове прояснилось. Как будто было душно, и вдруг кто-то открыл окно, и я почувствовал свежий ветер.
0: Нет, будет так, как хочу я. Забывай. Забывай.
3: Не трать силы, это бесполезно.
0: Как вы узнали? Где вы взяли листки клевера?
3: Видишь ли, я привыкла все нужное носить с собой. В одном из кармашков моей сумки лежал блокнот с гербарием. Там были листки четырехлистного клевера. А вот и полиция.
1: Оперативно, но...
2: Откуда они взялись?
3: Я их вызвала. Пока Пак рассказывал о своих проделках, я набрала номер полиции и позволила ему высказаться перед большой аудиторией.
0: Вы не посмеете арестовать меня.
1: Ты совершил нападение на трех человек. Один из них, между прочим, начальник сказочной полиции.
3: Ты украл багор у Тигумая.
0: Это сделал не я. Это Нагайна, глупые вы сыщики.
3: Нагайну тоже надо поймать, но она была только твоей сообщницей.
1: Какое сказочное коварство!
2: А еще он украл память у героев сказок.
0: Пустяки, маленькое колдовство. Они были слишком доверчивы и наивны, чтобы понять, кто их враг.
1: Уведите его.
0: Если вам не угодно иметь со мной дело, я уйду. Но не пройдет и десятка тысяч лет, как я приду снова. Тогда посмотрим, кто кого. А может быть, я покажу вам здесь, на человеческой земле,

0: нечто необыкновенное. Прощайте.
1: Марья Петровна, но как же вернуть сказочным героям память?
2: Так же, как и вам. Колдовство Пака основано на законах природы. Не зря он клянется деревьями и носит с собой их листья. Четырехлистный клевер – символ счастья и удачи. Он не дает другим чарам влиять на того, кто его держит.
1: Но вы же потеряли память! Как вы поняли, что надо взять клевер?
2: Нет, Добрыня, я держала в руке сумочку, когда Пак пытался лишить меня памяти. Его заклинание не подействовало, но я поняла, как это происходит, и решила подыграть Паку, чтобы раскрыть его план и получить возможность обхитрить Плута.
3: Ну а теперь надо найти украденный багор и вернуть его владельцу.
1: Сделаем!
2: И еще одно. Добрыня, полицейские должны собрать всех героев, потерявших память, в одном месте и дать им по цветку клевера. Они придут в себя.
1: Хорошо, Марья Петровна. Спасибо вам, детективы.
2: До свидания, Добрыня.
3: До новых расследований. Мария Петровна, я одного не понял. Зачем Нагайна слушалась Пака? Зачем помогала ему?
2: Пак, как лесной дух, может управлять животными. Он заставил Нагайну похитить багор и привлек наше внимание.
3: Казалось бы, всего лишь маленький эльф.
2: Не такой уж и маленький. О нем даже Шекспир писал в своей пьесе «Сон в летнюю ночь». Говорят, он происходит от бога Пана, бога пастухов в Древней Греции.
3: А что было у Шекспира?
2: Лучше тебе самому прочитать, Макс. Могу сказать только то, что он оказал значительное влияние на ход пьесы. Почитаешь?
3: Прочитаю, обязательно. И сказки Киплинга тоже. А то ведь как получается? Говоря о Киплинге, вспоминаешь Маугли. Ну, может, Рикки-тикки-тави или кошку, которая гуляла сама по себе. Ну и все.
2: Да, Киплинг написал немало сказок. И про Индию, и про Англию, и про древних людей. Он и стихи писал. Между прочим, в книге «Сказки старой Англии» много его стихов.
3: А вы знаете какие-нибудь?
2: Конечно. Вот, например, «Гимн деревьям». В старой Англии, как нигде, зеленый лес прекрасен, но всех пышней и для нас родней терновник, дуб и ясень. Терновник, ясень, дуб, воспой, день Иванов светел и ясен. От всей души прославить спеши дуб, терновник и ясень.
3: А еще надо воспеть волшебный клевер. Ведь это он помог успешно завершить очередное расследование детективного агентства «Хрум».
4: «Хрум» или «Сказочный детектив». Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
5: Детское радио.

0: Реклама.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Привет, вы кто?
3: Мы

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Реклама.
2: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
5: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
6: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
7: Карибия.рф.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Познакомьтесь, три кота.
10: Три кота.
9: Три кота и три хвоста.
10: Три хвоста.
9: Это ж просто красота.

0: Детское радио.
1: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
2: В Москве час дня.
3: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
2: Здравствуйте и большой привет всем, кто меня слышит. Время приветов в эфире, ребятки. Это я, дядя Саша. Ну и хочу начать с нового нашего спектакля. Уже этой осенью на сцене Москвы и Петербурга новое музыкальное представление «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Поздравляю, любители «Хрума». Вы снова попадете в сказочный мир и снова сможете с нашими детективами Добрыней, Максом, Марьей Петровной и всей-всей честной компанией разгадать, виноваты ли же чудо-юдо в том, что происходит в разных сказках, или все-таки нет. И вообще, какое оно, как выглядит, умеет ли петь, танцевать. Друзья мои, все это вы увидите своими глазами, если придете на музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Рекомендую приходить пораньше, как минимум за полчаса до начала спектакля. Там будет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация для родителей на сайте детифм.ру, категория 6+. Ну и номер телефона прямого эфира, как обычно, 8495-134-5664. Тут ничего не изменилось, ребятки. Прямо сейчас звоните, передавайте привет родным, близким, друзьям, знакомым.

0: Специальный привет.
1: Первый дозвонившийся это Вова из Тюмени. Здравствуй, Владимир.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
1: Вот ты первым дозвонился, значит, первым и будешь передавать наши приветы. Пожалуйста.
2: Передаю привет маме, папе, брату Сергею, всему детскому радио, всему классу 5-го Ж, всей московской школе. Еще передаю привет кошке Люсе и вам, дядя Саша.
1: Спасибо огромное, Володя. Благодарю тебя за привет отдельный. А я готов выполнить твою просьбу, поставить песенку. Ты уже выбрал какую?
2: Да, динозаврики.
1: Динозаврики. А вот как ты думаешь, Вов, можно ли приручить динозавра?
2: Ну, на данный момент нельзя, но если тогда, на тот момент, это было что-то по типу того, что человек научился летать с крыльями.
1: Динозавров-то у нас таких, которые раньше жили, нет. Нет трицерапторсов, нет у нас диплодоков, нет вот этих гигантских водоплавающих ящеров. И это ведь, наверное, хорошо, правильно?
2: Нет.
1: Или плохо?
2: Хотелось бы познакомиться с динозаврами.
1: Хотелось бы, но знаешь, для этого есть у нас наука. Мы можем изучать все внимательно, то, что уже ученые узнали про динозавров, и представить их себе такими, какими они были. Даже песенки нам в этом помогают. Видишь, вот есть такая песня «Динозаврики». Ее мы сейчас и послушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Следующая участница нашей программы Вика из Москвы. Виктория, доброго дня. Приветствую тебя.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывай, кому отправляешь свои приветы.
2: Я отправляю папе, своему брату Ярославу, своему двоюродному брату Паше и сестре Лере. Еще я передаю привет всему третьему А школа Свиблова. Еще я передаю Тасе Шершневой привет, моей лучшей подруге из класса.
1: Хорошо, сейчас в Свиблово, да?
2: Да.
1: Там же у вас и парк есть такой, можно на велосипеде кататься, на самокате.
2: Да.
1: Ты уже ходила куда-нибудь на прогулку? Или только собираешься?
2: Конечно, я ходила уже.
1: Уже погуляла. День сегодня хороший, в Москве погода замечательная. Так что, ребятки, идите гуляйте, дышите свежим воздухом. Скоро будет холодать. Ну что ж, пора, да. Действительно пора. Вика, какую песенку для тебя поставить?
2: Морчача.

0: Музыкальный привет.
1: А сейчас, ребятки, перехожу к чтению ваших посланий. Здравствуйте, пишет Варенька. Мне скоро 9 лет. Передаю привет бабушке, дедушке, маме и друзьям. Мы с папой едем на дачу. Можно поставить песенку «Мама, купи песика»? Можно, но прежде я почитаю сообщение. Сыночка Мишеньку, с днем рождения. 8 лет нашему малышу. Ура! Сегодня мы придем к вам на детское радио на экскурсию. Кстати, уже, наверное, Миша с мамой здесь. А, возможно, даже и с папой. Так, детское радио, меня зовут Китино. Мне 12 лет, я живу в Петербурге. Хочу отправить привет своему 6 классу, родителям бабушки и дедушки, подружкам Эвелине, Полине, Маше и всей 460-й школе. Есть приветы у нас еще из Казани от Дианы. Так, приветики. Василиса из Петербурга шлет привет родителям и друзьям. Желает всем удачи, ребятки. Мы, пишет Василиса, едем на семейный фестиваль в парк 300-летия Петербурга. У нас солнечно. И у нас в Москве, как я сказал, тоже солнечно. Такая золотая осень, ребятки. Сейчас надо этим временем года наслаждаться, этой порой. Ну что ж, купи песика.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: 9-6-8. А сейчас с нами говорит Мира из Санкт-Петербурга. Здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Доброго дня, Мирочка. Рассказывай, кому отправляешь приветы.
4: Я передаю привет твоей лучшей подруге Уле, Насте, своим одноклассникам из 6 класса. Ну, своим родителям, бабушке. Вот так вот.
3: Разумеется, привет отправляется в Петербург. Так ведь?
4: Да.
3: А у тебя помимо своего родного города есть еще друзья в других городах?
4: Да, у меня есть в Рязани, в Новочеркасске, в Воронеже, в Донецке.
3: Им огромные тоже. Приветище отправляем, так?
4: Да.
3: И ставим песню, которая называется как?
4: Мамонтенок.
3: Песенка, да, песенка «Мамонтенка». Друзья, ну, есть еще сообщение у нас, я вижу, любимому танцевальному коллективу наилучшие пожелания всей школе 1248. Это Диана у нас из Москвы, Слава, наилучшие пожелания родным и близким отправляет. Но остальные сообщения вроде я прочитал. Ребятки, впереди у нас что? Ярмарка талантов.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Увидев нас, гном растерялся.
3: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
4: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? Наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
1: 0+. Реклама.

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Привет, вы кто?
2: Мы мини

0: 8-32-04-86-05.
1: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
2: Анимационное приключение для всей семьи.
1: И Моры?
3: Он про нас знает?
1: Это же я вас придумал.
2: Край чудес. Уже в кино. Категория 6+.
4: Реклама.
5: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель.

0: 0+.
1: Любимые герои, песни-блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
3: Мама! Папа!
4: Бабушка!
3: Дедушка!
4: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
2: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. Ярмарка талантов.
5: Так, а где у нас Кипитоша? Ну-ка, давайте посмотрим под столом. Ну, посмотрите. Нет? Там нет. Может, в углу вот там, за рюкзаком, а? Точно нет. Ага. Значит, нет его, ребятки. А с другой... Подождите, с другой стороны, он же не Дед Мороз. Что его звать-то? У него же сегодня выходной, как же я мог забыть?
6: Веснушка.
5: И у Веснушки тоже. Ну как же, они же должны же отдыхать. Хоть он и чайник железный, а все равно отдых требуется, каким бы ты железным ни был.
6: Он не может отдыхать.
5: Может, ребятки, может. Здравствуйте все, кто слушает детское радио. Это я, дядь Саша. В чудесной компании сейчас нахожусь. Привела нам сюда, ребят, наша Катя, замечательная Знайкина. Она тоже уже супер Катя. И вот, ребятки, здесь ищут Кипитошу. Но, как мы уже выяснили, Кипитоши нет. Он уехал на дачу. Собирает листочки, наверное. Он любитель, знаете, с мольбертом выйти так, с кистью. И что-то такое изобразить. Правда, то, что он рисует, я не разбираю. Там какие-то кубики, квадраты. Ну, ладно, это отдельная история. Друзья мои, как вы себя чувствуете?
7: Хорошо.
5: Есть кто-нибудь, кто простудился?
7: Нет
5: таких.
7: Нет.
5: А я почему? Не Потому что все вы, ребята, закаленные и не любите болеть.
7: Да.
5: Так ведь? А я чтобы не болеть, что нужно делать?
7: Поздоравливать.
5: Поздоравливать, конечно. Пить теплый чай. Значит, что? Заниматься физкультурой. Так ведь? Можно обтираться влажным полотенцем, чтобы бодрость получить с утра, а? Ну и, конечно, надо ложиться пораньше спать. Вот мамы, наверное, с папами могут признаться, что все ребятки ложатся спать очень рано, да? И никто из них не капризничает и не скандалит. Мама, может, я еще по телефону посмотрю, досмотрю, тут немножко осталось. Нет такого же, да?
7: Нет!
5: Нет, конечно, вы молодцы! И лучше, чем смотреть в телефоне там неизвестно что, лучше слушать детское радио, правильно?
7: Да!
5: А сейчас, ребята, мы можем передать большой осенний привет родным и близким. Бабушки сюда не смогли дойти, потому что все-таки высоко у нас 8-й этаж. Оценили здание, да?
7: Да.
5: Красивое, оно как будто космическое, как будто это какая-то летающая, огромная инопланетная тарелка, да?
7: Да!
5: Вот! Вот так, 21 век, ребятки. Надо привыкать к таким изменениям, к такому дизайну. Ну что ж, бабушкам будем приветы передавать?
7: Да!
5: А друзьям своим?
7: Да!
5: А братьям и сестрам, которые остались дома?
7: Да!
5: Ну, значит, все дружно, хором кричим...
7: Привет!
5: Вот он полетел, полетел, полетел, и все, ребят, улетел наш привет. Катя хочет вам кое-что рассказать, я это просто чувствую. Она сейчас отведет вас туда, в дальние коридоры детского радио. Вы узнаете много больших и маленьких наших секретов. Ну а мы, ребятки, сейчас открываем нашу ярмарку талантов. Вы можете выступить как настоящие артисты с песнями, стихами. Играйте на гавайских гитарах, на маракасах, танцуйте тарантеллу, да что угодно. Кто-нибудь в эфире танцевал? Нет?

А я танцевал. Ну-ка, поставьте песню. 8495-134-5664. Жду вас, юные артисты. Алло, алло, мы ищем таланты.

0: Ярмарка талантов.
1: И только что в гостях у нас были ребята из Петербурга, Вологды и Москвы, Маша и Костя, Митя, Артем, Ариша, Карина, Настя, Никита, Егор и Женя. Вот они посетили студию детского радио, мы пообщались мило так в эфире. Они пошли дальше, ну а я сейчас хочу пообщаться с Настей. Здравствуй, Настя.
2: Здрасте.
1: Ты откуда?
2: Из Саратова.
1: Хорошо, очень прекрасно. В Саратове сейчас золотая осень или не золотая?
2: Золотая.
1: Начинается уже золотая, да?
2: Да.
1: А как мы узнаем, что осень именно золотая наступает? По календарю смотрим, да? Или все-таки определяем по листочкам на деревьях?
2: Бывает по листочкам, да, скорее, бывает по календарю.
1: Да, бывает, можно и так, как угодно.
2: Ну,
1: но
2: да.
1: По листочкам, наверное, проще это заметить, потому что листья у нас меняются, становятся желтыми, бордовыми, золотистыми такими, разными. Кстати, ну, про листочки мы отдельно еще поговорим, а сейчас давай перейдем к твоему выступлению. Ты ведь у нас пожаловала со стихами. Да?
2: Да.
1: Мы тебя слушаем.
2: Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать, не надо бабушку трясти, прочти, пожалуйста, прочти, не надо умолять сестрицу, ну прочитай еще страницу, не надо ждать, не надо звать, а можно взять и прочитать.
1: Аплодисменты, пожалуйста. Вот тут я, знаешь, с тобой, Настя, полностью согласен. Чем раньше вы научитесь читать, ребятки, тем лучше, тем чаще вы сможете погружаться в удивительные миры книг. У тебя есть книжка любимая?
2: Да.
1: Какая?
2: «Кошкология и котоведение» Тима Усатова.
1: О, да. Кстати, ну а там у тебя вот

0: сам этот Тим Усатый, наверное, любимый персонаж получается, да?
1: Да.
0: А в какие он истории попадает?
1: Ну, что к нему как бы приходит кот.
0: Угу. И что это за кот такой?
1: Ну, он какой-то черный, а потом, когда он ходил в школу, то какие-то девчонки его спросили, ты не видел кошку? Ну, и ну, и он вначале молчал, а потом сказал, не знаю, они еще в конце добавили, что Тим. И он потом, и Тим узнал, что кота, который пришел к нему в дом, тоже звали Тимка.
0: И вот они стали дружить. Книжка о дружбе, да, и о разных интересных, удивительных приключениях. О чем еще бывают книжки? Конечно, об этом. Настенька, спасибо за стихи. Желаю тебе удачи и новых книжек, ребятки. А кто у нас следующий? Кто выступит на детском радио как настоящий артист? Скоро узнаем. 8495-134-5664. Звоните.

0: Ярмарка талантов.
1: А сейчас, друзья, с нами Кира из Санкт-Петербурга. Здравствуй, Кира.
2: Здравствуйте.
1: Ты тоже выступишь со стихами?
2: Да.
1: Потому что у нас в ярмарке талантов можно выступать с чем угодно. Берешь любое произведение, стихотворное или песню, или, может быть, даже инструмент у тебя есть какой-нибудь музыкальный, ты на нем играешь, можно выступить. А если ты готова читать стихи, пожалуйста.
2: Самуил Яковлевич Маршак. «Гроза». По небу голубому проехал грохот грома, и снова все молчит. А миг спустя мы слышим, как весело и быстро по всем зеленым листьям, по всем железным крышам, по цветникам, скамейкам, по ведрам и по лейкам стеклянный дождь стучит.
1: Как здорово, ребята! И неожиданно. Я-то приготовился слушать «Люблю грозу в начале мая, когда весенний...»

0: дом. А тут, надо же, такое чистое и пронзительное стихотворение прозвучало. Я вот его не слышал в детстве. Почему? Как же так, а? Да вот сейчас спасибо Кирочке, она нам этот стих и рассказала. Где ты его нашла?
1: В учебнике по литературному
0: чтению. Учебники по литературе, оно есть. Вот. И это прекрасно. Скажи, а ты чем увлекаешься? Какие у тебя таланты? Какие способности? Какие умения?
1: Я танцую, рисую.
0: Так, рисуешь и танцуешь. А ты пробовала рисовать и танцевать? Танцевать и рисовать, а?
1: Mm-mm.
0: Да, конечно, это сложно. Да и не нужно, мне кажется. Лучше сначала потанцевать, а потом сесть и рисовать. Или наоборот, да?
1: Да.
0: Что все мы советуем делать, ребятки? А если вы уже что-то нарисовали, отправляйте нам на детское радио, и я приму ваши работы и обязательно расскажу о них в эфире прямо сейчас. Присылать фото своих поделок, рисунков, аппликаций можно на номер 8-916-968-0968. Вот. Ну, а Кирочке спасибо за такое чудесное выступление. У нее здорово получается читать стихи

0: Ярмарка талантов.
1: Чтобы продемонстрировать свои способности, ребятки, нужно лишь дозвониться нам по номеру 8495-134-5664 в программу «Ярмарка талантов» и выступить как настоящий артист, получив свою минуту славы. С нами сейчас Ульяна. Здравствуй, Юленька.

0: Добрый день. Ты, так вот, только что была Ульяна, и я так понимаю, она хотела сыграть нам что-нибудь на фортепиано. Ребятки, вот, кстати, музыканты. Знаю, что многие из вас играют не только на фортепиано, а на очень необычных музыкальных инструментах. Допустим, укулеле освоили или ну, барабаны — это, в общем-то, музыкальные инструменты известные. Для некоторых барабаном может служить все, что угодно, даже кастрюля. Или там, как я помню, в детстве я играл на сумках кожаных. У меня портфель был, сумка, рюкзак. Я все это раскладывал на диване. Доставал барабанные палочки, настоящие палочки, подаренные мне одним известным ударником, и барабанил. Правда, соседям не было слышно, потому что, ну, когда ты барабанишь по рюкзакам и сумкам, нет такой громкости, которой бы хотелось. Так, у нас Василиса, да?
1: Да.
0: Здравствуй. Алло. Рассказывай, Василиса.
1: Я хочу спеть песенку.
0: Какую? Хорошую?
1: Да, хорошую.
0: Ну, давай. Давай, мы слушаем.
1: Просыпаюсь я с утра и смотрю в окошко. Вижу, вся моя семья.
2: Ягоды кладет в лукошко. Папа помог немножко.
0: Ягоды кладет лукошко. А дальше? А дальше можно сочинить как угодно, да, Василиса?
1: Да.
0: Главное, чтобы папа был рядом, и он подпевал. Или мама на худой конец, тоже неплохо, а? Согласна?
1: Да.
0: Может быть, вы еще и за ягодами. Хотя, знаешь, ну какие-то ягоды сейчас в лесу еще можно найти. Какие? Клюкву, допустим. Но это надо далеко идти, она на болоте.
1: Рябину
0: можно найти, ее птички очень любят. А ты знаешь, что если рябины много на дереве, вот ягодок таких появилось, значит, зима будет морозная. А если мало, мало, то теплая. Только вот как оценить, много рябины или мало? Ну, тут уж каждый решает сам. Спасибо, Василиса. Я так понимаю, вы с папой едете сейчас куда-то. Доброго вам пути. И вот, ребятки, вижу, я приходят работы нам сюда на номер 8-916-968-0968. Лиза из Екатеринбурга делает браслетики сама. Один в виде звездочки, другой в виде глаза. Это такое всевидящее волшебное око. Браслетики очень крутые, честное слово. Звезда зеленая, а глаз голубой. Так, так, так, здорово. Смотрю, что еще. Привет, я Ваня, я живу в Ижевске. Смотрите, что я сделал у Ивана. Ребятки, не знаю даже, как это назвать. Получился робот-светильник. Или светильник-робот. Действительно, это такой человечек. Руки и ножки у него из веревок. А сам он выполнен, ну, туловище из прямоугольного брусочка, через который пропущена лампочка. Даже выключатель есть. И вот, собственно, творец сам, Ванечка, включает и выключает такой удивительный светильник, и получается прекрасно, просто очень здорово. Ох, как мне необходим такой робот. Надо тоже бы сделать. Спасибо, Ваня, натолкнул меня на мысль. Ваня из Ижевска, молодец. Вырастила сама Настенька замечательные огурцы. Она у нас из Тольятти. Огурцы представлены здесь. И смотрите-ка, самый большой огурец. Он как Настина ступня. Вот размером такой же. На фотографии нога прилагается. Вы смотрите, а? Какие же вы молодцы! Какие талантливые! Можете и овощи выращивать, и светильники своими руками делать, и поделки, браслеты, украшения. Это же чудо какое-то, ребятки. Итак, друзья, ну а сейчас уходим на сундучок с секретом.

одною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что за чертовщина.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама. В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОБРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит Акции» и доставка 6+.
3: Кому-то нужна помощь?
4: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
5: Отличная команда!
4: Прилетят навстречу к тем.
5: Мои крылья в полной готовности.
4: Кому стало грустно.
5: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
4: Чтобы помочь услышать.

0: слышит.
1: Мы найдем для этого решение, и все будут довольны.
2: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре новая премьера на телеканале «Карусель».
3: Шутишь? Твоя карусель невероятна!
2: Категория 0+.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Реклама.
6: Слушаю.
7: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
9: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
10: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Москве 2 часа дня.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
0: Здравствуйте всем, кто присоединился к нашей компании. Это я, дядя Саша. На детском радио звучат замечательные песни. Ребятки, и вы выбираете, какая песня станет самой лучшей. Каждый день это можно делать, и каждую неделю наш коллега, музыкальный диджей Микрофоша, рассказывает о лучших песнях в эфире. Каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио». Какую песню Микрофоша назовет победителем хит-парада, уже сегодня вы услышите в 17 часов по московскому времени. Да-да-да, друзья, это зависит от вас. Голосуйте за любимые песни на сайте детифм.ру. А сейчас, пожалуйста, милости прошу, вот волшебный сундук, и будем играть. Чтобы сыграть сундучком, нужно дозвониться по номеру 84-95-134-5664 и разгадать загадку. Загадку разгадаете, приз себе забираете, а не разгадаете, играем дальше. Только и всего.

0: сундучок с секретом.
1: Ну что, друзья, начинаем игру. И играет с нами Артемий из Опалихи Псковской области. Здравствуй, Артемий.
2: Здравствуйте.
1: Говорим о такой загадке. Послушай. Что в сундучке? Полезное это. Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей. Что же внутри? Отвечай поскорей. Уже многое, ребятки, узнали за эти дни. Узнали, что это из пластмассы что-то. Подходит и мальчикам, и девочкам. А значит, из этого ничего не собирают. Это для игры. Вот. Но не для песочницы. Могут играть и несколько человек. Карт там нет. Значит, все это в упаковке у нас, да? Значит, не для рисования. Можно использовать, конечно. Но это не электронное, для развития. Значит, что еще? Не одежда это. С водой это не связано. Не из бумаги. Не для кухни. Вот. Музыку это не воспроизводит. Ой, сколько же всего мы узнали-то, оказывается. Что же? Вот, это не машинка, не конструктор, не калейдоскоп, не камень, не радуга, не фигура колобка, не блокнот. А также это не деревянная тарелка, не плюшевый медвежонок, не головоломка, не брелок, не мозаика, не сережки, не набор канцелярский, не кружка, не кубик Рубика, не юла, не мафия и не пластиковый крокодил. Ой, со вторника ребята разгадывают. Надо же, а? Артемий. Mm-hmm. Ну, вот и подумай.
2: На это можно кататься?
1: Что можно?
2: Кататься на этом.
1: Нет, нет, на этом не катаются. С этим играют, это для игры. Ну вот, значит, на этом не катаются. Так, там разные предметы в этом. В этом есть разные предметы.
2: Это твердый?
1: Да, из пластмассы. Твердый? Из пластмассы, да, из твердой пластмассы. Что бы это могло быть-то, а?

0: Ребятки со вторника голову ломают, а? Ну надо же.
1: Это...
0: А еще один вопрос можешь задать.
1: Извини.
0: Еще один вопрос.
1: Там есть какие-то цвета?
0: Ну, это да, цвета там разные, но это, да, цвета это не важно, здесь же из этого ничего не собирают. Ну, как мы понимаем, да, делаем вывод, что это не конструктор. Да что-то такое, с чем играют, ребятки могут играть, можешь один играть, можешь с кем-то даже, наверное, интереснее. Пожалуйста, твоя версия, что это такое? Что в сундучке? Полезные это, развивающие, разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей. Что же внутри? Отвечай поскорей.
1: Это... Кегли?
0: Кегли. Будет твой ответ. Сундучок открой. Секрет! И тут сундучок не открылся, хотя кегли у нас разноцветные, пластмассовые, достаточно жесткие. Можно играть для игры, можно играть в компании. А выбор-то неплохой на самом деле, а, ребятки? Неплохой выбор, но вот Артемий не угадал, хотя он молодец. Мне понравилось, как Артемий играл. И вам, надеюсь, понравилось, друзья, но мы должны идти дальше. Артемию спасибо. Ребятки, итак, кегли. Присоединяем к этому списку. Кегли не подходят. Давайте еще подумаем. Не конструктор. Какой-то получается что-то, ну, что-то... Так, 8495-134-5664. Если у кого-то еще есть варианты, пожалуйста, звоните.

0: сундучок с секретом.
1: А вот и потому, друзья мои, потому что... так, Евангелина из Петербурга здесь, потому что она тут. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: И поэтому мы продолжаем игру, правильно?
2: Да.
1: Я повторяю загадку. В сундучке полезное это. Разные там скучают предметы. Бери это в руки. Действуй живее. Что же внутри, отвечай поскорее.
2: Это настольная игра.

0: Ну, да, да. Смотри, да, игра не совсем может быть настольная, но не обязательно на столе с этим играть. Но вообще ты, да, правильные направления взяла. Значит, игра. Дальше второй вопрос.
1: А могут играть два человека или это для компании?
0: Ну, как раз-таки вот лучше это... Лучше, чтобы кто-то был. Одному играть скучно в это. Обязательно, наверное, нужен все-таки... Ну, конечно, можно. Можно и одному сыграть. Можно там найти варианты, да? Можно, можно. Я знаю, что ребятки играли, видел сам. Вот, но... Лучше, конечно, может быть, вдвоем играть. И, может, если даже людей больше будет, можно и в компании, с компанией сыграть. Вот так я отвечу.
1: А это начинается на букву «М»?
0: Нет. Нет, буквы «М» там нет. И карточек тоже там нет. И это не конструктор, и не кегли, хотя это из пластмассы. Играют и мальчишки, и девчонки. Маленькие, так. Вот, это не для песочницы. Пожалуйста, твой вариант.
1: Я думаю, что это крестики-нолики.
0: Крестики-нолики, твой ответ, сундучок. Открой секрет.

Ребятки, крестики-нолики тоже не подходят. В крестики-нолики нельзя играть одному. А вот в эту игру, в принципе, можно одному. Ну, как одному? У тебя найдутся там, у тебя же есть еще игрушки и прочее. Так что можно как-то это все использовать, друзья. Но, видите, здесь думайте все-таки, что эта игра, ну, она такая, опять же, из пластмассы. Хотя есть крестики-нолики тоже из пластмассы. Но здесь можно одному сыграть тоже. И поиграть. Спасибо, Евангелина. Твой вариант принимается. Ну вот сундучок не открывается. Ребятки, думайте, гадайте, звоните, отвечайте. Что же там такое полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живее. Что же внутри? А отвечай поскорее. 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4.

0: Сундучок с секретом.
1: И еще один участник игры у нас появился. Это Денис из Москвы. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Денис, ты знаешь, что нужно быстро задавать вопросы.
2: Да.
1: И три вопроса ты можешь задать, потом скажешь, что это такое. И я специально для тебя повторяю загадку. Загадка звучит так. Что в сундучке? Полезные это?

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: В этой игре есть игрушечные деньги?
3: А вот денег нет. Что-то другое есть, там игрушечные, но денег нет. Так, сундучок, сундучок очень переживает, когда начинаю подсказывать, но я не собираюсь подсказывать, сундук. Все, пожалуйста, Денис, второй вопрос. Так, денег игрушечных нет, да.
2: Второй вопрос. У этой игры название начинается на букву И?
3: Нет.
2: Это третий вопрос.
3: Давай.
2: В этой игре надо составлять слова из пластиковых букв?
3: Нет, никакие слова там составлять не надо, ничего из этого не собирается. То есть карточек тоже никаких нет. Вот ты помни, и мы уже обсуждали, это не конструктор, не кегли, хотя, смотри, можно поиграть с кем-то в эту игру. Малыши, я видел, даже сами играют. Вот если один малыш, он тоже может поиграть с этим. Пластмассовые там предметы, это все вот в едином таком, ну, ты понимаешь, да, в такой этой штуке, там эти предметы, и вот что это такое, пока вопрос у нас, мы не догадались, варианты разные пока не подошли. Еще у нас вопрос, да, ты можешь задать, по-моему? Или ты уже все три задал?
2: Нет, я уже три задал.
3: Ну, тогда давай ответ. Вот сейчас зажмурься, досчитай до трех, представь себе и пусти стрелу. Это я образно говорю. В цель. Ага. В цель. Пожалуйста.
2: Это набор для фокусов?
3: Набор для фокусов. Твой ответ, сундучок. Открой секрет! Опасный момент был, опасный момент, ребятки. Вот уже я изготовился было поднять крышку, но замок неподвижен. Как-то рядом, как-то все рядом прошло. Денис, спасибо огромное. Ну, здорово сыграл. Ребятки, загадка пока не разгадана. У вас есть шанс. Звоните 8495-1345-6-6-4.

0: сундучок с секретом.
1: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Полина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
7: Кажется, начинается самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
9: А ты уже знаешь своих главных героев.
10: Самое время им помочь.
6: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
11: До встречи в финале!
6: Категория 6+.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
5: ОГПМ радио. ОГРМ 1170-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
3: Реклама.
12: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
13: Вторую воду «Шишкин лес» ты зачем взяла?
14: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на

0: покупки.
1: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: На Марсе тоже есть медведи.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио. Детское радио.
7: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
8: Дорогие друзья, сегодня у нас суббота, пока еще сентябрь. Кстати, мы до середины месяца пока не добрались. Хороший денек. С утра мы провели уроки любопытства, посетили в океане дельфинов, передали им привет. Сегодня же День дельфинов отмечается. Потом мы сами передали привет родным и близким, папам, мамам, бабушкам и дедушкам, друзьям. Потом вы выступали на детском радио в прямом эфире, читали стихи, пели песни. Потом к нам пришли ребята на экскурсию. Кстати, на экскурсию можно записаться и прийти к нам сюда, на детское радио, чтобы познакомиться с волшебным сундучком, с ведущими, поиграть здесь в разные игры, узнать большие и маленькие наши секреты и сделать множество ярких фото на память. Вот. Как все это делается, ребятки, подробности на сайте детифм.ру. Ну, а сейчас я напомню номер прямого эфира. Вы можете дозвониться и сыграть с волшебным сундучком. У нас, мне кажется, вот ощущение такое, по-моему, немножко осталось до правильного ответа. Мы уже подбираемся, ребята, вот ползком прямо-таки. Подбираемся к нему. Вот мы уже почти здесь. Осталось только совершить звонок и разгадать загадку. Загадку я повторю тому, кто первым дозвонится.

0: Сундучок с секретом.
1: Сундучок волшебный с секретом. Одна штука. Дядь Саша, почтальон обычный детского радио. Один человек. Хотя, сундучок, ты тоже у нас не штука получаешь. Ты же одушевленный предмет, да? Ты, значит, тоже не что, а кто? Да, сундучок, да, я слышу. Дело в том, ребят, что сундучку нельзя по правилам нашей игры разговаривать в эфире. Поэтому он может только звуки подавать, знаки издавать, звуки издавать и знаки подавать. Вот так. Продолжаем играть. С нами Саша из Балашихи. Здравствуй, Александр.
2: Здравствуй. Здравствуйте.
1: Как поживаешь?
2: Хорошо.
1: Вот смотри, у нас есть такая загадка заковыристая. Мы ее разгадываем со вторника. Ну, не, в смысле, не я, а ребята, которые нам звонят. И пока еще к правильному ответу мы не дошли. Я загадку повторю. Что в сундучке? Полезное это. Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей. Что же внутри? Отвечай поскорей. Вот такая загадка. Многое мы о ней узнали. Если я все буду перечислять, это, я не знаю, минут 5 потребуется. Но могу основное что-то сказать, напомнить. Может быть, ты слышал что-то?
2: Да, я слышал. Я помню, что это пластиковое.
1: Да, ребята с этим играют. Можно играть, кстати, одному. Ну, как-то так тоже. Придумать себе компанию можно... Естественно, с кем-то играть, это из пластмассы, там разные предметы, мы делаем вывод, что это набор, да? Но вот предложение было набор фокусника, сундучок не открылся, понимаешь?
2: Да.
1: Саш, давай твои вопросы.
2: Это набор медика.
1: Твой вариант, ну как бы ты отвечаешь или все-таки вопрос задаешь?
2: Вопрос задаю.
1: Ну, тут уже это звучит в виде готового ответа, да? Ну, набор медика, да? Набор медика — твой ответ. Сундучок, открой секрет.

0: Ну что, Саша, Сундучок почему-то решил, что ты не вопрос задал, а дал ответ, поэтому открылся, и сейчас у меня в руках увесистый набор доктора. Можно услышать биение сердца с этим прибором, сменная температура у градусника, есть даже, да все здесь есть, все, что нужно врачу, все здесь можно найти, а даже бейдж, представляешь?
1: Да.
0: Пишешь свое имя, Александр, доктор, терапевт, допустим, и все. У тебя сестренка есть младшая?
1: Нет.
0: А брат?
1: Нет.
0: Ну, друзья-то есть у тебя?
1: Ну, в конце. Друзья есть.
0: Друзья есть. Маму можешь лечить. Вот. Ну, конечно, я не хочу, чтобы твоя мама болела. Но поиграть вы можете. Набор очень интересный, кстати. Ну, ты рад?
1: Да.
0: Все, Саш, договорились. Набор отправляется в Балашиху. Спасибо, не вешай трубочку. Ребятки, ну а вы-то... Ага, вы понимаете, что мы будем играть дальше? Сундучок, мы будем играть или нет? Будем, ребята. Еще одна загадка есть, но подсказок нет. Поэтому первый дозвонившийся ему будет непросто. Хотя у нас всякое бывает. Бывает, что из первого раза кто-то

0: Сундучок с секретом.
1: Ну, ребятки, а у нас новая загадка. Новую часть игры зовут ее София. Знакомьтесь, София из Москвы. Привет!
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Нелегкая тебе досталась доля. Без подсказок и зацепок разгадывать загадку. Три вопроса можешь задать, а потом должна сказать, что бы это такое могло быть. Загадка сложная. Я сразу тебя предупреждаю. Сложная, но тем не менее. Чудо никто не отменял. Слушай внимательно. А это что у нас такое? В пакете довольно большое. Хозяином этого можете стать, если удастся ответ верный дать. Пожалуйста, первый вопрос.
2: Это может плавать?
1: Нет, это не предназначено для того, чтобы плавать. Дальше.
2: Можно я сейчас подумаю?
1: Ох, да, ну 3 секунды у нас обычно на размышления. 3 секунды летят быстро. Ребята, вы все это знаете, таковы правила. Волшебный сундучок их утвердил, проштамповал, ну а нам остается только выполнять. Пожалуйста, София, давай второй вопрос.
2: Это можно есть?
1: К сожалению, нет. Это не едят. Значит, это не для того, чтобы плавать. Это не едят. Еще один вопрос.
2: У этого есть какой-нибудь бренд?
1: Бренд. Интересный вопрос. Логотип и бренд. Ребятки, думайте, думайте, что это такое, знаете? Этикетка, название фирменное. Бренд. Интересный, как же на этот вопрос ответить, есть ли у этого бренд? Нет, нет, я так не скажу. Почему? Потому что это называется таким общим словом, общим,

0: Вот попробуй догадаться, что же это такое-то?
1: Это сумка.
0: Сумка будет твой ответ. Сундучок, открой секрет. Ну что же, друзья, смотрите, что мы сейчас имеем. Сумка не подходит. В пакете довольно большое. Хозяином этого можно стать, если удастся ответ верный дать. Я благодарю Софию за игру. Еще один участник. Нам обязательно потребуется...

0: Продолжаем нашу игру с Викторией. Вика, привет.
1: Здравствуйте.
0: Что бы это такое могло быть? Послушай, читаю загадку. Это у нас что такое в пакете? Довольно большое. Хозяином этого можете стать, если удастся ответ верный дать. Мы выяснили, что это не для того, чтобы плавать. Это не едят, это не сумка какая-то там с брендом. Ну, понятно, что тут это какое-то одно общее название. Это вот у нас сейчас внутри. Задавай вопросы, говори.
1: Это мягкое?
0: Нет, не мягкое. Дальше.
1: Это... Этим можно играть?
0: Да. С этим играют. С этим играют.
1: Это пластиковое?
0: Точно. Все правильно. Из пластмассы. Что это? Ну, давай.
1: Это шахматы.
0: Шахматы будет твой ответ, сундучок.

Волшебный сундук не открылся. Ребятки, шахматы из списка вычеркиваем. Мы благодарим Вику за игру. Завтра вы разгадаете эту загадку. Я надеюсь, что завтра, ребятки, не будем долго играть. Ну, впереди у нас час без правил. Оставайтесь с нами.

0: Сундучок с секретом.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего.
2: В семье Смекалкиных тарарам. В квартире погас свет, бытовая техника перестала слушаться, а система «Умный дом» закрыла доступ к внешней сети. Мама Ирина Смекалкина сбилась с ног, чтобы разобраться в случившемся. Откуда на экране ее планшета появилось изображение какого-то самоуверенного мальчишки в кепке? Почему из посудомоечной машины валит мыльная пена? Но, кажется, ее дети, Марат и Полина, в курсе, почему все в доме сломалось. И даже рыбопес Робик отключился. Настало время и маме все узнать. И позвать на помощь папу, Илью Смекалкина, лучшего инженера Москвы. Или все-таки ребята справятся сами? На дворе, как-никак, 2126 год.
1: История 18. Да будет свет.
2: Света в квартире не было. В комнате царил полумрак. Марат с Полиной испуганно посмотрели друг на друга. На пороге комнаты появилась мама.
3: Дети, что происходит? Это кто?
2: Мама показала свой планшет, на экране которого кривлялся парень в кепке.
4: Давайте знакомиться. Я Финт.
5: Вот уж не ждали.
6: Не давайте знакомиться.
4: Я создан для веселья. А темнота нужна для особого настроения. Смотрите, как сейчас будет хорошо.
2: Из глубины квартиры раздался грохот. Мама выбежала из комнаты. Полина выглянула за дверь.
6: Он открыл мусорные контейнеры и раскидал весь рассортированный мусор по полу.
5: Вот вредитель!
6: А теперь выбрасывает вещи из стиральной машины.
5: Я его сейчас выгоню.
4: Не торопитесь со мной расставаться. Я к вам надолго. Ну не будьте же такими хмурыми. Давайте веселиться.
5: Что делать? Папе не дозвониться. Ладно, сами справимся.
6: Без света страшно.
2: В комнату вошла мама. В руках у нее был цветок в горшке. Растение светилось.
7: Звонки не проходят, связаться с папой не получится. Я так понимаю, что вы принесли домой сетевой вирус.
6: Я не хотела. Я думала, что сделаю свои видео популярными. Загрузила программу, а тут...
7: Ладно, не плачь, Полина. В следующий раз будешь осторожнее.
6: Что это у тебя? Цветок светящийся?
7: Да, не сидеть же в темноте. Я его недавно из лаборатории принесла. Московские ученые начали работать над таким еще 100 лет назад, изучая биолюминесценцию, то есть способность живых организмов излучать свет. А сейчас мы создаем разные сорта светящихся растений. И розы, и фиалки, и кактусы, и алоэ.
5: Я слышал! Это разработка генных инженеров. Они расшифровали полный биохимический путь у светящихся грибов, просчитали все необходимые гены и перенесли этот код в растение.
7: Правильно, и растения тоже стали светиться. Этот метод еще используют в медицине, когда надо подсветить какой-нибудь орган, чтобы понять, что в нем работает не так.
6: Ой, как здорово! Это же кого угодно можно подсветить!
7: Да, и растения, и рыбок, и медуз. Сейчас поставим цветок в комнате, и никакой вирус его не погасит.
4: Почему не веселитесь? Давайте еще что-нибудь устроим.
5: Сейчас устроим! Держись!
2: Марат взял свой планшет.
6: Что ты хочешь?

0: сделать?
1: На каждый вирус найдется свой антивирус. Я его создам.
2: Что это вы делаете в моей системе?
1: Увидишь.
3: Стоящий до этого неподвижно робопес шевельнулся. В глазах его вновь загорелись лампочки.
1: Робик, да будет свет. Это раз.
2: Ой, подумаешь, сейчас я вам устрою настоящую иллюминацию.
3: Во всей квартире загорелся свет, но не белый, а голубой, и начал мигать.
1: А вот это два!
3: Рядом с фигуркой Финта появился невысокий худенький паренек. На голове его была яркая бандана.
2: И вы думаете, таким антивирусом меня победить?
0: А вот и посмотрим.
1: Знакомься, это Лесник. Можно сказать, он следит за состоянием нашей цифровой экосистемы и борется с браконьерами, такими как ты. Он тебя выгонит.
2: Да что вы можете сделать, глупые детишки?
1: Дети 22 века могут все. Лесник, вперед!
4: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Продолжение следует. Проект выходит при поддержке Карачаровского механического завода. 0+.
5: Детское радио.
6: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-ду-бу, бу-бу-ду-ба-ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрящая слегка.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!»

0: научном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОГРН 115 77 46 79 24 55. Город Москва.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
2: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В Москве 15 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Час без правил.
1: 12 сентября на нашем календаре, дорогие мальчишки и девчонки. С вами я, дядя Саша, у нас прямой эфир. И сейчас начнется час без правил, но прежде всем нашим слушателям я хочу напомнить, что на сайте детифм.ру и на канале Детского радио в Рутубе вышел концерт артиста лейбла Детского радио «Ура-музыка» Миланы Учайкиной. Есть у нее такая песенка «Не спешу взрослеть». И еще одна тоже довольно новая песня «Танцуй тайком». Вы можете зайти на канал Детского радио в Рутуб или на наш сайт и сами посмотреть. Там есть видео. А послушать песни Миланы Учайкиной можно в эфире Детского радио на всех цифровых платформах. Не забывайте ставить лайки и добавлять свой плейлист. Ребятки, сейчас начнем с того, что я задам вопрос. Сформулировать его мне помогла Красная Шапочка. Мы тут с ней как-то общались на досуге. Она этот вопрос и подсказала. Внимание, ребятки, позвоните и объясните, как научиться хранить секреты. Помните, Красная Шапочка, она же не умела хранить секреты. Пошла в лес к бабушке, повстречала серого волка. Ну и рассказала ему все, куда она идет и что дальше случилось. Вот. Поэтому, наверное, нам надо поучиться хранить секреты. Как это сделать? Если у вас есть соображения по этому вопросу, прошу звонить по номеру 8495-134-5664. Как хранить секреты?
4: Час без правил.
2: На Детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Дорогие ребята, с нами Рита из Москвы, первая дозвонившаяся. Ритечка, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Вот Красная Шапочка подсказал мне вопрос, как научиться хранить секреты.
3: Чтобы хранить секреты, можно сказать, ну, представить, что это ты выдала секрет другой подруге своей и просила ее не говорить. Uh-huh. И представить, что ей было бы неприятно, ну, тебе было бы неприятно, если бы она тебе, например, рассказала. А тогда тебе будет легче не рассказывать ей.
2: Слушай, ну ведь бывает же так, что вот расскажешь кому-то по секрету, а потом этот секрет слышишь от совершенно посторонних людей. Почему? Почему так получается?
3: Потому что вот если ты рассказал секрет одному, а этот рассказал еще двум, они еще своим друзьям. Итак, по секрету всему свету.
2: Да сказать. Не говори, это перестает уже быть секретом. А если ты говоришь, я секрет сейчас вам расскажу, все смеются. Да никакой это уже не секрет. А у тебя много секретов?
3: Да.
2: Большие секреты или маленькие?
3: Ну, разные есть.
2: А от кого эти секреты?
3: Я вам не могу сказать.
2: Не можешь сказать. Хорошо. А от родителей, как ты думаешь, должны быть секреты или нет?
3: Нет.
2: Вот это верно. Ну, или только если маленькие совсем секретики. Скажем, спрятала шоколадку и никому не говоришь. Да?
3: Да.
2: А, конечно, больших секретов от настоящих друзей, от самых близких людей быть не может. Они и не нужны. А волк, он чужой, получается, у Красной Шапочки. Она взяла ему и все разболтала, рассказала, куда она идет. Но с другой стороны, смотри, Крит, если бы она не рассказала волку, что она идет к бабушке, то и сказки бы не получилось.
3: Ну, так, зато так бы ведь? Все жили спокойно.
2: Да, но для чего нужны сказки? Сказка — ложь. Да в ней намек, добрым молодцам урок. Мы на сказках, да, как раз-таки и учимся, как нужно себя вести. Нельзя рассказывать всем, каждому встречному, поперечному о том, куда ты идешь, куда ты направляешься. Да и вообще желательно с незнакомыми людьми не вступать в диалог, да? Так
3: да.
2: Ведь? Вот, значит, мы с тобой поговорили и подведем итог. Секреты хранить надо. Секреты есть, и тем более одно дело свой секрет, а другое дело чужая тайна. Чужие-то тайны вообще нельзя выдавать.

0: спать. Так ведь?
1: Да, не зря.
0: А много, много у тебя из друзей таких людей, которые никогда никому никакую твою тайну не расскажут?
1: Да, много.
0: Ну, прекрасно. Прекрасно, прекрасно. А ты, кстати, знаешь, как раньше в секретики играли дети? Вот мама твоя, когда была маленькой, не знаешь?
1: Ну, по-моему, это когда закладывают какие-то красивые предметы и сверху стеклом накрывают и закапывают.
0: Да, вот мы закапывали, знаешь, золотинка, такие конфеты шоколадные были красивые, золотисто-разноцветные такие обертки. И вот возьмешь стеклышко от бутылки, ну, лучше какое-нибудь цветное, зеленое или коричневое, закопаешь, наложишь это стеклышко на картинку и прикопаешь немножко землей. Потом зовешь друга и говоришь: пойдем, я тебе секретик покажу. Идете вы во дворе, и вот так вот пальцем немножко раскапываешь, а там красивая картинка под землей. А вот, наверное, ведь как раз-таки искатели кладов и всяких сокровищ вырастают из таких любителей секретиков. Как ты думаешь, да, Риточка?
1: Наверное.
0: А вот давай у ребят спросим, пробовал ли кто-нибудь искать клад? Ребята, Рит, спасибо огромное. Мы с тобой выяснили, что если секреты очень важные, конечно, их нельзя выдавать, тем более чужие секреты, от родителей больших секретов каких-то быть не должно, потому что самые близкие люди. Мальчишки и девчонки, а сейчас расскажите, искали ли вы когда-нибудь сокровища? Звоните 8495-134-5664.

0: Час без правил. На
1: детском радио. Дорогие ребятки, продолжаем нашу беседу. Говорим о том, пробовал ли кто-нибудь когда-нибудь искать клад. С нами Лиза из Петрозаводска. Привет, Лиза.
2: Привет.
1: Ну, доводилось ли тебе когда-нибудь искать сокровища?
2: Да, очень-очень много раз такое было в детском садике. Очень много раз нам не везло, но однажды мы нашли пару монеток по рублю, закопанную шишку, какой-то мраморный камень и, если не ошибаюсь, поломанную елочную игрушку.
1: Ого! Слушай, они искали в шкатулке у мамы какие-нибудь сокровища, украшения, допустим, или у бабушки?
2: Вот. Нет, по-моему, не было.
1: А удавалось?
2: Искали только конфетки в шкафу, вот это тоже было, да.
1: Угу. А удавалось ли, Лиза, тебе когда-нибудь что-то интересное обнаружить в кладовке или на чердаке на даче? Какие-то
2: да,
1: старые, может быть, журналы, пластинки...
2: Да, на чердаке на даче было, кстати, мы сейчас с братиком и сестренкой как раз туда едем. Мы нашли с ребятами там какой-то горшочек в виде ванной. Потом мы нашли очень много книг старых, потрепанных и в хорошем состоянии.

0: Донецкий чердак — это такое удивительное место, по крайней мере, у нас на даче.
1: Вот это... Ну, согласись же, весело искать сокровища.
0: Да.
1: А ты знаешь, такие же игры есть, когда ребята ищут клад, кто-то оставляет этот клад, а потом все вместе ищут, надо карту нарисовать.
0: Да, мы с ребятами играли.
1: Вот. Вот это очень интересная игра. Ну, правила вот, давай попробуем объяснить, как в нее играют.
0: Один из ребят прячет сокровище. Остальные в этот момент не смотрят, куда прячет человек сокровище. И задача остальных — найти это сокровище. Кто первый находит, тот прячет следующий.
1: Да, ребятки. Причем можно или карту нарисовать, подробный план, или описание предоставить. Где искать-то? Нужны же какие-то, ну, скажем, подсказки.
0: Ну, ничего, холодно подсказывать.
1: Да, холодно, холодно, горячо. Во! Кстати, эта игра называется «Холодно-горячо». Мы не сможем сыграть на детском радио в эту игру, к сожалению, но вы это сможете сделать со своими друзьями. Еще жмурки есть, но это уже отдельный разговор, Лизонька. А как ты думаешь, могут ли у тебя с друзьями быть какие-то общие секреты?
0: Только двойка в дневнике.
1: Двойка? Подожди, от кого ты прячешь двойку? От мамы или от папы?
0: От мамы.
1: А папа посвящен? Бывает.
0: Да, бывает.
1: Он что тебе говорит обычно, когда ты приносишь такое сокровище?
0: Ну, мама обычно начинает ругаться, а мы с папой утверждаем, что я двойку исправлю, я двойку
1: исправляю. Вот, потому что тут вы с папой должны маме все-таки объяснить, что двойка... Это не повод ругаться, а это лишь повод взяться за дело и исправить ее на другую оценку. Отлично. Хорошо пообщались, Лизонька. Привет родителям, дорогие ребятки. Ну, а есть среди вас те, кому нечего скрывать, у кого нет никаких секретов для окружающих? Вот. Звоните, рассказывайте. А если есть секретики... Ну что ж, и об этом тоже можете рассказать. Не обязательно выдавать все секреты, но поговорить об этом можно. 8495-134-5664. Звоните.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: О кладах и сокровищах, а также о секретах больших и маленьких говорим сегодня. В беседу вступает Лев из Нижнего Новгорода. Лева, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Ты нам хочешь рассказать одну такую таинственную историю, да?
3: Да.
2: Рассказывай.
3: Мы на сплав ездим с семьей каждое лето на Керженец. И один такой сплав позапрошлом году

0: когда я вечером пошел по делам в лес, я там споткнулся обо что-то такое большое, я не знаю, деревянное. Я позвал семью, ну, брата сначала. Мы с братом это все откопали. Это оказался какой-то старый, почти разложившийся ящик.
1: И что там было внутри?
0: Там был незаостренный кинжал и незаостренная сабля.
1: Да ты что?
0: Угу.
1: Ой, а какого это года? Это старинное было или не очень старинное?
0: Ну, это было ржавое.
1: Значит, старинное.
0: Да, только год там не было написано. Там такая красивая ручка была.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Около Волчихи, около моста. Угу. Там.
3: А у нас, кстати, в Керженце, вот мой брат, знаешь, какой клад обнаружил? Мы купались там на пляже. И он нашел чугун, ну, как бы он что-то такое ногой почувствовал, потом поднырнул и вытащил круглый чугунок. Знаешь, такие вот в печи раньше ставили, как горшок. Только он был, да, металлический, из чугуна. И он его, да, он его из-под воды вытащил и выкинул на берег. Но самое интересное, когда этот чугунок начал шевелиться и двигаться, и мы у нас глаза просто выпучились, вылезли из орбит, когда мы увидели, что из чугунка вот этого вылезла огромная рыбина. Это был сом. Представляешь, он там, окажется, жил. Свернулся.
2: Вы его дом разрушили, получается?
3: Да. Он там жил в этом чугунке под водой. Кто-то его бросил, эту кастрюлю, значит, получается. А сом там облюбовал ее и сделал жилищем. Вот так. Это все в Керженце тоже мы нашли. Представляешь, какая удивительная река. Там много разных кореньев. Да.
2: Я на этой реке сделал из куска сосны нож хороший.
3: Да, у меня, кстати, у меня хранятся ложки деревянные. Мастер делал их вот из кореньев, которые он нашел на Керженце. Он вытачивал такие разные маленькие ложечки. Очень красивые, они изогнуты такие получились. Вот такая у меня память об этой речке. И вода там такая коричневого цвета, да? Почему? Потому что она как заваренный чай. Она же течет из болот, из ключиков. И вот все это как-то так заваривается, как чай буквально, да? Очень там красиво. Всем советуем побывать на Керженце. Лев, ну это очень интересный рассказ про твою находку. Кинжал нашел и саблю в таком ящике. Ребятки, а может быть кто-то тоже что-то находил? Ну, если не нечто похожее, то какой-то удивительный клад. Может быть, на даче вы что-то раскопали или нашли на антресолях или в кладовке. Звоните, рассказывайте. 8495-134-5664.

0: понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист. Или просто сказать умной колонке: включи песню группы «Пуговки» «Рука в руке».
1: Час без правил.
0: На детском радио.

Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: 2026 года.
1: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
2: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
4: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
5: Карибия.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
8: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
7: В гостях у сказки.

0: вас без правил.
1: Дорогие ребята, мы продолжаем наше общение. Ну, во-первых, не забывайте, что этой осенью на сцене уже новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо», когда в сказочном мире появляется загадочное существо, и везде, где оно побывает, в сказках все идет не так. Что там случается дальше, вы можете увидеть, посмотрев этот спектакль. Подробности на сайте detifm.ru, категории 6+. Лучше приходить заранее, за полчаса до начала спектакля. Это как минимум. Там будет веселая игровая программа с сюрпризами, а лучше даже, наверное, за час. Друзья, теперь мы продолжим наш разговор. Итак, находил ли кто-то что-то интересное у себя в кладовке, на даче, на чердаке или у бабушки, может быть, в шкафу? Есть старые шкатулки, может быть, кто-то такие видел, открывал. Фотографии пожелтевшие, старинные книги. Вот ребята рассказывали, как они находили сокровища. Один мальчик нам позвонил, он рассказал, что нашел сокровище на реке Керженец, сундук под водой, и там были кинжалы, сабля. Дорогие друзья, звоните 8495-134-5664. Рассказывайте о каких-то своих, может быть, маленьких секретиках, потому что большие секреты уж точно надо хранить в тайне. А может быть, у кого-то и вообще никаких секретов нет. Расскажите и об этом, если у вас нет никаких секретов для окружающих. Буду ждать.
0: «Час без правил»
2: на детском радио.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Сокровища бывают разными, ребятки, очень разными, и в разных местах их можно отыскать. С нами девочка Саша, которая расскажет о своих сокровищах. Здравствуй, Саша.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй. Ну, у тебя тоже есть рассказ.
3: Да, у меня есть свой рассказ.
2: Ты хочешь поделиться? Пожалуйста, мы слушаем.
3: Я как-то раз с родителем ездила в Турцию на море. Вот я как-то один день зашла в море с очками плавательными, решила, ну, понырять, мало ли что. А так просто я решила понырять, думаю, ну, а вдруг что-нибудь найду. И тут я один раз, много-много раз ныряла, ничего, только маленькие ракушечки находил, камушки, ракушечки. И вот как-то раз я нырнула и нашла целых 5 рублей, пару монеток, 5 рублей, потом 10 рублей в одном месте. А еще я такой... нашла камушек такой блестящий, похожий камень, кто-то потерял, ну, блестящий, похожий, может, на рубин какой-нибудь.
2: Какое-то украшение, часть украшения, да?
3: Да.
2: Все может быть. Может быть, это с пиратского корабля упало, и течение принесло его к берегу. Может быть такое, да?
3: Да, может.
2: А вот представлял ли ты когда-нибудь, хотелось бы тебе посмотреть в глубины океана, если был такой приборчик, посмотреть, где лежат затонувшие корабли и какие там сокровища?
3: Ну, да, хотелось бы.
2: Потому что ученые же вот достают еще такие разные артефакты, предметы. Это не только какие-то украшения или золото, но и предметы быта. Допустим, потерпела крушение у берегов греческая галера, а моряки везли тогда амфоры какие-то с маслом, тарелки, что-то еще такое. И вот это все сохранилось. Когда это все достается со дна и очищается, и смотришь, думаешь, вот неужели последний раз люди держали эти предметы много-много сотен лет назад?
3: Ну да.
2: Согласись, вот это тайна. Вот это сокровище.
3: Ну, да, тайное сокровище.
2: А, кстати, для меня в детстве сокровищем были обычные книжки. Если я находил хорошую книгу в библиотеке, это тоже было таким маленьким сокровищем, потому что книжка открывает же какой-то новый мир тебе.
3: Да.
2: Ты в него погружаешься с головой, читаешь, представляешь себе все так ярко. Ой, ну вот Саша уже не может с нами продолжить беседу, ребятки. А может вы, если у кого-то из вас книги тоже сокровища, звоните и расскажите о своих книжных сокровищах, что вы нашли недавно, что прочитали, и это оказалось для вас действительно сокровищем. 8495-134-5664, номер телефона, по которому можно связаться со студией детского радио.
4: А теперь послушайте одну поучительную историю.

0: Был пиратом жадный Билли, правда, Билли не любили.
1: Ни матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
0: Да, и не могу мерить Билли аппетиты крокодилии.
2: И что Билли не побили, просто не было ни дня.

0: плохо!
1: Жадность – это плохо!
2: Жадность – это плохо!
0: Женщин били, сторонился, не встречался, не женился.
1: Ни за жадности, ни разу, не влюблялся, не страдал.
3: За конфеты и за астры, не желал платить пиастры.
1: Заработал язву, астму, а затем концы отдал.

0: Если жадным будешь, раз, два, три, четыре, пять, сам себя погубишь.
1: Сам себя погубишь.
2: Сам себя погубишь.
1: Вот и все. И нету Билла. Жадность Билла погубила.
3: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
0: Жадность хуже, чем холера. Жадность губит флебусьера.
1: Повторяйте с нами, сэры, этой песенки припев.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Знаете, наверное.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Жадность это скверно.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Скажем без подвоха.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Жадность это плохо.
0: Жадность это плохо.
2: Жадность, я бы сказал, очень плохо.
5: Час без правил.
6: На детском радио.
7: Сейчас с нами девочка Женя из Санкт-Петербурга. Здравствуй, Женя.
8: Здравствуйте.
7: О сокровищах говорим мы сегодня. И сокровища-то разные могут быть, да? И клады тоже.
8: Да.
7: И находки удивительные. Вот ты нам о чем расскажешь? Какой такой находке?
8: Я расскажу о находке моего дедушки. Мой дедушка в реке Волги нашел 70 монет, и там была монета Полушка. Эта монета, ну, не просто, которая сейчас, ну, делают, так скажем, а царские монеты.
7: Да, далеких царских времен. Полушка, да. Интересно, а они в чем-то были, эти монетки, или россыпью?
8: По берегу мой дедушка гулял и нашел монетки.
7: Вот оно что. Вот все-таки... Ну, да, ведь... угу. Кто-то же их закопал?
8: Нет, их океан... Ой, их Волга закопала.
7: А, Волга их вынесла, а кто-то обронил, да, получается. Или спрятал специально под воду. И такое может быть, ведь прятали клады раньше, да?
8: Ага, да.
7: Вот, а как ты думаешь, куда бы вот клад такой с такими денежками могли спрятать? В воду куда-нибудь, в кувшине, в горшке?
8: Можно... Ну как, на том месте, там, где у нас сейчас Волга, там была старая ягодная. И могли там железа всякие были, там в какой-нибудь лес могли запрятать.
7: Конечно, по деревам. Чтобы не забыть, да. Под дубом зеленым развесить раскидистые ветки. И вот под этим дубом кто-нибудь мог закопать сундук с разными ценностями. И, может быть, до сих пор этот сундук там лежит. А мы о нем ничего не знаем.
8: Может быть.
7: А как хотелось бы посмотреть, что же там такое.
8: Угу.
7: Мы бы это и в музей отнесли, пусть и люди посмотрят. Что же там? Вот мне мой товарищ рассказывал, как однажды их знакомая вот здесь в Мытищах, когда еще не было запруды, ребята любили купаться, и вот одна девушка нашла такой клад, сундук с золотом. И отдала это все в музей, а ей дали машину. Представляешь?
8: Да, представляю.
7: Вот так. Так что, когда ходишь где-нибудь, надо смотреть повнимательнее по сторонам. Вот, вдруг там клад окажется. А ты какие-нибудь клады пыталась или сокровища прятать? У тебя есть вообще сокровища-то?
8: Ну, мы, как я к дедушке своему и бабушке приезжаю летом на дачу на летних каникулах.
7: Да.
8: И там мы, когда скучно, у меня есть подруга, мы иногда рисуем карту на бумаге и запрятываем туда в отмеченное место клад и пытаемся найти. Еще мы на улице с дедушкой и моей подругой играли, дедушка нам угольком, ну, как у них двор большой, где на плитках разных рисовал, а мы следовали по стрелочкам.
7: Вот, это вот и очень увлекательная игра. Я помню, когда был в твоем возрасте, и даже еще помоложе, и приезжал к дедушке, у них стоял старый такой комод, старый шкаф. Я

открывал, доставал оттуда металлический сундучок, а в нем хранилось много разных мелочей старинных. И была там коробочка красная такая. Я открывал, а там дедушкины медали и бабушкины тоже. Ордена, медали лежали. И я любил с ними играть, их рассматривал. Они такие были приятные, тяжеленькие, очень, очень красивые. У бабушки была медаль «Мать-героиня». У дедушки был орден Красного Знамени и медали тоже. Вот такие сокровища. Ну, спасибо, Женечка, спасибо, ребятки. Уже... Нет, давайте мы еще один звонок примем. А кто хочет свою историю о сокровищах и кладах рассказать, звоните 8495-134-5664.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Продолжаем разговор о кладах и сокровищах, о секретах с Вовой из Петербурга. Здравствуй, Володя.
3: Здравствуйте.
2: Расскажешь ты нам о своих кладах?
3: Да.
2: Давай.
3: Я вот копал на площадке яму на земле. И наткнулся на твердый камень, от него сломал лопату. А это железная руда.
2: Железная руда? Так ты, получается, как геолог, да?
3: Ну да.
2: Геологи, они ведь что ищут? Они ищут разные
3: руды,
2: да, полезные ископаемые, где залежи есть той же медной руды. Да много чего они ищут. Это очень хорошая профессия. И ты, как геолог, получается, Володя, нашел такой вот кусок руды. Он красивый?
3: Да, блестящий, из-за следы.
2: А что ты с ним сделал?
3: Это я его расколол и закопал. Клад, как клад.
2: А однажды мы с ребятами у речки нашли такие длинные конусы каменные. И вот там, где

0: Толстая сторона, там были дырки такие. Я еще думаю, что это такое? Принес взрослым, а они сказали, что это чертовы пальцы. Представляешь?
1: Да.
0: Ну, так называются такие вот окаменевшие останки древних моллюсков. Они жили в таких раковинах, похожих на конусы, ну, на пальцы. Их в народе называют чертовы пальцы. А? Черные. Может, ребятки, кто-то находил такие на берегах рек? Вот, что можно найти. А ты бы что хотел найти?
1: Вов. Ничего.
0: Ничего. Все у тебя есть?
1: Да.
0: И это правильно. Еще раз повторю, что лучшие сокровища, ребятки, это книги. Читайте побольше. Володя, спасибо большое за беседу, за рассказ такой вот. Камень ты нашел, как настоящий геолог. И это было такое вот серьезное открытие. Ребят, я знаю, что у вас тоже еще впереди много разных открытий. Завтра слушайте уроки любопытства на детском радио. Мы обязательно с вами встретимся. А сегодня вас ждет много любопытных программ и хороших песен. Это я, почтальон Дядя Саша. До завтра!

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: От насморка – коризалия.
5: От соплей – коризалия.
6: От соплей – коризалия.
7: От всех видов насморка – коризалия.
4: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
5: Для взрослых
6: и детей с полутора лет.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
10: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
11: И Мора? Он про нас знает.
10: Анимационное приключение «Край чудес». Уже в кино. Категория 6+.
3: Реклама.
12: Слушаю.
13: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
12: Что случилось, Добрыня?
13: Чудо-юдо сказки портит.
12: Это чудо-юдо, который из былин?
13: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
14: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
15: ОКПМ радио. ОКР 112-77-46-79-24-55.
16: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область.

0: все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Акулы – отличные акробаты.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: в эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: А ну, покажи язык.
2: Пистошка, ты чё там пыхтишь? Аж язык высунула.
3: А ты что, забыл, как наша передача называется? Она называется «Покажи язык».
2: Так это ты мне русский язык показываешь?
3: Нет, это я шучу. А показываю я наоборот. Ой, математику.
2: Это как? Давай-ка с этого момента поподробнее, пожалуйста.
3: Да я, понимаешь, уже второй день не могу уравнение решить. И так пробовала, и сяк. Может, ты мне поможешь, кипятошечка, а?
2: Как неожиданно, дружочек. Я думал, ты у нас в математике ас. О, я даже в рифму заговорил.
3: Не поможешь, значит? Так-так-так, запомнится.
2: А, давай сегодня вечером, хорошо? Или лучше днем, вот чтоб пораньше.
3: Днем не могу. Мы с ребятами собрались в футбол поиграть.
2: Ай-яй-яй-яй-яй, Веснушка. И ой-ой-ой, тоже.
3: Да ладно, футбол как футбол.
2: Да какой там футбол? Ну-ка еще раз. Что мы с ребятами сделали?
3: А как надо? Разве собрание не проверочное слово?
2: Нет, Веснушечка, не проверочное. Речь ведь об ударении. К тому же собраться – это глагол, а собрание – существительное.
3: Тогда мы сейчас у главной по запяточечкам, склонением ударением, преподавателя Института русского языка Александры Матрусовой спросим. Она наверняка знает.
1: А ну, покажи язык!
4: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, Веснушка и Кипятоша! Правильно говорить «собрались». А еще «собралась», «собралось». Вот давайте разберемся. Он собрался в поход, а вы? А мы собрались. И на праздник мы тоже собрались. И она собралась. Ударение видит, что слово заканчивается на «с» и убегает туда, в конец слова. Мягкий знак поддержать. Поэтому он

0: собрался, а все, кто на «с», собрались. И вот вам подсказка-запоминалка. Фейерверк взлетает ввысь, мы на праздник собрались. Говорите правильно.
1: А ну, покажи язык!
2: Всем большое спасибо. И тебе, Веснушка, тоже.
3: Помнить за что? Я и уравнение не могу решить, и в ударении ошиблась.
2: Как-то за что? За твою математику. Потому что если бы ты не ошиблась, мы бы с этим вопросом не разобрались.
4: Вон сколько народу собралось, чтобы послушать, как правильно ставить ударение в слове «собрались».
2: А нам с тобой еще надо собраться, чтобы с математикой разобраться.
4: Я уже собралась.
2: Вот отлично. Нас ждет уравнение с двумя неизвестными.
4: А сейчас повторим подсказку-запоминалку для закрепления пройденного.
5: Фейерверк взлетает ввысь, мы на праздник собрались.
6: Покажи.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Если ты задумал покорить ее сердце, оставь надежду.
6: Но почему тысяча дохлых кошек?
5: Это же любимая балонка королевы.
6: Да будь она хоть балонкой самого короля, она будет моей.

0: Мы думали, думали, думали, думали.
1: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
0: И что, больше подарков не будет?
1: Будут, призы новые, новые загадки.
0: Правда, что ли?
1: Да, ведь это говорю вам я, сундучок с секретом.
0: Понял, класс, игра. Сундучок с секретом.
1: Новые призы и новые загадки.
0: Каждый день
1: на детском радио. Сыграй со мной.
2: 0+. Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, народ, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Кому-то нужна помощь?
5: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
6: Мы отличная команда.
5: Прилетят навстречу к тем.
6: Мои крылья в полной готовности.
5: Кому стало грустно.
6: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
5: Чтобы помочь услышать,
6: мы найдем для себя решение, и все будут довольны.
5: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре новая премьера на телеканале Карусель.
7: Шутишь? Твоя карусель невероятна.
8: Категория 0+.
2: Реклама.

0: Ленинская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
2: Застройщик ОСЗ. Восточная проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекают.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Вот ведь удивили!
1: С Алексеем Лысенковым.
2: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 смешных и удивительных невыдуманных историй. И первую расскажу вам я.
1: История первая.
2: Недавно мне рассказал ее один хороший приятель. У них в семье стали пропадать сладости. Причем это всегда были такие конфеты или печенья, внутри которых был миндаль. Первыми заподозрили, конечно, детей, ну, двух мальчишек, близнецов. Те отнекивались. «Нет, это не мы. Мы вообще такие конфеты не любим». И вот как-то ночью услышал папа, мой приятель, на кухне подозрительный шорох. Входит на кухню и видит. Любимец всей семьи, пушистый красавец кот Матвей, сидит на холодильнике. «Матвей, а что ты там делаешь?» – спрашивает папа. «А ну-ка, брысь!» Увидев хозяина, Матвей, не моргнув глазом, спокойно открывает лапой шкаф, где как раз лежит миндальное печенье, берет печенюшечку в зубы, без суеты спрыгивает с холодильника и гордо удаляется из кухни. Я напоминаю, вы слушаете программу
0: «Вот ведь удивили!»
2: Друзья, спасибо вам за то, что присылаете мне так много историй, которые произошли с вами, вашими родными и друзьями, с домашними питомцами или животными, которых вы случайно встретили на прогулке. Начнем с рассказа, который прислали Никита Скворцов и его папа Денис из Санкт-Петербурга. Я назвал эту историю «А Дед Мороз-то ничего и не знает».
1: История вторая.
2: После встречи Нового года вся наша семья распаковывает подарки. Сын Никита разглядывает свой и спрашивает у папы.
3: «Пап, а почему Дед Мороз всегда приносит не то, что я у него прошу?»
4: «Как это так? Не может такого быть», – удивляется папа. «Ты разве не это в письме просил?»
3: «Нет», – отвечает Никита. «Я у него один телефон просил, а он мне другой принес, не такой крутой. В прошлом году я у него последнюю модель игровой приставки просил, а он мне какую-то древнюю принес. Все в нее уже год играют».
2: Папа подумал-подумал и говорит. «Это, наверное, потому, сынок, что Дедушка Мороз видит, как ты себя ведешь весь год и приносит тебе подарки в зависимости от твоего поведения».
4: Никита опустил голову и тихо пробурчал себе под нос. «Если бы Дед Мороз видел мое поведение, он бы мне вообще подарки не принес».
2: Следующая история называется «Были да растаяли».

0: История третья.
1: Дочь Карина ходит в подготовительную группу детского сада. Перед самым Новым годом объявили традиционный конкурс новогодних поделок. Все дети приносили свои работы и ставили на шкафчики в раздевалке. Мальчик Вася принес чудную поделку – сани с Дедом Морозом. Полозья у этих саней были сделаны из красно-белых полосатых леденцов с загнутыми кончиками. Все ребята были в восторге от этой поделки. Сделать полозья из леденцов! Перед утренней прогулкой только об этом все и говорили. А когда группа вернулась после прогулки, кто-то из ребят заметил, что полозьев у саней больше нет. Воспитательница стала строго спрашивать: «Куда делись полозья? Кто трогал? Кто видел?» Но ребята только растерянно смотрели друг на друга и пожимали плечами. Но тут все заметили, что в группе не хватает одной девочки – Лизы. Она была самая непоседливая и вечно что-то такое придумывала. Все кинулись ее искать и нашли в спальне под кроватью. Стали спрашивать: «Лиза, Лиза, ты не знаешь, куда делись полозья от саней Деда Мороза?» Лиза причмокнула языком и, облизав пальцы, сказала:
2: «Не знаю, наверное, растаяли».
1: За эту историю я говорю спасибо Арине и ее маме Наташе, тоже из Санкт-Петербурга.
0: История четвертая.
1: Под названием «Надежно спрятал». Обычное утро. Мама и двое сыновей, Саша и Вова, завтракают. Старший Саша спокойно жует, а младший Вова сидит и размышляет.
3: Что ж такое еще съесть-то, а?
1: О, придумал! Мам, я хочу творожок!
4: Да пожалуйста, отвечает мама.
1: Открывает холодильник, а творожка-то и нет.
4: Странно, удивляется мама. Еще вчера он был здесь. Поворачивается к старшему сыну и спрашивает: «Сань, а ты Вовкин творожок никуда не перекладывал?»
5: «Перекладывал.
4: А куда?»
5: Саша, довольно поглаживая живот, отвечает: «В себя, мамуль».
1: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе.
6: Вот ведь удивили!
1: Ну а теперь пришло время нашей традиционной рубрики.
0: История пятая. Звезды удивляют.
1: Да. Да, забавные и удивительные истории в жизни звезд тоже случаются. И они охотно этими историями с нами делятся. Сегодня мы позвоним Алексею Ягудину, знаменитому фигуристу, олимпийскому чемпиону, а в настоящее время телеведущему. Звоню. Лёш, привет!
7: Всем привет, в первую очередь привет тебе. Спасибо огромное за эту возможность быть на вашей волне, можно сказать.
1: Скажи, с тобой приключались в детстве какие-то забавные истории? Или кроме школы и тренировок времени больше ни на что не хватало?
7: Ну как же, а домашнее задание? А час счастья даже не час, а 50 минут Санты-Барбары. Вот это действительно самое яркое.
1: Тебе разрешали смотреть «Санта-Барбару»?
7: Да, 90% серии я посмотрел. Ну, я к тому, что 10% порой забирали провод от телевизора, когда совсем был завал с уроками и не подпускали. Я помню, я сижу, эту лапшу куриную ем, «Санта-Барба-па-па-па-пам», пошли вот эти арки многочисленные, Келли, Мейсон, господи, какое счастье, очередная серия «Санта-Барбара», мама сидит напротив, спиной к телевизору, на меня смотрит, говорит: «Давай быстрее ешь». То есть, ну, быстрее надо идти уроки делать. А я еле-еле. А бабушка моя говорит: «Зоя, моей маме, ну не торопи его. Ну, парень устал, тренировки». Ну, бабушка, понятно, защищает всегда. «Дай ему спокойно покушать». Я говорю: «Да-да, так проголодался». Я говорю: «Бабуль, а можно еще добавки? Еще супа?» А сам ты понимаешь, что у меня-то, собственно, акцент идет на Санту-Барбару.
1: То есть, вот. Есть надо 50 минут.
7: Да.
1: Приходится просить добавку, все что угодно.
7: Главное, есть, надо медленно и просить добавку, чтобы растянуть это удовольствие как гастрономию, так и телевизионное удовольствие.
1: Это был Алексей Ягудин и его история «Куриная лапша и Санта-Барбара» или «Как перехитрить бабушку». Следующую историю, которую прислали мама Наташа, сын Андрюша и дочка Анечка из Москвы, я назвал «Атомные водоросли».
0: История шестая.
1: Как-то раз мама везла 5-летнего Андрея утром в садик. И по дороге в машине они, как всегда, слушали детское радио. В эфире говорили о праздновании 75-летия атомной отрасли. Андрюша резко повернулся к маме и говорит: «Мама, я хочу туда!» Мама удивилась: «Куда, сынок? Куда ты хочешь? В атомную отрасль?» Андрюша откинулся на сиденье, мечтательно закрыл глаза и говорит: «Да, туда, в атомные водоросли».
0: История седьмая.
1: Человек – это звучит гордо. Наш 5-летний сын Даня очень интересуется темой «Строение человека». Часами может слушать мамины рассказы и читать книжки, рассматривать картинки и смотреть мультфильмы. Главное, чтобы там рассказывалось, как устроен человек. И вот как-то собирает мама Даню в детский сад и ласково говорит: «Котик мой, веди себя в садике хорошо».
4: Даня очень серьезно отвечает: «Я не котик».
1: «Ну тогда рыбка ты моя», — говорит мама.
4: Даня еще серьезней: «Я не рыбка».
1: «Ну, солнышко ты мое», — продолжает мама.
4: Даня не выдержал и говорит:
1: «Я не солнышко, я, мама, человек». За эту историю мы говорим спасибо папе Дмитрию из Новосибирска.
0: История восьмая.
1: Я назвал ее «Загадочный голос». Погожим летним днем мы всей семьей собрались ехать в деревню на машине. Папа сел первым на водительское сиденье и стал прогревать мотор. Мама в это время укладывала вещи в багажник. Потом села рядом с папой и говорит: «Эх, смотри, какая погода сегодня замечательная. Может, в лес за грибами сходим?»
4: «А волков не боишься?» — говорит папа.
1: И вдруг откуда-то из мамы раздается тонюсенький детский голосочек:
8: «А волков не боишься?»
1: Оказалось, что эта дочка забыла свой игрушечный говорящий телефон на сиденье, на которое села мама. Эту историю нам прислали мама Соня и дочка Лиза из Рязани. Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе
6: «Вот ведь удивили!»
1: Я уже говорил, что люблю читать книги о великих людях. Такие книги очень поучительны. А еще в них всегда есть смешные истории. Ведь исторические личности – такие же люди, и ничто человеческое им не чуждо. Сегодня я расскажу вам историю, которая произошла с великим философом Сократом. Это был величайший мыслитель. Он жил в Древней Греции. Его считают основателем науки, которая называется философия. Это такая наука о размышлениях обо всем. Как мир устроен, зачем живет человек, ну и так далее и тому подобное. Причем сам Сократ не написал ни одной работы. Все его творчество было устным, и мы знаем о нем только из работ его учеников. Круглый год Сократ бродил в старой одежде, босиком, и приставал ко всем прохожим с философскими вопросами. При этом он участвовал во многих войнах и считался настоящим героем. Именно Сократ первым сказал: «Все тайное рано или поздно становится явным». А позже изрек: «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Вот вы что-нибудь поняли? Я нет. Ну а теперь я расскажу, какая история приключилась с этим великим человеком.
0: История девятая. История из истории.
1: Однажды Сократ возвращался домой после беседы с учениками. Его жена Ксантиппа была сердита на мужа. Он порог не успел переступить, как она стала ругаться на него. А потом взяла, да и окатила его водой. «Так и должно быть», — невозмутимо и даже весело произнес великий философ. «Вначале гром, а потом дождь».
6: Вот ведь удивили!
1: Впереди вас ждут еще три истории. Мы назвали их «Мокрая каша», «Чтобы глазки не болели» и «Музыкальная еда». Эту историю прислал Егор и его мама Арина из Тулы.
0: История десятая.
1: «Мокрая каша». Однажды утром мама решила приготовить на завтрак любимую кашу сына Егорки – рисовую. Когда Егор сел за стол и начал есть, мама пододвинула к нему чашку с молоком и сказала: «На, Егорушка, тебе еще и молочка».
4: Егор удивленно посмотрел на маму и говорит: «Мам, ну зачем же кашу запивать? Она уже и так мокрая».
0: История 11.
1: «Чтобы глазки не болели». Эту историю нам прислал Филипп, папа мальчика Лёши из Калининграда. Субботний вечер. Вся семья смотрит интересную программу по телевизору. К маме подбегает 4-летний сын Лёша и крепко-крепко её обнимает. А потом поднимает голову и долго смотрит маме в глаза. Мама спрашивает: «Лёшенька, сынок, а что случилось?» «Мама, не смотри телевизор», — отвечает Лёша. «Смотри лучше на меня».
4: «Почему?» — удивляется мама.
1: «Если долго смотреть телевизор, глазки заболят. А если на меня, то нет».
0: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из города Люберцы. Это Степа и его мама Оксана. История 12.
1: Музыкальный плов. Воскресным вечером мама решила порадовать семью и приготовила плов по собственному рецепту с ароматными абхазскими пряностями. Пока плов готовился, по дому распространялись такие вкусные запахи, что все по очереди забегали в кухню и спрашивали у мамы: «Ну что ж такое она готовит?» Когда плов был готов, мама позвала всех ужинать. Поставив тарелку с ароматным, дымящимся пловом перед 5-летним Степой, мама спрашивает: «Сынок, ты чувствуешь, какие тут нотки?»
4: Сын удивленно посмотрел сначала на маму, потом на плов и говорит: «Нотки? Где, мама? В плове?»
1: «Да, я добавила туда южные пряности. Попробуй».
4: Сын зачерпнул полную ложку плова и отправил ее в рот. Прожевал, проглотил и говорит:
1: «Мама, я чувствую».
4: «Что, Степа?»
1: «Нотки. У меня во рту целое пианино».
0: Вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе...
6: «Вот ведь удивили!»
0: Встретимся с вами на детском радио. Пока!
9: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtfm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple Podcasts.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Увидев нас, гном растерялся.
3: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
1: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
4: матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, антрасюры.
5: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
1: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Реклама.
6: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
7: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке. Но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

0: Русского радио.
1: Неделя позади, а это значит, что настало время хит-парада детского радио. Меня зовут диджей Микрофоша. И, друзья, приготовьтесь. Много изменений произошло за минувшие 7 дней. А все благодаря вам, вашей активности на сайте dtfm.ru, вашим лайкам за любимые треки. Ну что, готовы? Погнали!
0: Кто? Кто на новенького?
1: Среди новичков хит-парада детского радио Варя Васильева, которая предлагает нам съесть по мороженому.

0: Хит-парад детского радио.
1: Ребята, чтобы увеличить шансы на победу ваших любимых артистов, нужно не только голосовать за них на сайте детифм.ру, но еще и слушать их на цифровых площадках. Это здорово поможет нашим претендентам на первое место подняться вверх по турнирной таблице. Настало время посмотреть, как же распределилась тройка сильнейших треков этой недели.
0: Третье место.
1: На третье место взбирается Елизавета Кузнецова «На вечеринку».

0: Вот кто же на первой ступени? Барабанная дробь? Группа «Классные». Кач-кач.
1: Первое место.
0: Ребята, между прочим, уже становились победителями хит-парада детского радио. Только вот это было достаточно давно. Ну что же, поздравляем с

0: Это было незабываемо! Настоящий переполох произошел в хит-параде детского радио. Уверен, вам такая активность по душе. А мне нравится, когда вы проявляете активность на сайте dtfm.ru, голосуя за любимые песни. И слушать их на цифровых площадках тоже не забывайте. Меня зовут диджей Микрофоша. До встречи через неделю. Пока!
1: Хит-парад детского радио.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки.
2: Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! А также папы, мамы!

0: мамы, тети, дяди, дедушки и бабушки. Горячий привет всем, кто любит читать. С вами снова я, книжный червячок. Как быстро пронеслось лето. Как будто с горы на велике пролетело. Сколько интересного и неожиданного оно принесло. Как много новых встреч и знакомств, увлекательных путешествий и открытий. Но я надеюсь, что за всеми этими приятнейшими событиями вы не забыли и про книги. Я уверен, что многие их страницы заставили вас волноваться, радоваться и вместе с литературными героями переживать необыкновенные приключения. Признаюсь, я тоже времени зря не терял, и за эти летние каникулы на моей библиотечной полке скопилось немало очень интересных книжных новинок. И некоторыми из них я с удовольствием поделюсь с вами прямо сейчас. Я расскажу вам о маленькой гусеничке, которая ужасно не хотела становиться прекрасной бабочкой, и о том, какие неожиданные события поджидали Дуню Кукушкину на даче в деревне Самоварово.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Приходилось ли вам бывать в заброшенном саду? Здесь тихо и спокойно. Здесь беззаботно щебечут птицы. Маленькие паучки искусно плетут свои тонкие сети. Жужжат важные жуки. Деловито снуют неутомимые муравьи. Однажды в таком заброшенном саду на старой яблоне появилась на свет крохотная гусеничка. Писательница Анна Штомпель случайно оказалась в этом саду, познакомилась с ней и узнала ее историю. А потом рассказала ее в своей книжке «Гусеничка, которая не хотела становиться бабочкой».
2: Крохотная гусеничка сидела внутри яйца и думала о том, как прекрасен мир. Округлый, уютный, безопасный. И еще... Она обнаружила это сегодня. Мир был очень вкусным. Правда, он почему-то делался все теснее. На самом деле эта гусеничка росла, но не подозревала об этом. Скоро в таком мире станет невозможно жить. И что с ней тогда будет? Наверное, ничего хорошего. И вдруг ей, ничтожной личинке, пришла в голову невероятно смелая мысль. А что, если там, за этим миром, есть еще? Она даже перестала жевать, пока обдумывала эту мысль. Новый мир. Такое огромное-преогромное яйцо, в котором можно вволю ползать и есть. Ничего прекраснее гусеничка и представить себе не могла. Гусеничка энергично заработала челюстями и брык выкатилась на большой зеленый лист. Развернулась с удивлением, потягиваясь, разглядывая саму себя. «Это я?» Как интересно, кто бы мог подумать? И лишь потом спохватилась, что надо было рассмотреть свой новый мир. Он действительно был большой, просто огромный, во много раз больше гусенички. Его края слегка изгибались, сам он колыхался, а от центра во все стороны бежали дорожки-прожилки. Гусеничка вцепилась в одну из них своими коготками, не подозревая, что висит вниз головой, ведь гусеницам, по правде сказать, безразличны верх и низ. И неловко завозилась на месте. Она еще не умела ползать и в первые минуты слегка испугалась. Она не понимала, почему ее новый мир такой странный и неустойчивый, и что за невидимая сила все время его мотает. Он не казался таким уютным и безопасным, как старый мир. Зато прозрачные незнакомки, которые отталкивались от листа и улетали вверх, так казалось гусеничке, были округлыми, и хотя они почему-то брызгались, новорожденная их не испугалась. «Привет!» — крикнула она, цепко держась за лист, который мотала на ветру. «Я гусеничка, я съела старый мир, и новый тоже съем. А вы кто?» «Мы капли дождя», — отвечали прозрачные незнакомки. «Вы тоже едите мир?» «Нет, мы его поим». «Как это?» — удивилась гусеничка. Но незнакомкам некогда было с ней болтать.

0: бормотать. «Мы спешим! Мы торопимся! Торопим-пим-пимся!» Повторила одна капля, растекшись по листу. «Ах! Плюх! Скорей, скорей, скорей!» «А когда торопятся, всегда летят вверх?» — спросила гусеничка. Капли засмеялись.
1: «Ха-ха! Мы летим вниз! Вниз к земле!»
0: «А что же тогда наверху?» — продолжала допытываться гусеничка, которая, как все малыши, была очень любознательной. «Там небо и облака, белые, серые и черные».
2: «А что такое облака?»
0: «Это наш дом. Нас много, очень много, и когда нам становится тесно...» «Я поняла, поняла!» — обрадовалась гусеничка. «Я тоже, когда мне стало тесно...»
3: Но уже некому было выслушать ее.
1: «Ах! Плюх! Скорей, скорей, скорей!»
0: Недаром капли так спешили. Ветер разогнал облака, дождь закончился, и лист, новый мир гусенички, вдруг поменял цвет. Из темно-зеленого сделался светло-зеленым. Все это было страшно интересно, а от волнующих переживаний, как известно, разыгрывается аппетит. Гусеничка впилась в край листа и стала грызть. Сначала осторожно, с опаской, потом все быстрее и быстрее. Так и есть. Новый мир оказался гораздо вкуснее старого.
4: Но не подумайте, что гусеничку интересовала только еда. Ничего подобного. Она была очень, очень любознательной. Она с удовольствием и очень вежливо здоровалась со всеми, кто попадал в ее мир, прилетал или приползал на ее лист. Так она познакомилась с толстой тлей, а потом и с божьей коровкой, которая сначала хотела ее съесть, но потом раздумала. Гусеничка показалась ей совсем неаппетитной. Еще бы! Она была мохнатой, с большой головой, с короткими усиками по бокам, с крючочками, коготочками, а кроме того, у нее были овальные бородавки, из которых передние 5 пар были синие, а задние 6 пар — красные. В общем, гусеничка считала себя очень симпатичной. А с божьей коровкой они даже подружились. И та ей рассказала, что такое на самом деле их мир. Формула была проста. Лист на дереве, дерево в саду, сад на земле. Гусеничка любила нежиться на солнышке, немного дремать, немного мечтать, немного разглядывать этот самый мир. Как вдруг...
0: Ветку сильно качнуло. Гусеничка сразу проснулась, но то, что она увидела, показалось ей кошмаром. Прямо перед ней была круглая розовая луна, окаймленная чем-то мохнатым, с выступом посередине и прорезью внизу, а с верхнего края луны сомнений быть не могло. На гусеничку смотрели чудовищно большие глаза. Потом гусеничка услышала тонкий детский голос, который ей показался громоподобным.
1: «Фу! Какая страшная!»
0: Исполинское существо гримасой выразило свое отвращение. Гусеничка так перепугалась, что сначала и не подумала обижаться. И только спустя минуту до нее дошло. Это чудовищное создание, кем бы оно ни было, считает страшной ее маленькую симпатичную гусеничку. Причем страшной в самом обидном смысле этого слова. Не опасной, какая там от нее опасность, а просто некрасивый, уродливый, такой, что даже фу! Гусеничка очень огорчилась. До сих пор она считала себя самой прекрасной на свете, ничуть не задаваясь, а просто принимая это как должное. И вдруг какая-то абразина смеет говорить на нее фу!
1: «Я не фу!»
0: — сердито воскликнула гусеничка, отплевываясь от шелковой нити, которая угодила ей в рот. «Я не тьфу!»
4: Вот так гусеничка узнала, что в ее мире появилась одна очень непослушная девочка, которой нравилось лазать по всяким запретным местам. Тайком от своей мамы девочка забралась в заброшенный сад и теперь хозяйничала там, срывая листья и травы, пробуя на вкус дикий укроп и смородину. Но гусеничка даже и не предполагала, чем ей может грозить эта встреча. В своих

0: В грустных мыслях она доползла до большого красного яблока, висевшего на ветке. А из яблока вдруг выглянула чья-то головка. Незнакомец заявил, что яблоко — это его квартира-однушка. Но если она хочет, то может зайти в гости. Гусеничка и червячок подружились и так увлеклись исследованием тайных лабиринтов яблока, что не заметили, как к их домику подошла девочка. Она сорвала яблоко с ветки и стала откусывать его с разных сторон. Яблоко-однушка стремительно теряла жилую площадь. Гусеничка и червячок в панике забились между семечками. Девочка откусывала с разных сторон. Не выберешься. С яблоком в руке девочка вылезла через дыру в заборе, оказалась на улице и в восторге от собственной непослушности побежала на луг. Гусеничка и червячок не подозревали о том, что каждый ее шаг отдаляет их от родного дерева. А потом случилось самое страшное. Огрызок описал в воздухе крутую дугу и скрылся в густом разнотравье. А непослушная девочка, весьма довольная собой, засмеялась и побежала дальше. Когда гусеничка пришла в себя, она первым делом проверила, все ли ножки у нее целы. Когда их 16, это нелегкая задача. Все ножки оказались на месте. Ни один коготок не пострадал, и великолепная мохнатость осталась при ней. Так что гусеничка успокоилась. А вот ее друг-червячок очень расстроился.
1: «Мой дом!» — грустно сказал червячок. «Какие уютные ходы я в нем проточил!» «Мы живы! Вот главное!» — ответила гусеничка. «А дом — это что-то такое, что теряется и снова находится. К счастью, на свете полно яблок и листьев, и не так уж важно, съели твой дом или нет, если при этом не съели тебя».
2: «Спасибо», — ответил повеселевший червячок. «Об этом я как-то не подумал. А где наше дерево?»
1: «Ой», — сказала гусеничка, и села сразу на 5 пар ножек. Огрызок яблока застрял невысоко от земли в сплетении веток какого-то высохшего кустика. Но обзор открывался достаточный, чтобы гусеничка и червячок увидели. Ничего похожего на их дерево поблизости нет. Здесь вообще не было деревьев, а была только трава. Трава до самого горизонта, щедро разбавленная полевыми цветами. Трава и ничего больше.
2: «Знаешь, что я думаю?» – прошептал червячок. «Мы уже не в нашем саду».
1: «Это вообще не похоже на сад», ответила гусеничка. «Это похоже на луг. Божья коровка рассказывала мне о нем».
2: «А она говорила, как тут найти дерево с яблоками?» спросил червячок.
1: «Хм, на лугу нет деревьев. На то он и луг», ответила гусеничка.
2: «Значит, мы теперь голодные и бездомные», ужаснулся червячок.
1: «Нет», ответила гусеничка. «Мы теперь чудом уцелевшие искателей приключений».
0: Так началось удивительное путешествие двух друзей. Они изо всех сил стремились вернуться домой, в их любимый заброшенный сад, к старой яблоне. Путешествие было долгим и полным опасностей. Они познакомились с важным жуком и с толстой лягушкой, с солнечным зайчиком и любознательным мальчиком Тимкой. Им пришлось переправляться через бурный ручей, а потом огромная сорока унесла гусеничку в свое гнездо, чтобы накормить своего птенца. А вот чем кончились их приключения, вы узнаете, если прочитаете эту книжку целиком. Она называется «Гусеничка, которая не хотела становиться бабочкой». Написала ее Анна Штомпель, а выпустила в свет издательство «Аквилегия» для детей дошкольного возраста.
3: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Вы знаете, я совершенно убежден, что лето – удивительная пора. Дуня Кукушкина, героиня книжки Юлии Симбирской «Лето в Самоварово», В этом уверена на все 100%. Еще бы, ведь лето — это дача. Там ее ждет лучшая подруга с колясочных времен Тамара. Что значит «с колясочных»? А это значит, что знакомы девочки давным-давно. С самого начала жизни, когда мамы катали их в колясках и познакомились. Как говорит сама Дуня, примагнитились. Мамы друг к другу, а Тамара к Дуне. Потому что она первая протянула руку и стащила с нее панамку. Осень, зиму и весну они пережидают в разных городах, а в июне обязательно встречаются, чтобы целых 3 месяца дружно куролесить на даче. А разве можно представить что-то лучше летнего куролесивания? Или куролешенья? Или куролесенья? Но этим летом все пошло не по плану. Во-первых, старшая сестра Дуни, ее зовут Женя, ей 14 лет, и она способная баскетболистка, сломала руку, катаясь на скейте, и приехала на дачу в отвратительном настроении. А во-вторых, оказалось, что в Тамарином доме теперь поселились совсем другие люди.
1: Земляничный дом с мятной крышей, как всегда, высматривал на дороге своих. 2 окошка на втором этаже моргали синими занавесками. Когда я подрулила поближе, дом улыбнулся мне балкончиком. «Хорошо быть своей!» Я спрыгнула с велика, прислонила его к забору и подошла к калитке. На забор призаборилась маленькая птичка с розоватой грудкой. «Точно не синица!» Я на минуту представила, что вдруг Тамара превратилась в эту птичку и прилетела, чтобы повидаться со мной и утешить. Я кивнула птичке Тамаре, она склонила на бок круглую серенькую головку и смешно чирикнула. Чуньк!
4: «Девочка, ты заблудилась, что ли?»
1: В открытое окно Тамариной кухни выглянул бородатый старичок в красной шапочке и круглых очочках. Если бы шапочка была, например, с завязками и с острой верхушкой, то получился бы... «Красный шапочек». Я подошла к крыльцу и спросила. «Это ваша кепочка? Я в траве нашла. Тут раньше жила моя лучшая подруга Тамара».
4: «Погоди-ка», —
1: кивнул старичок и исчез в окне.
4: «Меня Антон Семенович зовут, а тебя как?»
1: Старичок спустился с крыльца и вытер руки клетчатым полотенцем, заправленным за пояс джинсов с заплатками. «Меня Дуня зовут. Кукушкина», — добавила я, хотя фамилию никто не спрашивал.
4: «Хм. Как славно!» — улыбнулся Антон Семенович. «А моя фамилия — Колокольчиков. Так, с кепочкой, говоришь. Дай-ка поглядеть!»
1: Я протянула ему свою находку. «Хм, может, не ваша? Я просто...»
4: «Наша! Очень даже наша!» — обрадовался Антон Семенович и погладил свою коротенькую бородку. «Алешка, ты где прячешься? Тут твой головной убор вернулся на родину!»
1: Я завертела головой, чтобы первый найти, где прячется этот Алешка. И тут сверху послышался голос. «Эх вы! Никто меня не заметил! Ну, даете!» На старой сосне сидел мальчик. Вернее, он сидел на толстой ветке и болтал ногами. К ней раньше всегда привязывали веревочные качели. И я даже рот разинула, потому что на эту ветку мы с Тамарой тоже пытались вскарабкаться, только не докарабкались.
4: «Текс», — покачал головой Антон Семенович, — «чего тебя на дерево-то понесло?»
1: «Просто так. Я сейчас слезу. Я лестницу приставил». «Вот. А мы с Тамарой не догадались про лестницу!» Алеша ловко спустился, как по шведской стенке на физкультуре, стряхнул с футболки сосновые чешуйки и протянул руку. «Давай кепку. Спасибо. Ты где ее нашла?»
0: Вот так состоялось их знакомство, которое постепенно переросло в настоящую дружбу. Правда, дружить с Алешей было непросто. На взгляд девочки он слишком много выдумывал и даже врал. И совершенно невозможно было определить, когда он говорит правду, а когда нет. Но вот что удивительно. Далеко не все, о чем говорил Алеша, было выдумкой. Да и вообще оказалось, что он очень много всего знает. Не случайно ведь он из 2 класса перепрыгнул сразу в 4-й. Говорит, что очень простая программа была, представляете? В общем, Алёша оказался загадкой, которую Дуне очень хотелось разгадать. В Впрочем, лето было наполнено не только этим. Дача хороша еще и тем, что здесь всегда масса самых разных занятий. Можно искать и прятать клады. А можно просто затеряться в малиннике и наблюдать за ежиком. Можно караулить зловещую медведку, составлять карту двора, рисовать комиксы, собирать лего, сколачивать роботов из деревяшек, полоть грядки и чистить ревеневые ноги для пирога, зеленый в розовых чулочках. А еще можно познакомиться с удивительным человеком, который открыл в деревне настоящий музей. Но иногда бывают и другие встречи, не слишком радостные. От них захватывает дух. Когда ребята познакомились с Никаноровым, это тот самый директор деревенского музея, он пожаловался, что уж очень много в музее мышей. И не мешало бы ему завести бойцового кота, а то ненароком мыши погрызут его экспонаты. Кота не нашлось. И тогда ребятам пришла в голову прекрасная мысль. Это им так показалось, что она прекрасная. Одолжить Никанорову на время бабушкину кошку Василису. А надо сказать, что кошка эта непростая. Она много раз оказывалась победительницей на разных кошачьих состязаниях и была бабушкиной гордостью. В отсутствие бабушки они посадили Василису в переноску и отправились в музей. Нести ее оказалось не так-то и легко. Ребята остановились отдохнуть, и тут...
2: Прямо перед нами из кустов вышел высокий и очень худой человек в черной футболке и с черной сумкой. На носу у черного человека сидели черные очки. Вместо щек впадины, а целиком он был похож на свистящего тарантула или каракурта, или скорпиона, или на всех вместе. Жутковатый, в общем. А жуткость я по привычке измеряю в пауках. Он наклонился и вытряхнул из сандалии камушек. Я следила за каждым движением черного человека-паука, как будто ждала, что вот сейчас он поступит так же, как в мухе-цокотухе, сцапает нас с Алешей, замотает в липкий паутиновый кокон, и все.
5: «Где тут автобусы ходят?» — спросил он у Алеши и улыбнулся.
2: Оказывается, у некоторых людей-пауков может не быть переднего зуба, и выглядит это как-то ужасно. Тут Алёша попятился и сказал: «Не забирайте меня, не забирайте меня!»
0: Кто был этот таинственный незнакомец и почему его так испугался Алёша Колокольцев? Какие еще события произошли тем летом на даче? И удалось ли Дуне исполнить свою мечту? Ни много ни мало написать книгу. Об этом вы узнаете, если прочитаете «Лето в самоваре» до конца. Книгу написала Юлия Симбирская, а выпустила издательство «Абрикос» для детей от 6 лет.
3: Книжный червячок.
0: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о маленькой гусеничке, которая ужасно не хотела становиться прекрасной бабочкой, и о том, какие неожиданные события поджидали Дуню Кукушкину на даче в деревне Самоварова. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
6: В книжном мире маячок.
7: Ваш книжный
6: червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
5: ОГПМ радио. ОГРН 1157-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
3: Реклама.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
7: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
6: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке той живет? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Мультконцерт. Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Детское радио.
1: Ах, как много мы слышим советов. Делай то и не делай это. Это можно, а это не стоит. 50 их, а может и 100 их. 100 советов.

0: Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку.
1: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
0: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
1: Раз.

Эти зубы просто прелесть!

0: новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной
2: и со мной. Эх, красота-то какая! Вода лазурная и даже немного синяя. Ой, хорошо! Хорошо, Вертелкин, что мы выбрались сюда! Вертелкин, а ты знаешь, что Байкал – самое глубокое озеро в мире? А слышал, что вода тут такая чистая, что можно рассмотреть, что находится на глубине до 40 метров?
3: Я слышал. Слышал я, Крутилкин, да.
2: А слышал, что недавно ученые выяснили, что в озере живет огромное байкальское чудовище с головой льва и ногами крокодила и бивнями, как у моржа. Слышал, а, Вертелкин?
3: Да слышал, слышал. Погоди, Крутилкин! Какое еще чудовище? С какими этими ногами? Какие ученые, Крутилкин?
2: Да никакие, Вертелкин. Я проверяю, слушаешь ты меня или нет. А ты не слушаешь. И на озеро даже ни разу не взглянул. Все под ноги смотришь. А нам тут исследование надо будет проводить.
3: Я, Крутилкин, смотрю на того и на ту. Кому мне вот это вот, огрызок от яблока отдать?
2: Да выкини просто и все.
4: А ну не выкидывай! Не выкидывай, я сказала! Во-первых, тут нельзя мусорить. А во-вторых, я все съем.
2: Кто это съест? О, Вертелкин! Смотри, у тебя на яблоке говорящий червяк!
4: Сами вы говорящий червяк! А я сотрудница научной лаборатории! Вот и приглашай таких! Сначала мусорят, потом обзывают.

0: Да я не собирался мусорить. А вы? Ну, если не говорящий червяк, тогда кто?
1: Приятно познакомиться. Черная львинка.
2: Львинка? Это как? Это маленькая львица?
1: Это как маленькая муха. Муха черная львинка. Из Иркутского государственного университета.
0: Крутилкин, что-то она на муху совсем не похожа.
1: Ну, разумеется, не похожа. Я же пока еще не муха. Я личинка мухи. Не смотрите, что я маленькая. Я, между прочим, в важном научном исследовании участвую. Ем!
0: В смысле едите? Что, бывают такие научные исследования, где просто надо есть? И что, все?
1: Я не просто ем отходы. Я их перерабатываю. И получается удобрение. Так что и фермерам хорошо. И природа Байкала спасена от всяких мусорщиков.
2: Прямо здесь перерабатываете?
1: Нет, не здесь. У нас в университете в Иркутске. Это тут совсем недалеко. Ученые специальную систему переработки отходов построили. Там мои коллеги, личинки насекомых, отходы в удобрения превращают и Байкал от мусора очищают.

0: вырасту и стану взрослой мухой, из моего покрова можно будет сделать экологичную упаковку. Это тоже ученые из Иркутского государственного университета придумали.
1: Здорово придумали! Ой, мусор — это прям проблема! А ведь из него можно много полезных вещей сделать!
2: Да! Вот бы нам в таких исследованиях поучаствовать! Сидишь себе, ешь и природу спасаешь, как вот эта вот личинка, черная львинка, ах!
1: Нет, Вертелкин, нас не возьмут! Есть-то мы можем! А вот удобрение потом делать нет.
3: Сами ты не будешь зевать от скуки в эфире «Ну и ну».
4: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: танцев.
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.
2: Реклама.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: То, что начинается, самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
4: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
7: От насморка – коризалия.
8: От соплей – коризалия.
9: От соплей – коризалия.
10: От всех видов насморка – коризалия.
7: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
8: Для взрослых
9: и детей с полутора лет.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама.
12: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
13: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
14: А я рыба, я рыба. Это Карибия.
15: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что
3: роботы бывают жидкими?
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.
5: Ух ты, что это за книга?
6: В ней живут смешные бумбарашки.
5: А кто это такие?
7: А мы сейчас расскажем.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Кипитош, а, Кипитош, подлей мне еще чайку, пожалуйста. Ага, спасибо. Ты знаешь, мне сегодня приснилось лукоморье. Будто бы мы с тобой туда прилетели совсем без причины. Нам не нужно никого спасать, никого выручать. Мы просто гуляем, и нам хорошо.
2: Но это неудивительно. Ведь мы давно не были в лукоморье. Вот ты и соскучилась, наверное. Да и я, признаться, тоже. Там и правда дивно. Всегда лето, всегда зелено, всегда хорошая погода.
1: Слушай, а давай-ка прямо сейчас рванем туда, а? Уроки я уже сделала, в школу мне еще пока рано. По телеку все равно ничего интересного. Давай и правда просто погуляем по лукоморью, как в моем сне, а?
2: Ух ты! Мне такое и в голову не приходило, что можно слетать в лукоморье просто так, без повода. Ха, ты меня аж в жар бросила. Ну-ка, прибавь-ка газу. Я почти готов вскипать. Помнишь, что мы должны сказать?
1: Ха, конечно! Ой, ручка-то у тебя что-то и правда такая горячая сегодня. Я чуть не обожглась.
2: Эй!
3: Гори, огонь, кипи, вода, неси скорее нас туда!
2: Шу! Как мы быстро добрались, правда? А ты даже моргнуть, наверное, не успела. Ой, все-таки это чудесный способ перемещаться во времени и пространстве. При помощи волшебной считалки и кипящего чайника.
1: Правда, Кипитоша? Отчего это ты себя вдруг расхваливать стал? Давно я за тобой такого не замечала, хвостунишка. Ой, смотри, тут новая рощица появилась. Пошли там погуляем.
2: Да, и правда, тут многое поменялось. Вот, например, я вижу детскую площадку, качели, карусели. О, песочница. Раньше такого не было.
1: Ну как же не было? Эта площадка тут давно. Вы, видно, не здешний. Издалека прибыли, уважаемый медный чайник.
2: Ой, не могу. Уважаемый медный чайник. Ну, ты как скажешь. Кипитоша я. Ну, можно Кипитон. И можно на ты. Приятно познакомиться. А можно я тебя буду просто Веснушкой называть?
1: Так меня так и зовут Веснушка. Ничего необычного. Я обычная девочка. А вот я первый раз слышу, чтобы чайники разговаривали. А откуда вы прибыли, уважаемый Кипитон? Из какой страны?
2: Веснушка, да ты что? Что с тобой? А, делаешь вид, что меня не знаешь? Или это на тебя так перемещение наше повлияло? Или ты мне решила отомстить за то, что я расхвастался? Понял. Ты меня просто разыгрываешь.
1: Кипитоша, а с кем ты тут разговариваешь? Пошли скорее, я такой цветник изумительный нашла. Ты просто обязан взглянуть.
4: Ой,
1: ой, ты кто? Я Веснушка. Я тут живу, в лукоморье. У меня мама детский врач, а папа геолог. Я тут в школе учусь.
4: А ты кто?
1: Я тоже Веснушка. Только я живу не в лукоморье, а в городе. У меня мама тоже детский врач, а папа геолог. И я тоже учусь в школе.
2: Вот это да! Двойник Веснушки. Вы только посмотрите друг на друга. Вы же похожи, как две капли воды. Обе такие славные рыженькие девочки. Обе с конопушками. У вас даже туфельки одинаковые. И джинсы, и майки. Но надо же! Сколько лет живу, а ни разу с таким чудом не сталкивался.
1: Привет, Веснушка. Очень приятно познакомиться. Извини, я что-то немного растерялась. Не ожидала встретить тут себя.
5: Привет. Ты знаешь, я тоже не ожидала. Но я очень рада, что мы встретились. Когда еще такое приключение выпадет? Встретить своего двойника. Ну что, пойдемте гулять?

0: Да, пойдемте. А еще я бы с удовольствием выяснила, как такое получилось, что у меня есть двойник. Нет, нет, Веснушка, ты не подумай, я совсем не против. Я всегда хотела иметь сестренку-близняшку, точь-в-точь похожую на меня. Это было бы очень здорово. Но мне просто интересно.
1: Ты знаешь, мне тоже очень интересно. Представляешь, Веснушка, мы так похожи, что нам даже мысли одинаковые в голову приходят. Я тоже хотела сестру-близняшку. И мы обе сразу захотели во всем разобраться. Ну разве это не чудесно? Давай руку, побежали цветник смотреть. Мне он тоже очень нравится.
0: А может, по пути нам встретится ученый кот? Мы у него все и спросим, да? Он наверняка все знает, только зануда страшный.
1: Ой, точно, зануда, зануда!
0: Прям как завуч в нашей школе. Тот как начнет придираться: не так подмели, не тут стоите, поздно пришли, идите быстрее, на урок опоздаете.
1: Что, и у тебя такой же? Но надо же, а! Кипятош, ты с нами?
2: Идите, девочки, идите. Не шалите только. Я попозже к вам присоединюсь.
3: Ух ты. Так. Так, так, так, так, так. Чайник, думай, думай, думай, думай, думай, думай. Что-то я такое слышал про двойников. Но когда? И где? И при каких обстоятельствах? Не могу вспомнить. Эврика! Эй, вспомнил, вспомнил! Веснушки! Веснушки! Вы где? Идите сюда, я знаю, откуда берутся двойники.
1: Кипятоша, ты нас звал? Мы тут. Ты не представляешь, как нам вдвоем весело. Мы так похожи, будто бы и правда сестры-близнецы.
3: А я вспомнил, откуда берутся двойники. Дело в том, что у каждого человека на самом деле есть свой двойник. Он точно такой же, только, ну, как бы это сказать, он чуточку лучше, чем оригинал. Ну, в смысле, чем настоящий человек.
0: То есть двойник Веснушки – это идеальная Веснушка, так? Здорово! И она что же, даже не спотыкается на улице никогда? И четверки никогда не получает?
3: Ну нет, конечно же нет. Она же человек. Она и споткнуться может, и четверку схлопотать. И мама ее ругает иногда. В общем, двойника почти невозможно отличить. Веснушка?
0: Да, что случилось?
3: Да дело в том, что я теперь не могу отличить, кто из вас настоящая Веснушка, а кто двойник. А ну-ка признавайтесь, а то мне как-то даже неуютно стало.
0: Кипятошечка, ну как ты мог забыть? Конечно, я настоящая. Какой-то ты странный. Чем ты тут занимался?
1: Наверное, на каруселях катался. Но и тебя голова, в смысле крышечка, закружилась. И ты меня не узнал.
0: Подожди, подожди. Настоящая Веснушка – это я. Правда? А ты мой двойник.
1: Ты просто забыла. Ну же, Веснушка, вспоминай.
3: Так, девочки, девочки, девочки, спокойнее, сейчас выясним, кто есть кто. Я буду задавать вопросы, а вы отвечать. Я же точно знаю, какая она, настоящая Веснушка. Ну-ка, скажите, какое у Веснушки любимое варенье?
4: Малиновое!
3: Да. А когда последний раз Веснушка была на даче?
4: В эти выходные!
3: А какой у Веснушки любимый предмет?
4: Математика!
3: Ну что ты будешь делать? Даже не знаю, что у вас еще спросить. Вы все друг о друге знаете. Да, я смотрю, вы и сами растерялись. Ну, не падать духом. Кипятоша что-нибудь придумает. Придумает, придумает. О! Хе-хе. Ну-ка скажите, кто каждое утро наливает Веснушке чай?
1: Мама! О, Кипятоша, ты! Ты мне готовишь чай! Ура! Я настоящая!
0: Но иногда и мама, конечно.

0: конечно, готовит чай, когда Кипитоша не в настроении. Ну, наверное, вы правы. Я ведь с Кипитошей и знакома-то не была. Но я-то всегда чувствовала себя настоящей, самой обычной девочкой, а не чьим-то двойником. И от этого мне немного грустно.
1: Ну, Веснушка, ну не переживай. Ты и есть настоящая. Только настоящая для лукоморья, в котором ты живешь. К тому же, вспомни, что говорил Кипитоша. Ты немножечко лучше, чем я. И я, честно сказать, тебе даже чуть-чуть завидую. Ведь это значит, что тебя и мама любит чуточку больше, чем меня. Хотя мне кажется, что это невозможно.
2: Веснушка, бери меня за ручку, а то я опять тебя потеряю. Я вижу чудо-печку. Пойдем, подогрей меня, а то нам пора. Тебе же в школу.
3: До свидания, Веснушка!
0: Гори, огонь, кипи, вода! Неси скорее нас туда! Вот это мы прогулялись по лукоморью. Давно со мной ничего подобного не случалось. А ты молодец, быстро сориентировался. Давай я тебе в знак признательности приготовлю твой любимый чай с травами. Так, а где эта красненькая благоухающая коробочка? Нету, и тут нету, и тут. Да где же она?
2: Ой, ну поставила куда-то в другое место и забыла. Что за трагедия? Я могу и обычного чайку попить. Что ты так распереживалась?
0: Да как ты не понимаешь? Это же ужасно! Я совершенно не помню, куда убрала твой любимый чай. Значит, убирала его не я, а та, другая Веснушка. И это она настоящая. И она осталась в лукоморье. И если ты этого не заметил, то мама с папой обязательно заметят. Скорее летим обратно, меняться местами.
2: Веснушка, не кипятись. Я точно знаю, что именно ты настоящая. Потому что двойник Веснушки, который есть воплощение самого лучшего, наверняка имеет идеальную память. И она бы ничего не забыла. А моя Веснушечка просто переволновалась. Сейчас ты успокоишься и все вспомнишь.
0: Ой, Кипитоша, да вот же он, чай с травками. В красной коробочке, на той же полке. Его просто не видно было из-за других коробок.
2: Ну вот, я же говорил, а то помчались бы сейчас. Опять бы путаницу навели. Главное не принимать поспешных решений, а то можно навредить всем.
4: Детское радио!
5: Детское радио!
6: Детское радио!

0: Русское радио. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
3: Анимационное приключение для всей семьи.
2: И море?
4: Он про нас знает?
2: Это же я вас придумал.
3: Край чудес. Уже в кино. Категория 6+.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
1: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
6: Детское радио.
0: Детское радио.
8: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
9: по щучьему велению, по моему хотению.
8: Только волшебные слова другие.
9: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
8: И все.
0: 0+. Реклама.
10: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
11: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
12: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
13: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
14: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы, что...
16: Все ленивцы – левши.
14: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
14: По выходным на детском радио.

0: в эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут астроном Остроумович, и сегодня мы вновь отправимся на планету динозавров. Но сначала несколько слов о гигиене. Ногти нужно регулярно подстригать. Я всегда это говорил и буду говорить. Вы придерживаетесь другого мнения? Тогда полюбуйтесь, в кого можно превратиться, если этого не делать.
2: Максимальное приближение.
1: Вот он, ящер ужасный коготь, или дейноних, как его называют ученые. Этот плотоядный динозавр не может похвастаться большими размерами. Его длина около 3 метра, а рост всего 1.5. Но это не мешает дейнониху быть одним из самых опасных хищников своего времени. Его главное оружие – острый, как бритва, изогнутый коготь. По одному такому кинжалу он носит на каждой задней лапе. Благодаря небольшим размерам дейноних может запросто прятаться в невысоких зарослях и за камнями на открытой местности. Этот хищник чрезвычайно сообразителен. Недаром его мозг относительно размеров тела гораздо больше, чем у других видов. Он настоящий мастер устраивать засады или подбираться к жертве, оставаясь незамеченным. Дейноних охотится как в одиночку, так и в группе. Все зависит от размера жертвы и ее способности постоять за себя. Смотрите, отделившийся от стаи дейноних заметил мирно пасущегося неподалеку тинантозавра. Это довольно крупный травоядный ящер весом около 1 тонны. Охотник подает знак своим сородичам, и те, пригибаясь к земле, начинают приближаться к добыче. В какой-то момент стая, как по команде, бросается вперед и атакует жертву. В схватке 1 на 1 тинантозавр мог бы легко расправиться с обидчиком, но злобных коротышек слишком много. Они набрасываются на него со всех сторон и наносят глубокие раны своими ужасными когтями. Несколько минут неравной борьбы, и 8-метровый гигант повержен. Охотники начинают делить добычу. Вот такой он, малыш дейноних. Пройдет не 1 миллион лет, прежде чем появится хищник, способный сравниться с ним в охотничьем искусстве. Но об этом как-нибудь в другой раз.
0: Планета динозавров.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Кому-то нужна помощь?
2: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
3: Мы отличная команда.
2: Прилетят навстречу к тем.
3: Мои крылья в полной готовности.
2: Кому стало грустно.
3: Твой ритм в полной.

0: полном беспорядке он сбился.
1: Чтобы помочь услышать,
0: мы найдем Лясе до решения, и все будут довольны.
1: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре новая премьера на телеканале «Карусель».
2: Шутишь? Твоя карусель невероятна!
1: Категория 0+.
3: Реклама.
4: Второй ароматический блок для унитаза Бреф ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка их получения на globus.ru.
7: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. Апрелевка Клаб. Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495 921 40 41.

два, один. Супер-пупер-ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Брам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Смотрите, Радикс! Что это зеленое? Неужели деревья?
3: Вообще-то все жители планеты Азира давно в курсе, что на Земле растительность зеленого цвета. Интересно, эти листья съедобные? Или, может, сгодятся для подзарядки нашего космолета? Надо нарвать веток и...
2: Никакой самодеятельности, Радикс! Эти растения могут оказаться ядовитыми, хищными и вообще замаскированными агентами землян! Ни шагу без моей команды! Сидите тихо! Мне необходимо замаскироваться, чтобы внедриться к людям и выведать их коварные планы!
3: Вы вообще-то помните, зачем мы здесь?
2: Мы ж просто радиопередачу делаем про вещи землян!
3: И, между прочим, через несколько секунд выходим в межгалактический эфир! Так, коллега, я начинаю, а вы ознакомьтесь с текстом.
2: Где он?
3: Посмотрите на своем планшете, я все выслал.
2: Точно! Итак, хлеб, друзья!
3: Не сейчас, Брам! Я начинаю, а вы пока учите текст наизусть.
4: Энциклопедия интересных вещей.
3: Здравствуйте, уважаемые межгалактические слушатели! Да-да-да, вы не ошиблись! В эфире энциклопедия интересных вещей, и я ее ведущий, Радикс. С тех самых пор, как наши космолеты впервые вышли за пределы галактики, и мы стали получать информацию о других существах во Вселенной, жители планеты Азира не перестают удивляться, насколько же по-разному устроили свой быт обитатели других планет. Но, пожалуй, такого количества удивительных, непонятных и забавных предметов и устройств, какими пользуются земляне, не найдешь больше нигде. Каждый раз, когда наши межгалактические путешественники показывают снимки, сделанные на Земле, возникает множество вопросов. Мы решили поискать ответы на некоторые из них. О чем же мы поговорим сегодня?
2: Хлеб, коллега!
3: Хлеб! Что он значит для жителей Земли? С одной стороны, это питание. Из него они получают энергию для жизни. Тут все понятно. Но люди относятся к хлебу очень уважительно. Даже, я бы сказал, почтительно. Существует множество различных обычаев. Например, в некоторых странах, встречая гостей, им прямо к входу выносят хлеб, от которого необходимо отломить кусочек и немедленно его съесть. Этот продукт является непременным участником множества других непонятных нам обрядов. Впрочем, лучше об этом расскажет наш научный консультант, историк-землевед Мудриция. Как всегда, она в своем кабинете на Азире. Попробую выйти с ней на прямую связь.

0: Мы только прибыли на Землю, еще не успели отладить технику. Тогда воспользуемся телепатической связью. Уважаемая мудрица, сосредоточьтесь. У нас сеанс телепатической связи. Программа про интересные вещи. Ваши мысли сейчас слышат все планеты.
1: Простите? Вечером доклад. Отключи нагреватель. Пойте, пойте, озеряне. Готово? О чем я должна думать, дорогой Радикс?
0: Мы говорим о хлебе.
1: А, хлеб. Хлеб всему голова.
0: Постойте. Насколько нам известно, это продукт питания. Причем тут часть тела землян.
1: Многие ученые нашей планеты искали ответ на этот вопрос. И выяснили, что фразой «хлеб всему голова» жители Земли хотят сказать, что это очень важный продукт питания людей. Главное средство борьбы с голодом. И относиться к нему нужно с уважением. Процесс его изготовления долог и трудоемок. И надо сказать, что человечество далеко не сразу научилось делать хлеб красивым и вкусным.
0: Известно ли вам что-нибудь об истории хлебопечения?
1: Конечно. Во-первых, для приготовления хлеба нужны зерна. Приблизительно 15 тысяч лет назад земляне употребляли в пищу сырые зерна диких злаков.
0: Злаков?
1: Да. Это рожь, пшеница, овес, ячмень. Когда люди научились делать посуду из глины, они начали варить эти семена. Спустя несколько веков земляне приноровились размалывать зерна, растирать между камнями. Получалось уже некое подобие очень грубой муки, которую они смешивали с водой и ставили эту смесь в горшках на разогретые камни.
0: И что же получалось?
1: Что-то типа каши. Да-да, не удивляйтесь. Было время, когда хлеб был жидким.
0: А как же этот продукт обрел современный вид?
1: Как вы понимаете, это было очень давно. Предположительно, однажды жидкая хлебная каша перелилась через край горшка и растеклась по раскаленным камням. Так человек получил румяную, аппетитную лепешку. А вот около 5 или 6 тысяч лет назад в Египте произошла просто-таки хлебопекарная революция. По недосмотру раба тесто для лепешек прокисло. И в результате получилась мягкая, пористая, пышная буханка, гораздо вкуснее тех плоских, быстро черствеющих лепешек, что пекли раньше.
2: Искусство выпекания хлеба из кислого теста у египтян переняли древние греки.
0: Брам, вы по сценарию должны выйти на связь позже.
2: В год проведения первых Олимпийских игр до новой человеческой эры для участников соревнований и почетных гостей пекли белый хлеб. У греков, кстати, было много разновидностей этого самого хлеба. А потом уже способы выпекания переняли римляне.
0: Брам, отключайтесь.
2: Вы сказали учить наизусть, а я, боюсь, потом забуду.
0: Прошу вас, не нарушайте ход программы. Безобразие. Простите, мудрица, мой коллега...
1: Что вы, уважаемый Радикс. Юноша абсолютно прав. В городе Риме даже был воздвигнут монумент в честь знаменитого мастера хлебопечения. Если не ошибаюсь, его звали Марк Вергилий Эврисак. Любопытная конструкция в виде хлебной корзины, украшенной фигурами людей. Одни убирают зерно, другие размалывают его, третьи месят тесто.
0: Спасибо за интересную информацию. Пора двигаться дальше. И на связь с нами теперь выходит наш корреспондент Брам.
1: И ведь само слово «пекарь» встречается до новой эры. А вот отдельным ремеслом хлебопечение стало лишь спустя тысячелетия.
0: Нам пора прекращать сеанс телепатической связи с вами, мудрица.
1: Хорошо. Сейчас я перестрою мысли. Ах, это так сложно. Не хлеб, конфеты.
3: Энциклопедия интересных вещей.
0: Мы продолжаем. У микрофона ведущие программы Радикс. Итак, тема сегодняшней передачи – хлеб. И наш специальный корреспондент Брам готов сообщить нечто чрезвычайно интересное. Брам? Читайте текст, который я выслал.
4: Я, кажется, случайно его стер на планшете. Я же предупреждал, что не в ладах с этими мудреными устройствами. Я бы куда-нибудь в гущу событий, где нужно действовать, быстро ориентироваться в ситуации, принимать сложные решения и ежеминутно подвергаться опасности. Вот там я как рыба в воде.
0: Ладно, отправляйтесь на хлебозавод, коллега. Жду информации с места событий.

0: Друзья, я продолжаю знакомить вас с хлебом, этим удивительным продуктом. В глубокой древности люди, оказывается, не просто ставили тесто в печь. Они обязательно прежде рисовали на нем всякие красивые знаки. Розу, крест или, например, знак своей семьи. А кое-кто даже надписи делал «Хлеб всемогущий», «Хлеб вечный». И я уже готов передать слово нашему корреспонденту Браму, который наконец-то находится там, где, собственно, и рождается этот удивительный продукт. На хлебозаводе. Так, что-то опять со связью.
1: Я хотела дополнить, что вообще-то рождается хлеб не на заводе, а в полях, где созревает зерно, пшеница, рожь, ячмень или кукуруза.
0: Мудрица.
1: А древние земляне хлеб из желудей пекли. И вот еще что любопытно. На земле есть такое время года – зима, когда очень холодно и в некоторых районах вообще ничего не растет, потому что все покрыто снегом.
0: Значит, землянам приходится некоторое время обходиться без хлеба?
1: Нет. Они делают запасы. Есть такие специальные огромные хранилища – элеваторы. Там зерно может несколько лет храниться. Элеватор – такой огромный дом. Высокий, плоский, вообще без окон. Похож на гигантскую батарею отопления. Только там есть огромные ворота, в которые въезжают машины.
0: Итак, наконец-то на связь с нами выходит мой коллега, которому удалось проникнуть на территорию хлебозавода. Как слышите меня, Брам?
2: Да, привет, уважаемые слушатели! Мне удалось выяснить, что изготовление хлеба на земле действительно очень долгий и трудоемкий процесс. Наблюдать за ним интересно, но не безопасно. До того, как посетить хлебозавод, я побывал на мукомольном комбинате, где зерна различных злаков превращаются в муку.
0: Мука – это?
2: Порошок из перемолотого зерна. Оказывается, у людей существует огромное количество видов муки для выпечки разных сортов хлеба. Есть более мелкая, похожая на белую пыль, мука высшего сорта. Из нее получаются самые пышные и вкусные белые булочки. А бывает, например, грубая мука крупного помола, так называемая обойная. Она не так красиво выглядит, но выпечка из нее считается более полезной для здоровья землян.
0: Я думаю, многие озеряне хотели бы побывать на мельнице. Изображение этих удивительных земных сооружений мы видели на картинах. Водяные мельницы, эти огромные колеса, вращаемые течением рек, ветряные мельницы, гигантские вертушки посреди полей. Уверен, любой хотел бы...
2: Вряд ли получится. Эти устройства остались на земле в глубоком прошлом. Современное мукомольное оборудование землян выглядит совершенно иначе. Снаружи такой комбинат напоминает космолетную станцию. Несколько гигантских цилиндрических сооружений, стоящих рядом, очень схожих с межпланетными кораблями, готовыми к отлету. Внутри же эта конструкция полна неожиданных опасностей.
0: Каких же, Брам?
2: Тонны зерна устремляются по трубам из одной емкости в другую, проходя сквозь различные загадочные механизмы. Зазевавшийся турист-озерянин запросто может попасть в беду. Все машины работают от электричества, и множество людей следит за тем, чтобы устройства были исправны.
0: Весь завод работает от электричества? Поразительно!
2: Да! Кроме того, земляне постоянно заняты поисками новых способов получения электричества. Поэтому жители этой планеты могут позволить себе иметь такие вот мукомольные комбинаты. Кстати, на хлебзаводе, где я сейчас нахожусь, тоже все устройства питаются электрической энергией.
0: А, кстати, какие устройства, уважаемый Брам, вы видите там?
2: Во-первых, муку здесь сначала загружают в гигантское просеивающее устройство. Это машина огромных размеров. В ней мука перемешивается с воздухом, освобождается от комочков, становится легкой и пушистой. А затем по трубам мучная масса поступает в круглые металлические чаши, где живут бактерии. Эти микроскопические существа разрыхляют смесь, придают ей аромат и насыщают полезными свойствами. Получается жидкая хлебная закваска. А дальше мы видим специальные механизмы, каждый из которых отмеряет порцию соли, сахара, воды и этой самой хлебной закваски. Все это поступает в корыто. Ай! Ай!
0: Что случилось, Брам?
2: Все нормально. Просто хотел рассмотреть, что там внутри корыта, и немного не рассчитал. Зато я, что называется, нахожусь в самом центре событий. В корыте. Ай! Тесто непрерывно. Ой! Перемешивается, двигается и созревает. Фу. Затем ему дают немного постоять, чтобы...

0: Оно стало пышным и воздушным. Сейчас попробую выбраться. Мне повезло, потому что, слышите? Готовое тесто опрокидывают в тесторазделочную машину.
1: Да, мы видим, что выпечка хлеба на заводе сложна и увлекательна.
0: Вот устройство, называемое округлитель. Оно превращает куски теста в аккуратные шарики, а следующая машина делает из них колбаски, которые на движущейся ленте едут к какому-то непонятному устройству. Сейчас я подойду поближе, загляну внутрь и попробую понять, для чего оно служит.
1: Пока наш специальный корреспондент изучает технику землян, я приглашаю на сеанс телепатической связи нашего научного консультанта. Уважаемая мудрица, у нас прямой эфир программы. Настройте, пожалуйста, мысли.
2: Да-да, на что настроить?
1: Мы продолжаем говорить о хлебе.
2: Что ж, вы знаете, какую форму имеет самый обычный батон земного белого хлеба? Он очень красив, продолговатый, округлый. Сверху на нем такие выпуклые полоски наискосок. Они получаются, когда колбаски теста попадают под нож нарезчик. Они едут на движущейся ленте, которая...
1: Нож? Брам! Вернитесь, это опасно!
2: А потом, уже побывав под ножом, колбаски теста попадают прямо в печь.
1: Он уже голову сунул. Мудрица, я должен немедленно телепортироваться на хлебозавод, чтобы выручить нашего специального корреспондента. Пожалуйста, расскажите пока нашим слушателям что-нибудь.
2: Надо же, сколько опасностей таит в себе выпечка хлеба. Ну что ж, пока Радикс выручает нашего корреспондента на хлебозаводе, я расскажу вам, дорогие друзья... О том, что когда-то хлеб был жидкий, я вроде уже сообщила. Да, на Земле огромное количество рецептов хлеба. Каждый народ, вы представляете, имеет свои. Кроме того, существуют отдельные виды хлеба для разных профессий. Есть, например, геологический хлеб. Он сохраняет свежесть несколько месяцев. Бывает хлеб для полярников и шахтеров, которым нужно много сил. Поэтому... тесто для такой выпечки входят разные дополнительные продукты. Например, зерна или рыбий жир. Есть хлеб для космонавтов. Каждая такая буханочка весит всего 4,5 грамма. Ровно столько, сколько человек откусывает за один раз. Очень удобно, кстати. Ведь когда хлеб режут, остаются крошки, а в условиях невесомости представляете, какой беспорядок начнется? Они ж везде будут летать. Еще бывает хлеб для балерин. От него нельзя потолстеть. Ох, была бы я помоложе, очень бы хотела поработать на обычном земном хлебозаводе. Тесто такое милое. Наверное, приятно его месить.
1: Мудрица, я бы не советовал вам даже близко подходить к земному хлебозаводу. Там очень опасно. Некоторые виды работ с тестом вообще запрещены для женщин. Его месит машина, и к ней вас близко подпускать нельзя. Там огромные тяжеленные котлы, которые тестовод-мужчина с огромным трудом вручную передвигает.
2: Радикс, друг мой, рада вашему возвращению. Удалось выручить вашего корреспондента?
1: Да, Брам не пострадал. К сожалению, он сильно напуган, в ближайшее время в эфир не выйдет. Но с ним все в порядке. У нас все-таки программа идет. Вернемся к теме разговора.
2: Хорошо, я могу рассказать еще одну увлекательную историю. Известно вам, Радикс, что такое круассан?
1: Закрученная булочка из слоеного теста. Между прочим, один из символов Франции. Есть на Земле такая страна.
2: Легенда гласит, что изобрели круассан вовсе и не в Париже, а в Вене, столице совсем другого государства – Австрии. История такая. 300 с лишним лет назад город Вену несколько месяцев осаждали турки, но войти в него никак не могли. И тогда решили они устроить подкоп под крепостной стеной, чтобы незаметно пробраться. А жители Вены, хоть и сидели в осаде, и вообще им не сладко приходилось, считали, что это не повод отказываться по утрам от свежей выпечки. И венские пекари по ночам продолжали трудиться, чтоб к утру горячие булочки для горожан были готовы. И услышали, как турки лопатами скребут. Разбудили всех и провалили коварный план захватчиков. Тут и подкрепление подоспело. В общем, Вену спасли. И на радостях пекари, по легенде, испекли рогалики в форме полумесяца, какие они на турецких флагах видели. А потом французы увидели эти булочки и стали у себя печь. И название им дали свое французское – круассан.
1: Увлекательная история, мудрица. Но нам пора прощаться. До новых встреч, озеряне! Ждите новых репортажей с Земли. Это была программа...
3: Энциклопедия интересных вещей.
1: Уф, передача закончилась. Кошмар.
2: Радикс, дорогой, а мне кажется, получилось неплохо. Как себя чувствует Брам?
1: Ничего, завтра как новенький будет. Брам чуть голову в эту ужасную машину для резки батонов на хлебозаводе не сунул. Хорошо, я вовремя успел.
2: Вы, Радикс, настоящий герой.
1: Ха, да ладно. Вытащил целого и почти невредимого. Даже планшет его на месте. Кстати, там в планшете еще столько текста, который Брам не успел в эфире прочесть. Жалко.
2: Любопытно, что же не вошло сегодня в нашу программу?
1: Например, такой факт. Однажды на Земле испекли хлеб длиной около 9 километров.
2: Километров? В счете я не очень сильна.
1: Смотрите, человеку, чтобы пройти километр, требуется минут 15. А чтобы пройти 9 километров...
2: 9 умножить на 15 – это 135. Получается, 9 километров он пройдет за 2 часа? Это же как 4 наших передачи. Вот так хлеб, 9 километров. Сколько же лет его ели?
1: Это неизвестно. Кстати, про еду. Вот еще факт. Ежедневно человечество съедает около 10 миллионов буханок хлеба. Ладно, давайте прекращать сеанс связи. Завтра начнем готовиться к следующей программе. А пока...
2: Чем вы там хрустите, Радикс?
1: Земной батон.
4: Нельзя есть пищу землян! Это может быть опасно!
2: Брам ожил. Поздравляю вас, молодой человек. Вы легко отделались.
4: Я говорю, есть такое опасно!
1: Это голову в разные машины совать опасно. А хлеб?
2: Хлеб, он полезный.
1: И вкусный.
3: Энциклопедия интересных вещей.
5: Детское радио.
3: Детское радио.

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за...
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Реклама.

0: 20 августа, 8 октября 2026 года.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Детское радио.
4: Детское радио.
3: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Как устроено детское радио?
8: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
9: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
10: А мегафон сам кончается.
11: Вот бы все это узнать!
12: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru.
13: 0+. Реклама.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: Ноль плюс.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Когда я был маленький, любил сказку про сапоги-скороходы. Мечтал стать самым быстрым бегуном. Потому кроссовки и полюбил. Они скоро ходят.
2: Нам, кроссовкам, приятно слышать твои признания, Дима. Но если ты нас любишь, почему бросаешь, где придется, потом по всей квартире ищешь и левый с правым путаешь? Хотя в 18 веке люди часто путали левый кроссовок с правым. Точнее, не кроссовок, а парусиновый башмак. Первую спортивную обувь в мире. Эти башмаки были абсолютно одинаковыми. Где левый, где правый, не отличишь. С них все и началось. 1890-е годы. Марафон кроссовок начинается. Любительский спорт становится модным. Парусинки народ не устраивают. На старте шиповки. Кожаные туфли с торчащими из подошвы гвоздиками смастерил себе для бега в 1895 году британец Джозеф Фостер из Болтона. Семейная компания сапожника и любителя легкой атлетики Фостера начинает массовый выпуск такой обувки. Чтобы она сидела точно по ноге бегуна, была мягкой и не натирала, ее перед забегом вымачивали в кефире. Поэтому такие беговые туфли назывались кефирными. В 1970 году в США впервые сделали кроссовки с рифленой подошвой. Они назывались «Вафля». В честь, собственно, вафли, которая и навела производителей на мысль о рисунке на подметке. В 1987 году в Великобритании придумали закачивать воздух между подошвой и стелькой. Это смягчало шаг и уменьшало нагрузку на ступню. В таких воздушных кроссовках можно было без устали гулять и прыгать выше обычного. За последние 20 лет чего только не изобрели. И кроссовки с роликами на подошве, и кроссовки с подкачкой воздуха для прыжков, и с лампочками на заднике, эти для детей, чтобы их в темноте было видно. Международный олимпийский комитет посчитал, что скорость бегунов благодаря обуви выросла в среднем на 7 километров в час. Так что, Димка, береги свои кроссовки. Они, конечно, не сапоги, зато самые, что ни на есть, скороходы.
0: Необыкновенные истории обычных вещей.

прелесть. Мы чудо. Почти задохнулись от радости, смущения и неожиданности. Дом и сад. «Пожалуй, я поживу здесь», — решил путешественник. И он вместе со своим усталым велосипедом, тяжелым рюкзаком, чемоданом с наклейками, дорожной сумкой и, конечно же, с фотоаппаратом поселился в заброшенном доме и одичавшем саду. Что же из этого получилось? То, чего не могло не получиться. Яблоки стали крупными-крупными. Вишни сладкими-сладкими. Среди лопухов расцвели ярко-красные маки величиной с огромные воздушные шары. Трещины на стеклах сложились в веселые рисунки. Крылечко перестало просто скрипеть. Оно стало очень музыкально чирикать. А дверь, которая уже много лет не могла шевельнуться, с удовольствием и легкостью открывалась и закрывалась. Почему же так вышло? Смешной вопрос. Ясно почему. А потом? Потом путешественнику пришло время отправляться в путь. Ведь он путешественник. И что же случилось? То, что и должно было получиться. Жили-были заброшенный дом и заброшенный старый сад. И потом пришла зима. Повалил снег. Снег, снег, сугробы в одичавшем саду, сугробы на разваливавшемся крылечке, сугробы на покосившейся крыше, тяжелый

0: потом пришла весна. Прилетел теплый весенний ветер, застучал теплый весенний дождь. Теплое весеннее солнце расправило длинные хрупкие лучи, и старый дом сказал: «А не думаешь ли ты, сад, что и в этом году к нам могут вернуться люди?» «Думаю, могут!» — ответил сад.
1: Спокойной ночи. Пора засыпать.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детская.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Детское радио.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для сна.